0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

еще не поздно вам остаться просто друзьями. Звездам холодно, звездам страшно, звездам нужен свой человек.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день военно-воздушных сил. Губернатор Александр Гусев, председатель облдумы Юрий Матузов поздравили защитников воздушных рубежей. Воронежская область исторически связана с военной авиацией. Мы гордимся Академией Жуковского и Гагарина, чьи выпускники безупречно исполняют свой долг. Спасибо всем за нашу уверенность в непобедимости Родины, говорится в обращении. Вице-губернатор Дмитрий Маслов провел заседание рабочей группы по делам казачества. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек. В Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах. В Кантемировском – дружина для охраны госграницы. Дмитрий Маслов поддержал привлечение казаков к охране порядка на выборах в сентябре. Поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим обществом. В Воронеже прошел семинар по первой помощи для тренеров по единоборствам. Депутаты облдумы Александр Пешиков и Андрей Гришин, а также министр спорта Павел Чибисов прошли полный курс. Всего навыки отработали 15 наставников по дзюдо, самбо и борьбе. Пешиков отметил, тренеры, работающие с детьми, должны владеть этими навыками. В сентябре семинары пройдут также в Кантемировке и Богучаре. Еще из новостей дня. В Рамонском районе началась подготовка к капремонту 10-километрового участка трассы М4 Дон, который считается одним из самых загруженных в регионе. Проезжую часть здесь собираются расширить, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. На участке с 482 по 492 километров в сутки проезжает около 80 тысяч автомобилей. Воронежцы, въезжая в Рамонский район, порой часами простаивают в заторах из-за сужения дороги. С 5 полос до 2. Часы пик при мелких ДТП затор формируется практически мгновенно. После ремонта полос станет 3, завершить работы планируют в ноябре 2027-го. Бывшего морпеха США Роберта Гилмана, отбывавшего срок в колонии Воронежской области, освободили по помилованию президента Владимира Путина. Спецпосланник президента США Стив Уитков опубликовал совместное фото с Гилманом на борту самолета. Американец, напомню, был задержан в январе 2022-го за дебош в поезде, затем он ударил сотрудника полиции, получил 4,5 года колонии. После нападений на сотрудников СИН общий срок превысил 10 лет. Экс-морпех признавался, что нападал на сотрудников, чтобы остаться в СИЗО с лучшими условиями содержания. Сергей Третьяков по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами покидает пост руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. С 13 августа исполнять обязанности главы будет его заместитель Сергей Харунжий. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

Я серый, но серый день не увижу, а все увидят, посмотрев на часы.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
5: 255 45 55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
9: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.
10: Так звучит наше.

0: новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день военно-воздушных сил. Губернатор Александр Гусев, председатель облдумы Юрий Матузов поздравили защитников воздушных рубежей. Воронежская область исторически связана с военной авиацией. Мы гордимся Академией Жуковского и Гагарина, чьи выпускники безупречно исполняют свой долг. Спасибо всем за нашу уверенность в непобедимости Родины, говорится в обращении. Вице-губернатор Дмитрий Маслов провел заседание рабочей группы по делам казачества. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек. В Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах. В Кантемировском – дружина для охраны госграницы. Дмитрий Маслов поддержал привлечение казаков к охране порядка на выборах в сентябре и поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим обществом. В Воронеже прошел семинар по первой помощи для тренеров по единоборствам. Депутаты облдумы Александр Пешиков и Андрей Гришин, а также министр спорта Павел Чибисов прошли полный курс. Всего навыки отработали 15 наставников по дзюдо, самбо и борьбе. Пешиков отметил, тренеры, работающие с детьми, должны владеть этими навыками. В сентябре семинары пройдут также в Кантемировке и Богучаре. Еще из новостей дня. В Рамонском районе началась подготовка к капремонту 10-километрового участка трассы М4 Дон, который считается одним из самых загруженных в регионе. Проезжую часть здесь собираются расширить, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. На участке с 482 по 492 километров в сутки проезжает около 80 тысяч автомобилей. Воронежцы, въезжая в Рамонский район, порой часами простаивают в заторах из-за сужения дороги. С 5 полос до 2. Часы пик при мелких ДТП затор формируется практически мгновенно. После ремонта полос станет 3, завершить работы планируют в ноябре 2027-го. Бывшего морпеха США Роберта Гилмана, отбывавшего срок в колонии Воронежской области, освободили по помилованию президента Владимира Путина. Спецпосланник президента США Стив Уитков опубликовал совместное фото с Гилманом на борту самолета. Американец, напомню, был задержан в январе 2022-го за дебош в поезде, затем он ударил сотрудника полиции, получил 4,5 года колонии. После нападений на сотрудников СИН общий срок превысил 10 лет. Экс-морпех признавался, что нападал на сотрудников, чтобы остаться в СИЗО с лучшими условиями содержания. Сергей Третьяков по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами покидает пост руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. С 13 августа исполнять обязанности главы будет его заместитель Сергей Харунжий. Это были новости региона.
2: Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Это навсегда.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
5: Аудитория 12+.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
7: Так звучит «Наше».
8: «Наше радио» – это навсегда.
6: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
8: «Наше радио».

Наше радио. Сделано в России.

0: Наши новости.
1: Студия Павел Рыжиков. Здравствуйте. Сегодня день военно-воздушных сил. Губернатор Александр Гусев, председатель облдумы Юрий Матузов поздравили защитников воздушных рубежей. Воронежская область исторически связана с военной авиацией. Мы гордимся Академией Жуковского и Гагарина, чьи выпускники безупречно исполняют свой долг. Спасибо всем за нашу уверенность в непобедимости Родины, говорится в обращении. Вице-губернатор Дмитрий Маслов провел заседание рабочей группы по делам казачества. В регионе действуют 4 добровольные дружины казаков, более 40 человек. В Воронеже, Павловском, Репьевском и Семилукском районах. В Кантемировском – дружина для охраны госграницы. Дмитрий Маслов поддержал привлечение казаков к охране порядка на выборах в сентябре. Поручил усилить взаимодействие правительства, МВД и МЧС с казачьим обществом. В Воронеже прошел семинар по первой помощи для тренеров по единоборствам. Депутаты облдумы Александр Пешиков и Андрей Гришин, а также министр спорта Павел Чибисов прошли полный курс. Всего навыки отработали 15 наставников по дзюдо, самбо и борьбе. Пешиков отметил, тренеры, работающие с детьми, должны владеть этими навыками. В сентябре семинары пройдут также в Кантемировке и Богучаре. Еще из новостей дня. В Рамонском районе началась подготовка к капремонту 10-километрового участка трассы М4 Дон, который считается одним из самых загруженных в регионе. Проезжую часть здесь собираются расширить, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. На участке с 482 по 492 километр в сутки проезжает около 80 тысяч автомобилей. Воронежцы, въезжая в Рамонский район, порой часами простаивают в заторах из-за сужения дороги. С 5 полос до 2. Часы пик при мелких ДТП затор формируется практически мгновенно. После ремонта полос станет 3, завершить работы планируют в ноябре 2027-го. Бывшего морпеха США Роберта Гилмана, отбывавшего срок в колонии Воронежской области, освободили по помилованию президента Владимира Путина. Спецпосланник президента США Стив Уитков опубликовал совместное фото с Гилманом на борту самолета. Американец, напомню, был задержан в январе 2022-го за дебош в поезде. Затем он ударил сотрудника полиции, получил 4,5 года колонии. После нападений на сотрудников СИН общий срок превысил 10 лет. Экс-морпех признавался, что нападал на сотрудников, чтобы остаться в СИЗО с лучшими условиями содержания. Сергей Третьяков по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами покидает пост руководителя управления по охране объектов культурного наследия Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. С 13 августа исполнять обязанности главы будет его заместитель Сергей Харунжий. Это были новости региона.

запозданий девочек и из огорчений мам, неровных тетрадных клеточек, невыспавшихся по утрам.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: 255? 45? 55!
3: Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
11: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
2: Так звучит «Наше».

0: больно штормило, хватало всякого. На сердце был камень, он превратился в якорь. Из тех прокуренных подъездов аммиаковых я мечтаю зайти по лестнице Иакова, сказать Всевышнему: «Отец, я благодарю и радуюсь каждому прожитому мной декабрю». Мое бетонное небо стало бездонным и синим. Эта любовь делает меня сильным.
1: Ты слышишь крик, ты слышишь?

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026-м начался первый этап – физическое обособление выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте, обустройство посадочных платформ для маломобильных граждан. В 2025-м для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. На очередном оперативном штабе в Воронежской области обсудили ситуацию с обеспечением региона топливом. Губернатор Александр Гусев сообщил, что наличие дизеля на АЗС сохраняется на уровне 80%. Однако из-за внешних факторов обстановка осложнилась, и оснований для улучшения в ближайшей перспективе нет. Некоторые компании снижают поставки в регион, перераспределяя их в другие субъекты. При этом аграрии обеспечены необходимыми объемами для уборочной компании, а для упрощения поставок малым хозяйствам одной из местных сетей присвоен статус регионального оператора. По данным мониторинга бензина И-92 был в продаже почти на 70% АЗС, 95-й почти на 60%, однако к вечеру процент снижается. Две федеральные компании предупредили о снижении скорости поставок в ближайшие полторы недели. Александр Гусев призвал воронежцев рациональнее пользоваться личным транспортом и пообещал усилить работу общественного транспорта. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции. Свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале Фонда защитники Отечества, более 1500 защитников получили направление на медреабилитацию. Свыше 400 на санаторно-курортное лечение. Половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом. Социальные координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая записи и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. В Воронежской области ужесточили правила пользования маломерными судами. На смену постановления 2027 года приходит новый документ, проект которого опубликован на сайте регионального правительства. Согласно новым правилам, владельцы катеров и гидроциклов обязаны раз в 5 лет проходить техосвидетельствование с оформлением акта, регистрировать судно в течение месяца после покупки и получать удостоверение на право управления в ГИМС МЧС. Запрещается заходить в запретные зоны, повреждать гидротехнику, перевозить детей до 7 лет без взрослых и пересаживать людей на ходу. Дети до 12 лет должны быть в жилетах. Также вводится скоростной режим до 30 км в час в границах населенных пунктов, до 15 у пляжей и мест массового отдыха. Контролировать исполнение закона будут ГИМС, Росприроднадзор и региональный Минприроды. Это были новости региона.
0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио.
1: Я проснулся днем,

сладкое. И кое-как я умылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: 255? 45? 55! Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026-м начался первый этап – физическое обособление выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте. Обустройство посадочных платформ для маломобильных граждан. В 2025-м для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. На очередном оперативном штабе в Воронежской области обсудили ситуацию с обеспечением региона топливом. Губернатор Александр Гусев сообщил, что наличие дизеля на АЗС сохраняется на уровне 80%. Однако из-за внешних факторов обстановка осложнилась, и оснований для улучшения в ближайшей перспективе нет. Некоторые компании снижают поставки в регион, перераспределяя их в другие субъекты. При этом аграрии обеспечены необходимыми объемами для уборочной компании, а для упрощения поставок малым хозяйствам одной из местных сетей присвоен статус регионального оператора. По данным мониторинга бензина И-92 был в продаже почти на 70% АЗС, 95-й почти на 60%, однако к вечеру процент снижается. Две федеральные компании предупредили о снижении скорости поставок в ближайшие полторы недели. Александр Гусев призвал воронежцев рациональнее пользоваться личным транспортом и пообещал усилить работу общественного транспорта. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции. Свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества», более 1500 защитников получили направление на медреабилитацию, свыше 400 на санаторно-курортное лечение. Половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом. Социальные координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая записи и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. В Воронежской области ужесточили правила пользования маломерными судами. На смену постановлению 2027 года приходит новый документ, проект которого опубликован на сайте регионального правительства. Согласно новым правилам, владельцы катеров и гидроциклов обязаны раз в 5 лет проходить техосвидетельствование с оформлением акта, регистрировать судно в течение месяца после покупки и получать удостоверение на право управления в ГИМС МЧС. Запрещается заходить в запретные зоны, повреждать гидротехнику, перевозить детей до 7 лет без взрослых и пересаживать людей на ходу. Дети до 12 лет должны быть в жилетах. Также вводится скоростной режим до 30 км в час в границах населенных пунктов, до 15 у пляжей и мест массового отдыха. Контролировать исполнение закона будут ГИМС, Росприроднадзор и региональный Минприроды. Это были новости региона.
3: Я охапками листья кидаю в костер, синим дымом подпирая бледный небо шатер. Они пеплом взлетают, прогорев до конца. Я рукою стираю хлопья сажи с лица. Как будто так уже было, это просто усталость. Безразличием камня в моем сердце осталось. Пламя шорохом смерти жжет сухую листву. Это лучше.

простить тех, кто мелок душою. Их обиды наполнят лужи грязью одною, и свое отражение в мутной глади воды я прицельно разрушу белой пеной слюны. Золото сыпется с усталого дерева, тут же ветер ворует то, что было потеряно. Он хватает, что попадя, сильной лапой хищника.

Сколько прожито лет, сколько прожито дней. Это кто как считает, для кого как важней. Что-то сделано мной или сделано что-то. И что для себя, ну а что для кого-то. Счастье в секундах, маленьких острых. Щедрое к детям и скупое для взрослых. Липкой почкой набухнет долгожданной весной, чтобы осенью стать в костре горя.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейн». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио.
1: И вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так. Ты просто одинок. Так вот, и тут я совершаю телефонный...

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528. Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
3: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас».
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
4: Аудитория 12+.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
7: Аудитория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026-м начался первый этап – физическое обособление выделенных полос на Плехановском и Московском проспекте. Обустройство посадочных платформ для маломобильных граждан. В 2025-м для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. На очередном оперативном штабе в Воронежской области обсудили ситуацию с обеспечением региона топливом. Губернатор Александр Гусев сообщил, что наличие дизеля на АЗС сохраняется на уровне 80%. Однако из-за внешних факторов обстановка осложнилась, и оснований для улучшения в ближайшей перспективе нет. Некоторые компании снижают поставки в регион, перераспределяя их в другие субъекты. При этом аграрии обеспечены необходимыми объемами для уборочной компании, а для упрощения поставок малым хозяйствам одной из местных сетей присвоен статус регионального оператора. По данным мониторинга бензина И-92 был в продаже почти на 70% АЗС, 95-й почти на 60%, однако к вечеру процент снижается. Две федеральные компании предупредили о снижении скорости поставок в ближайшие полторы недели. Александр Гусев призвал воронежцев рациональнее пользоваться личным транспортом и пообещал усилить работу общественного транспорта. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции. Свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества», более 1500 защитников получили направление на медреабилитацию. Свыше 400 на санаторно-курортное лечение. Половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом. Социальные координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая записи и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. В Воронежской области ужесточили правила пользования маломерными судами. На смену постановления 2027 года приходит новый документ, проект которого опубликован на сайте регионального правительства. Согласно новым правилам, владельцы катеров и гидроциклов обязаны раз в 5 лет проходить техосвидетельствование с оформлением акта, регистрировать судно в течение месяца после покупки и получать удостоверение на право управления в ГИМС МЧС. Запрещается заходить в запретные зоны, повреждать гидротехнику, перевозить детей до 7 лет без взрослых и пересаживать людей на ходу. Дети до 12 лет должны быть в жилетах. Также вводится скоростной режим до 30 км в час в границах населенных пунктов, до 15 у пляжей и мест массового отдыха. Контролировать исполнение закона будут ГИМС, Росприроднадзор и региональный Минприроды. Это были новости региона.
0: Л-номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Кирьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, открывая глаза, да, и видя белый свет, что мы должны сказать? Спасибо большое. Как хорошо, что мы проснулись. Доброе утро, мои уважаемые радиослушатели. Сегодня я хочу вам представить совершенно другого человека, нежели вчера, потому что мной была проведена гигантская работа. И мой дядя Франкенштейн пересобрал ее заново. Яна Лукьянова, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Да, доброе утро.
2: Значит, здравствуйте.
1: Здравствуйте. 13 августа. Сегодня лето все улетает. Но вы знаете, от этого настроения не становится хуже. Наоборот, настроение лучше. Осень золотая нас ждет впереди еще. Бархатный сезон. Кому-то повезет, может быть, поедет на юг. А впереди что? Впереди Новый год. Суета, подарки, как обычно.
2: Не рановато еще, Александр Иванович?
1: Знаменитый лукьяновский оливье, вот, который мы все очень любим обсуждать.
2: Мы не оливье обсуждаем, у меня есть другой салат, который вы любите обсуждать. С оливье все нормально.
1: И выступаем против. Впереди все самое лучшее, дорогие друзья. Поэтому, конечно, школьникам не позавидуешь, но, да, вы знаете, я и не завидую вам,
2: а родителям,
1: школьникам.
2: А учителям?
1: Вы должны пахать. Что родителям?
2: Тоже не позавидуют.
1: Ну, слушай, мы все были родителями. Ну, во всяком случае, в этой студии. Вот, и многие из наших слушателей. И как бы я свое отродитил.
2: Да?
1: Да, я сейчас.
2: Ничего, сейчас внучка подрастет, Александр Ангельевич. Даст тебе жару.
1: Ну, это, слушай, это сессионные, так сказать, эти выезды мои. Это, так сказать, моя добрая воля.
2: Пришел, понянькался и сдал.
1: Да, я когда захожу к ним в квартиру, я нажимаю на
2: таймер,
1: на секундомер, говорю, так, время пошло. И у меня вот 3 часа. И потом я говорю, вот, время закончилось. Вы смотрите, ровно 3 часа.
2: Это, кстати, новая Сашкина фишка. Он теперь вообще на все засекает секундомер. На телефонные разговоры, на встречи, на приход, на уход, на чай. На все абсолютно он все засекает.
1: Потому что, когда говорят «минуточку»,
2: да, он говорит, всегда
1: засекаю. Я засекаю. Очень интересно, когда она превращается в 10. Ладно, дорогие друзья, всем доброе утро. Прекрасное настроение. Мы с Лукьяновой начинаем. Гар у нас где?
2: Начинайте вместе с нами.
1: Гар у нас где, кстати?
2: Гарь у нас на море.
1: А, в отпуске, да, в отпуске. Я забыл совсем, что нас трое.
2: Жарит пузямбу под солнцем.
1: Это единственный человек, у кого осталось в нашем шоу пузямба.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
3: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
4: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
5: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 7 часов 18 минут в столице. Всем доброе утро, всем здравствуйте. Интерес к подработке пешим курьером в России в первом полугодии вырос вдвое. Средние предлагаемые им зарплаты во многих регионах страны превышают 50 тысяч рублей. Ну, вообще, пеший курьер сейчас самая простая подработка, когда самая простая в том, чтобы ее найти, а не самая простая в исполнении, безусловно. Потому что бегать, носиться, а еще если погодные условия жуткие, или лифт не работает, то это совсем, конечно, превращается в ад. Но, говорят, сами курьеры того стоят. Есть у нас какие-то цифры, даже заоблачные. Вот. Я уж не знаю, как во всех регионах, но здесь, в Москве, вроде, я думаю, что они бы и не работали, если бы все было так плохо. Потому что курьеров, на самом деле, очень много, они облегчают нашу жизнь. Многие говорят, что мы стали ленивые там, и так далее. Нет, это прогресс из человеческих рук и ног. Так вот, мы бы хотели с вами с Янкой поговорить насчет подработки. Только мы давайте возьмем не подработку, которую мы сейчас, а вот, допустим, мы учились и подрабатывали, да?
3: Да. И в школе, или в институте? Ну вот прям с детских лет чем вы занимались?
2: И в школе, и в институте. Потому что раньше как-то вот с подработками было... Ну, во-первых, раньше не было курьеров. Я помню, но у нас ребята работали на почте. Где мы еще подрабатывали? Ну, папа мне, естественно, устраивал к себе на завод. Я там точил детали весь месяц. Просто он приходил, говорит, так, дайте ему что-нибудь такое, чтобы он себе руки тут не оторвал. И мне давали какую-то деталь. Я брал напильник. И вот я пилил, говорю, дядя Валера, а что, когда следующее, какое задание? Он говорит, переворачиваешь деталь и пилишь здесь. А я, говорит, потом подойду.
3: Проверю. Я, когда в школе училась, разносила газеты, брала их в доме печати и разносила потом по почтовым ящикам. А когда училась в институте, работала промоутером, раздавала вот эти вот блоттеры с новыми ароматами.
2: Это бумажки.
3: В торговых центрах.
2: Это бумажки. Трах.
3: Бумажки с новым вот запахом.
2: Да.
3: Ну, когда ты, да, что-то знакомишь людей с новым ароматом. И работала на дегустациях, да, во всяких супермаркетах, я помню, давали на пробу сыр и прочие какие-то вкусные штуки-шмуки.
2: А ты как модель была, правильно?
3: Ну,
2: тебя брали как красивую девушку.
3: Ну, да.
2: Угу. Дорогие друзья, давайте, я понимаю, что мы много раз говорили на эту тему, давайте вспомним. Может быть, особенно подработку, может быть, у современных детей. Я вот не знаю, современные дети, они где-то сейчас подрабатывают или нет? Может быть, ваши дети, школьники или студенты где-то подрабатывают? Ну, понятно, что дело официантами мы еще работали. Это самое прибыльное, мне кажется, место. И очень...
3: В летних кафе.
2: Очень тяжелая работа, где можно и огрести, и быть, понимаешь, униженным, тем более раньше. Давайте про сейчас. Какие подработки?
3: Я вот, кстати говоря, наблюдаю очень много молодежи, ну вот когда приходишь в бассейн, например,

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, мы спросили о вашей школьной студенческой подработке. Тогда, и, может быть, ваши дети сейчас где-то подрабатывают.
3: И вот, что вы нам написали. С 15 лет летом подрабатывал на зернотоке. Сначала перекидывали, сушили зерно, а потом оператором зерноочистительного агрегата. Ну и уж потом электриком. Остались только теплые воспоминания.
2: А как вот на зернотоке? Кем вы там были? Вообще детей, вот я помню, мы на хлебозаводе работали, нас потом просто не брали, потому что мы филонили. Ну, там вместо 40 булочек
3: кладили. Делали 15.
2: То 30, то еще что-то. Ну, то есть не считали.
3: Отец работал на угольном разрезе. Соответственно, я 2 лета работал там же, горнорабочим. А мой старший сын на каникулах подрабатывал на стройках в коттеджном поселке. На апгрейд компьютера заработал. Молодец, круто. Это очень круто. Студентом в 90-х летом подрабатывал вожатым в пионерлагере во время учебы сторожем на кладбище.
2: Слушайте, я подрабатывал в пионерлагере один раз, и был пионер-вожатым, и у нас потом какая-то посиделка была в конце смены все, вот, и меня отмутозили охранники. И я такой, знаешь, стою, а я был в белой форме, в белой одежде, я встаю, у меня все в крови, я говорю, ну все, вам...
3: Хана.
2: Вы не знаете, кто моя мама. И ушел в лес.
3: Слушай, а вот про кладбище. Неужели детей берут на кладбище сторожем работать?
2: Не знаю, мне кажется, это вообще какая-то мафия. Ну, может быть, детей берут.
3: Мне всегда казалось, что это такие, ну, уже взрослые, в общем,
2: просто что детям на кладбище делать?
3: Ну, да, вот это удивительно.
2: Они там помогают, наверное, как-то.
3: В 12 году в студенчестве подрабатывала в аптеке на стойке с жевательным сорбентом для детей. В итоге познакомилась с заведующей, прониклась фармацией и выучилась на фармацевта. 15 лет в профессии. 88-90 год подрабатывала в зеленхозе. Кусты постричь, цветы посадить, клумбу прополоть. Вот. На первую зарплату купила гитару. Ребенок сейчас подрабатывает в цветочном магазине. Денег пока не видели, но она получает удовольствие от собирания цветочных композиций.
2: Слушайте, ну это вообще крутой опыт. Может быть, потом это станет ее профессией.
3: Да. Дали ландшафтным дизайнером.
2: А главное, платить ни за какие курсы не надо. Ты сам все руками, на практике, это ж круто.
3: Первая подработка настоящая была в 16 лет после 10 класса. Продавала мороженое на рынке в Севастополе. Сейчас работаю на фабрике. Прям висит объявление о наборе школьников на летнюю работу. Приходят, подрабатывают. Своего сына тоже отправлю на следующий год. Продавать мороженое – это замечательное.
2: Веселое занятие, можно уйти в минус. Если жарко.
3: Будучи студентом в техникуме, на первых курсах раздавал листовки. Но хуже было клеить объявления. 1 рубль – 1 листочек. Надо было обязательно фотографировать на телефон.
2: Вот хорошо, раньше вообще ничего телефонов не было, ничего не надо было фотографировать.
3: Это точно. Верили на слово.
2: Раздал.
3: Во времена студенчества, 98-99 годы, после практики остался подрабатывать официантом банкетной службы. Посчастливилось побывать на банкетах с участием тогдашних звезд. Галины Волчек, Павла Буре, Иосифа Кобзона, Димы Маликова и Юрия Лужкова.
2: Сейчас там же работаете? В банкетной службе?
3: В школе подрабатывал в морге, чтобы завести трудовую. Господи. Крутой опыт получил. В институт поступил, стал подрабатывать съемками видео, фото свадеб. Всегда говорю, я снимаю, какие вы пришли, какие уходите.
2: Угу.
3: Это удивительно. Кладбище, морг. Вот, казалось бы, совсем не детские истории. А вот, пожалуйста.
2: Так, может быть, туда, наоборот, детей берут охотнее.
3: Я очень сомневаюсь.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: 2 равных внедорожника «Хавейл», 2 характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Т.
7: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.

0: квартиру сниму на суточный ром.
1: 6+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
9: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
12: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
13: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
14: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
16: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио. Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
3: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение. Где, кем вы подрабатывали в студенчестве или в школьные годы, или ваши дети сейчас подрабатывают?
4: Летом 87-го года мама работала сестрой-хозяйкой в пионерлагере. И меня пристроила уборщицей. А мне 14. Я с утра пол вымыла в одном корпусе и целый день свободно. Тусила с ребятами из старших отрядов и вожатыми. Красота! Я отдохнула и денег заработала.
3: Круто.
4: А мы с другом в школе разносили листовки одной партии. Ну, как разносили? Мы их брали, в пару домов заходили, потом нам надоедало, мы их прятали на чердак, а потом на дачу вывозили. И потом этими листовками еще лет 15 мангал разжигали. Оплатили 25 рублей за вечер, на секундочку. Покупали по 5 рожков в Макдаке.
3: Я сейчас пытаюсь просто вспомнить это... Не могу понять, это много или мало?
4: 25 рублей? Ну, по тем временам, наверное, нормально.
3: Какой год-то?
4: Классе в седьмом, в 2001-м, было 13 лет, подрабатывал по свидетельству о рождении старшего двоюродного брата в школе на летних каникулах. Готовили школу к новому учебному году. Убирали, красили по мелочи. На первую зарплату купил маме цветы, домой торт и себе спортивный костюм.
3: Слушайте, а у нас школу готовили сами ученики, вот, которые должны были пройти подработку.
4: Да, мы тоже школе. Сами готовили.
3: Вот, мне кажется, там никто у нас на этом не зарабатывал.
4: 99-й год, мне 14. Меня на лето берут в кинотеатр «Прага» отрывать корешки у билетов. А ночью приводили зал в порядок. Зарплата 250 рублей в сутки. Это был незабываемый опыт. А на первую зарплату я покупаю первый свой мобильный телефон. Правда, звонить было некому, потому что телефон был только у меня. Всем привет от Глеба.
3: Тут главное, вы знаете, в чем дело? Главное его в руки нести. Вот. И еще,
4: все видели?
3: И еще воображаемые звонки совершать. Алло, да, еду. Да, давай. Давай, пока. И самое главное, делать это в общественном транспорте. Это было наше все.
4: В особенности, если напротив какая-нибудь девчонка симпатичная.
3: И
4: да,
3: была,
4: Саша?
3: Конечно, такая засада, когда лето, а у тебя пейджер, ой, вернее, когда у тебя пейджер, а на улице зима, и он где-то там внутри под дубленкой.
4: С 12 лет продавала канцтовары на рынке. Зарплата была больше, чем даже у матерых продавцов. Очень хорошо получалось. Выучилась в институте на инженера. На всю жизнь работаю менеджером. Всю жизнь работаю менеджером по продажам. Сейчас руководитель отдела продаж. Люблю свою работу и кайфую от нее. В другую сферу не хочу.
3: Слава богу.
4: Всем привет. С 14 лет занимался тем, что рвал мох в лесу. Продавал. Труд тяжелый, комары, мошки, слепни, но оплачивался хорошо. 20 мешков за раз можно было нарвать, и в итоге за лето купил себе инерционный мотоцикл, видимо.
3: Да.
4: А студентом летом в 2000-х в Петрозаводске на центральном рынке продавал джинсы турецкие, сирены, очень крутые на то время,
3: да.
4: А зимой дворником в своем же университете. Ну и потом уже ближе к концу учебы ночным сторожем на фирме по сборке компьютеров. Очень-очень теплые воспоминания.
3: Сейчас, кстати, это винтажные джинсы-то.
4: Сирена?
3: Да.
4: Я даже не знаю, о чем речь. Не видела никогда.
3: Сейчас тебе покажу.
4: Сейчас буду гуглить. Пишите, друзья, чем занимались вы в студенчестве, в детские годы. Да, кем подрабатывали?
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну, давайте закончим нашу тему с подработками.
3: Где только не работала в юности. Официанткой, гардеробщицей, писала курсовые контрольные, отвечала на звонки в такси, делала пластиковые карты и была менеджером по продаже окон. Так-то весело вспомнить, но было тяжело. Официант – реально сложная работа. Однажды даже отдала всю зарплату родителям со словами: «Мне эти деньги не принесли удовлетворения». Настолько не соответствовала зарплата и страдания.
2: Вам здесь так мало, забейте все.
3: Да, мы ходили летом по дачам и спрашивали, не нужны ли рабочие. Было это где-то лет в 14. Тяпали траву, носили воду и так далее. В жизни пригодилось, потому что есть свой огород.
2: Ко мне приходили ребята.
3: Взял их на подработку, Санька?
2: Нет, сказал, нет.
3: Суровый мужчина. В 90-х годах в деревне летом подрабатывал в деревне штурвальным на комбайне. Зарплату забирала мама.
2: Знаете, у меня некоторую зарплату папину забирала тоже мама.
3: Папину. С 6 по 11 класс каждое лето собирала ягоды для сдачи в конце 90-х, начале 2000-х. На полученные деньги покупала учебники. В это время людям зарплату и пенсию не платили. Тем более поставки учебников в сельские школы просто не было. Ненавижу собирать ягоды и теперь в лес ходить не люблю. В 90-е работал каждое лето в каникулы у отца в лесничестве. Рубки, уход, деревья сажал. Давно не был в тех краях, но где-то растет кедровый лес, посаженный моими руками.
2: Точно?
3: Наверняка.
2: Надо съездить, посмотреть, растет.
3: Старшая, в 14 лет, в общем, мыла посуду в столовой.
2: Устроилась.
3: Вставала в 5 утра, ехала на велосипеде. На заработанные деньги купила крутые кроссовки. А сейчас она аналитик в китайском автомобильном бренде. Младшая в прошлом году работала в ПВЗ, заработала на телефон. А будущий социолог – студентка. А я с самого детства работала в папином фермерском хозяйстве. С первой зарплаты купила себе резиновые сапоги. Было мне лет 7 вроде.
2: Сапожки. О, видите, как ваши дети отличаются от вас. Одна айфон, другая кроссовки, а вы резиновые сапожки.
3: А я, будучи в школе, подрабатывала в мастерской по изготовлению надгробных памятников. Первый опыт, первые собственные деньги.
2: Слушайте, очень много такой темы у вас.
3: Чудо-чудное, да.
2: Ритуальный.
3: Мыл пол в подъезде, будучи школьником, потом продавал газеты. Кстати, неплохо зарабатывал, а вот детям моим с этим сложнее, не хотят.
2: Так потому что у них есть все, чего не было у вас. У вас обувь была одна на весь год, да?
3: Да.
2: Зимняя и летняя, все. А у них сейчас есть все. И знают, что папа с мамой все им купят.
3: А я подрабатывала ночным дежурным в оранжерее, следила за температурным режимом. Раз в 3 часа пройтись между растениями и посмотреть на градусник. Шикарная работа, особенно зимой. Вокруг снег на улице, а я гуляю под пальмами.
2: Круто, круто.
3: Очень.
2: Ботанический сад.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: русскими в руках.
1: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи и евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
2: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
5: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Владимир Путин впервые посетил Курильский остров и Туруп в Сахалинской области. Поездка президента началась с визита на рыбоперерабатывающий завод предприятия «Ясный». Там его угостили красной икрой и сообщили, что в это время воды Курильских островов заполнены тунцом весом до 300 килограммов. Путин прибыл на Туруп после участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Она прошла накануне. Президент наблюдал за учениями с ракетного крейсера «Варяг», а после этого провел совещание по безопасности восточных границ страны, во время которого заявил, что безопасность России должна быть обеспечена на всех ее рубежах и территориях. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Посольство России в Оттаве раскрыли причину оттока россиян из Канады. Там отметили, что все чаще они хотят переехать по программе содействия добровольному переселению в Россию, пишут «Известия». В дипведомстве говорят, что обращения поступают практически из всех канадских провинций. С начала года зарегистрирован 61 участник. Причинами оттока россиян из Канады в посольстве назвали очевидное проседание качества жизни, высокие цены, проблемы с трудоустройством и поиском жилья, а также агрессивную либеральную повестку. В Грузии в ДТП на горе Гоми погибли 4 туриста из Беларуси. Микроавтобус вылетел в ущелье после того, как водитель не справился с управлением на повороте. Микроавтобусом управлял гражданин Грузии. 4 туристов погибли на месте от полученных травм. В машине также находились 2 детей, они выжили. Часть пострадавших доставили в ближайшую больницу. По факту ДТП начато расследование. В Великобритании решили выращивать человеческие мини-органы из клеток пациентов. Их будут использовать для тестирования лекарств, сообщает Guardian. Исследовательский центр в Кембридже получил 20 миллионов фунтов стерлингов для создания библиотеки органоидов. Она будет доступна ученым и фармкомпаниям. Специалисты начнут с моделирования заболеваний кишечника, а позже планируют выращивать опухолевые ткани для онкологии, фрагменты мозга и пульсирующие клетки сердца. Великобритания намерена со временем отказаться от лабораторных тестов на животных. Дело в том, что более 90% препаратов, показавших успех на животных, проваливали клинические испытания на людях. Странам в зоне конфликтов запретят принимать Евровидение. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Европейский вещательный союз. По традиции музыкальный конкурс проводит телерадиокомпания страны, победившей в прошлом году. Согласно новому правилу, если победившая страна будет признана не имеющей права на проведение конкурса, то вещательный союз определит альтернативное государство. Такие изменения в традициях уже происходили. Например, в 2023 году Евровидение прошло в британском Ливерпуле после победы Украины годом ранее. Тогда организаторы заявили, что Украина не сможет подготовиться к мероприятию из-за продолжающегося конфликта с Россией. Того лишь, что следующий конкурс должен пройти в 2027 году в Болгарии. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 13 августа сегодня, сегодня уже четверг, до 16-17 градусов обещают нам сегодня синоптики.
3: В настоящий момент плюс 12.
2: Переменную облачность, да.
3: Будем играть в кинопробы, друзья. Два билета на музыкальный рок-фестиваль «Легенда», который состоится 29 и 30 августа в Горбушке. Пройдет в четвертый раз. Между прочим, уже вот два билета на один из дней фестиваля разыграем прямо сейчас. Задание, наверное, сложное.
2: Задание, наверное... Ну, вообще, фильм известный. Вот. Я не знаю, как он в прокате провалился или нет. Ну,
3: в общем, давайте послушаем.
2: Нет у нас для вас подсказок, товарищи.
4: Есть работа. Я решила, вам будет интересно.
5: Какая?
4: Двое бухгалтеров заберут 7 миллионов евро из известного мне банка. Они будут без охраны. Как обычно, 20% мне. Здесь подробности.
5: Что-нибудь еще?
4: Да. Нельзя, чтобы меня заподозрили. Так что дайте им в глаз. На всякий случай. Пару фингалов. Без фанатизма.
5: Как скажете, миссис Бекстер. Фингалы, так фингалы.
2: А это точно тот фильм?
3: Ну, 100%. Ты не узнаешь?
2: Ладно,
3: друзья. У тебя есть другие версии?
2: Не-не-не, давайте ждем. Ждем ваши ответы.
3: Ребята, принимаем сегодня 13-й верный ответ.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Реклама на 107FM.
7: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
8: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
9: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронеже 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
10: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
11: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, давайте послушаем фрагмент еще раз. А еще раз не получается у нас.
3: Ну, ты понимаешь? Я решил. А что случилось?
2: Так ты...
3: Есть работа. Я решила, вам будет интересно.
4: Какая?
3: Двое бухгалтеров заберут 7 миллионов евро из известного мне банка. Они будут без охраны. Как обычно, 20% мне. Здесь подробности.
4: Что-нибудь еще?
3: Да. Нельзя, чтобы меня заподозрили. Так что дайте им в глаз. На всякий случай. Пару фингалов. Без фанатизма.
4: Как скажете, миссис Бекстер. Фингалы так фингалы.
5: Сашка, честное слово, одно само.
2: А какие были неправильные ответы? А,
5: не так уж много. Миссис Харрис едет в Париж, день сурка и разное количество друзей Оушена от 11 до 13 по вашей
2: версии. Кстати, миссис Харрис едет в Париж, очень добротное кино.
5: Да, неплохой фильм. Я его тоже смотрела.
2: Хороший фильм.
5: А загадывали мы фильм «Рок-н-ролльщик» и два билета на один из дней музыкального рок-фестиваля «Легенда», который состоится 29 и 30 августа в Горбушке. Получает человек с номером телефона 904-194-39 и так далее. Мы вас поздравляем.
2: Да, фильм 2008 года. Режиссер Гай Ричи, Джерард Батлер, Том Харди. Да, Том Харди там есть. В общем, посмотрите, если захотите.
5: Неплохой фильм.
2: 7,8.
0: Подъемники на нашем радио.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как книг до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк.

банку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя в

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 8 часов и 22 минуты в столице. Сегодня 13 августа, сегодня четверг. Россияне чаще всего в медовый месяц ездят в Сочи. Этот город выбирает около 50% пар, планирующих свадебное путешествие, говорится в профильном исследовании. Молодожены его выбирают из-за сочетания моря и гор, а также развитой туристической инфраструктуры. Ну, я думаю, что Сочи можно найти для любого кошелька. Вот в чем дело еще. Второе место у Санкт-Петербурга, 15%, а третье место занимают страны Азии, 12%. Вот так вот распределились, то есть Сочи, Питер, Азия.
3: Вот ты в 12% входишь, я так понимаю.
2: Мы были с моей женой в Азии, да, с нынешней женой были в Азии. И это было такое путешествие. Мы летели в одну страну, а оказались совершенно в другой. И мы... Я это путешествие не забуду никогда, потому что Гонконг я полюбил. Вот, ты знаешь, вот когда совершенно случайно туда попал, это такой, ну, очень... крутой мегаполис, технологичный, просто невероятно. Я не знаю, вот кто был, наверное, в Сингапуре или в Японии, наверное, вот сравнимые вещи. А торговый, где вот небоскребы сменяются такими трущобами, я был и там, и сям, и на этих островах. В общем, там настолько круто было. Но вся беда в том, что мы летели, у меня жена вообще в фате летела.
3: То есть вы прям сбежали с корабля на бал?
2: Да, да, мы прилетели без денег, и нам отсюда ГАР посылал через компанию деньги.
3: Заначки.
2: Я почему говорил, я тебе все отдам. Он говорит, сколько? Я говорю, да шли все. Я говорю, все, что есть, шли. Я говорю, я не понимаю, я вообще не понимаю. И ты знаешь, и вот русский человек с похмелья, когда видит вот эти, ну, когда даже солнце не видно. Да, вот кто был в Москва-Сити, вот, когда они так близко друг к другу стоят, когда солнце вообще, не, ну там хотя бы просвета есть, а тут вообще не видно ничего. И, конечно, для меня было шоком, когда я увидел вот эту полянку. У каждого двора есть как бы такая, как, ну, типа гольф-площадка, ну, такая небольшая травяная площадь. Это для зарядки, для кунг-фу. И вот я каждое утро, когда я рано вставал, у алкоголика сон короткий, и я когда рано вставал, они все вот, прям кунг-фу панда.
3: Ты приобщался к прекрасному,
2: и, да,
3: к новой культуре?
2: Да, жена меня оттаскивала все время. Вот. И, конечно, и больше всего, что меня поразило там, это Оушен Парк. Будете в Гонконге сходить.
3: А наш медовый месяц прошел в Таллине, потому что я была на 6-м месяце беременности и боялась летать. И чтобы не волноваться лишний раз, мы выбрали ближайший красивый город к Риге, поскольку, ну, замуж я выходила
2: Таллин.
3: В Риге. И уехали в Таллин на автобусе. И это было так круто. Мы так чудесно провели время. Ну, февраль.
2: Что?
3: Таллин, старый город. Красотища. Ой, кто был в Таллине, меня поймут. Город действительно замечательный. Особенно его старая часть.
2: Не случайно в Советском Союзе
3: многие фильмы там снимались.
2: Все иностранные локации снимали именно в Таллине, в Прибалтике.
3: Да.
2: А мы хотели с вами поговорить, друзья, о вашем медовом месяце.
3: Да, помните ли вы, как он прошел?
2: Да, где он прошел?
3: Что интересного было?
2: В какую часть процентов вы входите? И, как правило, ведь это звучит так, медовый месяц. А ты улетаешь на неделю, на полторы, две.
3: Дней на пять.
2: Да, и все, и возвращаешься. Вот весь медовый месяц. Вот мы хотели бы спросить вас, где и как прошел ваш медовый месяц? Что, может быть, курьезного случилось или запоминающегося? Что вас поразило? Давайте, ждем ваше сообщение, пишите. И, кстати, если вдруг вы хотите послать нам фотографию, ее можно сделать только через Макс. Только через Макс мы можем открыть фотку. Через Телеграм не можем открыть, к сожалению.
3: В общем, ждем, друзья.
2: Ждем.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера «Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на campgeta.t2.ru.
8: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
9: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-6.
10: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
11: В этом весь Т.
10: И в этом весь ты.
12: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
16: ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город-курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-00. 1968. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
18: Наше радио.
17: Александр Бон, Яна Лукьянова
19: и Игорь Паньков.
17: Подъемники на нашем радио.
20: Дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте почитаем ваши сообщения в нашу тему. А как ваш прошел медовый месяц? Что прикольного было? Не просто перечисление, где вы были, мы такие не читаем. А что прикольного произошло? Какие интересные события?
21: Мы отмечали медовый месяц на Кубе. Ездили на острова, в основном были канадцы везде. Противные, жадные, завистливые и страшные от мала до велика.
20: Откуда вы знаете, что они завистливые? Они вам завидовали?
21: И вот мы приехали в Гавану, и первое, что услышали... Русский мат на ресепшене. Как мед для ушей. Это наш русский Славка из Питера потерял свой шопер и гонял кубинцев, чтобы оперативно его нашли.
20: Фотография красивая. Прямо вот сразу видно Карибы.
21: Свой медовый месяц с женой провели в Испании в далеком 2010-м. Получили двойное удовольствие. Солнце, море, песок и чемпионат мира по футболу.
20: Шикарно.
21: Год, когда Испания стала чемпионом, таких массовых празднований, футбольных побед на улицах я еще не видел. Всегда был фанатом Голландии, но в тот год пришлось болеть за испанцев.
20: А мне кажется, ты в какую страну приезжаешь, вот той страны фанатом и становишься.
21: Знаешь,
20: это
21: я тоже была...
20: заразительно, прям вот в Германии.
21: Я тоже помню, как в Испании попала на чемпионат мира по футболу, и были в баре, и вот так вот меня просто со спины кто-то подошел, за подмышки поднял, поставил на стол танцевать в баре. Это было очень весело. Но они так зажигаются.
20: В 2010-м?
21: Кстати, наверное, это и был 2010 год. Нет, подожди, это не был 2010 год. В 2007-м у меня сын родился. Это было, значит, какой-то другой год. Ну, еще я тогда замужем не была, ты что? Мне было лет там...
20: А когда еще в Испании проходил чемпионат мира?
21: Нет, не там проходил. Я говорю, просто в рамках чемпионата мира играла Испания. Живу в Екатеринбурге. После свадьбы поехали в Мурманск. Знакомые смеялись, что мы поехали с севера на север отдыхать. Зато увидела белые ночи и необыкновенную красоту природы.
20: Прекрасно.
21: А мы были на Майорке и на целый день съездили на Ибицу. Поразило, что европейцы в ночных клубах не танцуют. Просто сидят и едят. Ну а уж мы оторвались.
20: Угу. Хорошая фотография, спасибо. Вы приятные люди.
21: Красавцы. Очень симпатичная пара. 2001 год. Санаторий «Буревестник» на Горьковском водохранилище. Пока отдыхали, квартиру съемную выставили. Ну, ограбили. И все, что на свадьбу подарили, сервизы всякие, телевизор, куртки кожаные, две. Все украли. Ну, ничего. Сподвигло свое новое жилье покупать. Вот это, конечно, кошмар.
20: Ужас.
21: Кто-то знал, видимо, что вы свадьбу гуляли, да?
20: Слушайте, но все хорошо у вас.
21: Ну, да. Видимо, да.
20: Может быть, это, так сказать, было запечатывание вашего семейного счастья.
21: Наш медовый месяц проходил в Судаке в 2010 году. Приехали, сразу пошли купаться, и муж в первый же заплыв потерял кольцо в море. Пришлось ехать в Ялту, в ювелирный, покупать кольцо. Нашли такое же. В пятницу будет 16 лет совместной жизни.
20: Кстати, а если бы вы не поторопились, вот, очень часто на берегу есть мальчишки с папами. Они ищут вот кольца, там ныряют.
21: Золото-бриллианты.
20: Всякие золото-бриллианты. Я так нашел свое кольцо. Просто подошел к мальчику.
21: И сказал, мальчик.
20: Потерял вчера, я знал, что он там ищет, ныряет. Он прямо вот так вот сидел, у него все разложено. Я говорю, вот так, мальчик, подожди, покажи. А, вот он, вот это мое. Говорю, спасибо, дружище, там что-то дал ему доллар и ушел.
21: Ты тоже обручальное терял?
20: Не обручальное, с мизинцем у меня было такое рокерское.
21: Друг в медовый месяц улетал на Бали, арендовали большой дом. Совместно с ними поехал мой брат за компанию. Ну, а в аэропорту у невесты выяснилось, что срок паспорта не позволяет вылетать. Менее 6 месяцев до окончания срока действия. И медовый месяц прошел у друга и брата на вилле. А невеста осталась в России. Решение было совместное, так и все было оплачено. Ну, слушайте, вы, конечно...
20: Надо было все-таки вам остаться, наверное. Нет, это ваше дело. Я не знаю, как вы сейчас живете, нет. Я все понимаю, но надо было брата одного отправить. Ну, вот,
21: обиду не держали на вас? Вы женаты до сих пор?
20: Ну, Янка, сказали же, это было совместное решение.
21: Ну, это, конечно, отчаянный поступок. Я представляю,
20: как жених обрадовался.
21: Свой единственный
20: дополнительный,
21: медовый...
20: Дополнительный мальчишник устроил себе.
21: Свой единственный медовый месяц в 92-м году мы провели, работая вожатыми в пионерском лагере от издательства «Известия», а где-то в то время работал мой муж. Значит, в общем, это был самый прикольный медовый месяц, который можно себе представить. Ну, лежала на сохранении беременности. Думала, что в ЗАГС буду отпрашиваться из больницы, но выписали на несколько дней, за несколько дней до регистрации. Отменили все. И классную свадьбу, и различные мероприятия. Лежала дома. Постельный был режим.
20: А вот вы до этого не догадывались, что пора все отменять? Я просто не понимаю, у вас срок подходит. Там-то как бы нельзя думать, что а будет или не будет.
21: А не обязательно срок подходит. Это может быть в начале. И в начале беременности лежат девчонки на сохранении. Тут же разный срок может быть. Первый медовый месяц проходил в Испании. Это была первая вылазка в Европу и очень запомнилась. Зоопарк под открытым небом, парки аттракционов и аквапарк, скоростные поезда до Мадрида, шопинг, официальный магазин Реал Мадрида. И вот я с комплектом игровой формы. Второй медовый, как у большинства из статистики, в Сочи.
20: Ну, Ян, ты неправильно читаешь. Надо второй нужно читать, как-то в нем больше грусти. Такое ощущение,
21: что Сочи, море, горы, солнце, пляж.
20: Вспоминаете первый с большим энтузиазмом. И с большей теплотой, но не обижайтесь.
21: А мы провели медовый месяц нигде. Дмитрий из Казани.
20: Таких сообщений много. Печаль.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
11: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – событие. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
18: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
22: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
0: городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
23: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
24: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
17: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
25: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ну давайте закончим наш разговор про медовый месяц.
3: Да? Мы в медовый месяц поехали в Калининград, взяли кабриолет на прокат и изъездили всю Калининградскую область. Впервые ехали куда-то, чтобы просто покататься без прямого пункта назначения. Было это в 23-м году. Муж, люблю тебя!
2: Ну, так это естественно, потому что мало еще времени прошло.
3: Бессовестный. У нас свадьба была 35 лет назад, 17 августа 91 года, а 19-го начался путч. Но мы в понедельник не могли понять, что же такое натворили и почему «Лебединое озеро» по телеку. Вот и весь медовый месяц в Москве. И еще одно тоже сообщение.
2: Тоже про путч.
3: Тоже про путч. Решили с женой поехать в Москву, потому что жена не была на Красной площади. Приехали 19 августа, когда начался путч. Красная площадь была оцеплена. Благо, один из милиционеров собрал туристов, в основном детей, и мою жену, и вывел на площадь около ГУМа, и подробно провел экскурсию. Ну, вот такие дела. А наш медовый месяц прошел в России. Тут прилагается фотография совершенно замечательная. Внезапно мы выбрали север, Великий Устюг, и попали в какой-то европейский рай. Пивные ванны, как в Карловых Варах, велобар, как в Лондоне, филиал московского зоопарка, ничуть не хуже, чем сам московский зоопарк. И вспоминаем эти приключения до сих пор. Через 4 дня отметим вторую годовщину свадьбы. С наступающим
2: вас. А это вы лежите в пивной ванной? Вот эта фотография сделана, где вы голые оба лежите в разных ваннах. Кто ее сделал?
3: А, кстати, да.
2: Кто это сделал, вот это?
3: Кого вы запустили?
2: Еще, это не опасно лежать в пивной ванне?
3: А почему опасно?
2: А ты же можешь угореть там, нет? Вот в шампанском нельзя лежать. Хотя и говорят, что ванна шампанского, там можно умереть.
3: Ничего себе. А мы узаконили отношения с мужем, когда нашей дочке было уже 4 года. Я еще студентка, а муж только работать начал. Так что медовый месяц был условный. Провели его в бане на стройке у свекров. Было бестолково, но смешно.
2: Знаете, такие вот расхождения: у одних путч, у других просто баня.
3: Да. А у нас не было медового месяца, встречались с 8 лет, с 16. Перед росписью свадьбы как таковой не было. Ездили в отпуск в Минеральные Воды на месяц в санаторий. Получила предложение, а через месяц расписались и через 2 дня купили квартиру. Вот так все четко. Отдохнуть еще успеем, а квартиру зато успели купить выгодно, пока в январе 26-го цены не взлетели.
2: Да вы что? Боже мой. А до этого они были просто мизерные. Ой, мизерные. Хотя моя форма мизерная, она прекрасная.
3: Но неправильная. У нас не было медового месяца, мы были нищие, как церковные мыши. Просто пошли вдвоем, расписались. Фотосессия, ресторан, домой. Продолжать делать ремонт. Жена была тогда на 7-м месяце беременности.
2: Ну, и как-то вы это компенсировали потом все, нет?
3: Ну, конечно.
2: Но мы надеемся на это.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
5: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
8: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
9: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-007-0385-98. Подробности на сайте freshauto.ru.
10: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
11: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным 2-литровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
12: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. Агроэко гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
13: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева-6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева-6, телефон 222-90-99.
14: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
15: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
14: Аудитория 12+.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

завис, очнулся. Завыл, залаял.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026-м начался первый этап – физическое обособление выделенных полос на Плехановском и Московском проспекте. Обустройство посадочных платформ для маломобильных граждан. В 2025-м для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. На очередном оперативном штабе Воронежской области обсудили ситуацию с обеспечением региона топливом. Губернатор Александр Гусев сообщил, что наличие дизеля на АЗС сохраняется на уровне 80%. Однако из-за внешних факторов обстановка осложнилась, и оснований для улучшения в ближайшей перспективе нет. Некоторые компании снижают поставки в регион, перераспределяя их в другие субъекты. При этом аграрии обеспечены необходимыми объемами для уборочной кампании, а для упрощения поставок малым хозяйствам одной из местных сетей присвоен статус регионального оператора. По данным мониторинга, бензина И-92 был в продаже почти на 70% АЗС, 95-й почти на 60%, однако к вечеру процент снижается. Две федеральные компании предупредили о снижении скорости поставок в ближайшие полторы недели. Александр Гусев призвал воронежцев рациональнее пользоваться личным транспортом и пообещал усилить работу общественного транспорта. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции. Свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества», более 1500 защитников получили направление на медреабилитацию, свыше 400 на санаторно-курортное лечение. Половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом. Социальные координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая записи и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. В Воронежской области ужесточили правила пользования маломерными судами. На смену постановления 2027 года приходит новый документ, проект которого опубликован на сайте регионального правительства. Согласно новым правилам, владельцы катеров и гидроциклов обязаны раз в 5 лет проходить техосвидетельствование с оформлением акта, регистрировать судно в течение месяца после покупки и получать удостоверение на право управления в ГИМС МЧС. Запрещается заходить в запретные зоны, повреждать гидротехнику, перевозить детей до 7 лет без взрослых и пересаживать людей на ходу. Дети до 12 лет должны быть в жилетах. Также вводится скоростной режим до 30 км в час в границах населенных пунктов, до 15 у пляжей и мест массового отдыха. Контролировать исполнение закона будут ГИМС, Росприроднадзор и региональный Минприроды. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 6 минут столицы, сегодня 13 августа. Сегодня четверг, уже до 17 градусов, обещают нам синоптики. На самом деле теплая погода, легкий ветерок, прям не жарко, хорошо в Москве сейчас для прогулок, для велопрогулок, для садовых работ. Пожалуйста, работайте сколько влезет. Гадать будем очень скоро, поэтому если у вас есть какие-то проблемы, вы нам пишите, мы обязательно все ваши проблемы зачитываем в прямом эфире, а кому-то, одному из вас, будем гадать.
3: Да, по Ольге Славниковой будем гадать сегодня. Наш прекрасный уральский автор.
2: Прекрасно. Современный, да?
3: Да, из Екатеринбурга, да.
2: Угу. А что говорят отзывы?
3: Прекрасные отзывы.
2: Прекрасные отзывы?
3: Да, да.
2: Ее литература считается...
3: Конечно.
2: Прекрасно. Ольга Славникова. На нашем радио. Сегодня в гаданиях.
3: Да, лауреат премии «Русский букер», между прочим.
2: Да, я знаю.
3: Вот.
2: Какие есть проблемы? Давайте. Подруга подарила мне на день рождения духи. Дорогие, хорошие. Но тут узнала, что это подарок ее любовника, и ей не подошел аромат. Стало неприятно, что она дарит мне то, что не подошло ей. Рассудите, пишет нам Марина.
3: Ну, может быть, она решила, что вам этот запах понравится?
2: Марина, а в чем дело, я сейчас не понимаю. Мало того, что вы находитесь с ней в тайном сговоре про то, что у нее есть любовник, вы еще и подарки не принимаете, я, честно говоря, не понял. Ну, не подошли, но давайте она выкинет их или подарит кому-то другому. Что такое, что не так? Янка, расскажи, может быть, я что-то не понимаю.
3: Я тоже не знаю, что не так.
2: Ну, вот что... Возьмите и это. И не.
3: Сегодня приснился Александр Бон. Сидели мы с ним в наушниках, беседовали. Потом вдруг все люди ослепли. Это можно объяснить влиянием солнечного затмения, а мы с ним нет. А потом подъехали спецслужбы в штатском, и я проснулась. Вот голову сейчас ломаю, к чему это?
2: Я вас прошу больше никогда не рассказывать своих снов. Это наша с вами тайна. Я же вам во сне все рассказал. Вы что, сейчас все наружу выкладываете?
3: Держите в себе.
2: Конечно. Придет время. И будем сидеть, и все ослепнут.
3: Ужас какой. Нет. Ну, давайте без жертв. Между прочим...
2: Сам по себе сюжет мне очень нравится.
3: Годится, да?
2: Как будто люди Икс.
3: Значит, и даже люди в штатском тебя не смущают. Значит, друзья, человеку, которому погадаем в прямом эфире сегодня, вручим прекрасный подарок.
2: Да, сертификат на двоих в парк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящие русские бани и снежные комнаты. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Пишите, друзья, будем гадать буквально через несколько минут.
0: Подъемники на нашем радио. Так звучит наше радио. В любой части света есть те, кто помогают местному населению проснуться. Африканские львы, индийские слоны или австралийские кокоду. В наших широтах вы легко можете встретить подъемников.
4: Это что за птица?
0: Редкая порода Уникумус подъемус. Активно гнездятся по утрам, высиживают до 4 часов эфира и прекрасно идут на контакт с другими представителями вида. Давайте не будем им мешать, а просто за ними понаблюдаем. С 7 до 11 утра в утреннем шоу «Подъемники» на нашем радио. Просьба после эфира с рук не кормить. Каждую неделю в нашем формате выходит огромное количество новинок. 8 лучших попадают в эфир.
5: Не, ну иногда 7, иногда 9, по-разному. И не всегда лучших.
4: Я сказал лучших.
5: Ладно, лучших.
4: Каждый четверг в 10 вечера Андрей Куренков делится нажитым и раскладывает по полочкам самые яркие релизы недели в авторской программе «Фонотека» на нашем радио.
5: И в разделе подкасты на наше.ру.
0: Есть вещи, которые не под силу даже самым известным музыкантам. Только ты можешь решить судьбу их песен в чарте. Черт,
4: 13 исполнителей, 13 песен, 13 ступеней к победе и лишь одно – место лидера. Заходи на наше.ру и голосуй за любимую песню. Все в твоих руках. Итоги подводим по пятницам ровно в 7. Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
6: Так, так бьется сердце. Так звучит наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
3: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

кумир миллионов, чья юность бурлила под музыку The Rolling Stones и Black Sabbath, в конце 70-х штурмует экономику сразу в двух вузах, успевая при этом тайно учиться классическому вокалу. В 77-м он поступает в Московский кооперативный институт и одновременно посещает певческое училище при Большом театре. А в 80-м переводится в более престижный Московский технологический на факультет «Экономика и финансы», где успешно защищает диплом, получив специальность экономиста-снабженца. Чтобы на личном опыте постичь изнанку советской экономической машины, еще студентом Кинчев параллельно подрабатывает грузчиком в булочной, натурщиком в Суриковском училище и даже администратором женской баскетбольной команды. Полученный багаж знаний как нельзя кстати пригодится Кинчеву на изломе эпох. В лихие 90-е он первым в отечественной рок-индустрии выстроит независимую финансовую модель группы, упорядочит продажу фирменной атрибутики и официально зарегистрирует товарный знак «Алиса», превратив группу в безупречно работающее по законам рынка предприятие. В финансах есть понятие долгосрочной стратегии. Пожалуй, именно так можно сказать и о жилом квартале дом 56 в Басманном районе. Место с многовековой историей, сильной образовательной средой и современной архитектурой – выбор, который остается актуальным спустя годы. Ваша квартира в премиум-квартале дом 56 на Фридриха Энгельса. Эстетика старой Москвы в ее самом технологичном воплощении и респектабельном окружении ведущих вузов, арт-кластеров, театров, ресторанов и парков Басманного района столицы. Только сейчас. Финальные скидки на избранные лоты. Дом сдается в конце этого года. Узнайте подробности на housedefisdevelopment.ru. Проектная декларация dom.rf. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» ГАЛС Фридриха Энгельса.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну давайте, какие есть проблемы, зачитаем.
3: Ищу сотрудника без опыта, с желанием работать и зарабатывать. А молодежь после колледжа хочет сразу делать топовые работы без понимания и навыков. Проблема. Никто в нашей сфере не хочет начинать с азов. Зубные техники, если что.
2: Давайте, друзья, если и вот прекрасное предложение. Правда, не знаю, в каком городе это.
3: Да, город было бы неплохо указать, конечно. Сын после школы уехал учиться в другой город, решил, что так станет самостоятельным. Спустя полтора года начались проблемы с учебой, долги, был академ, откат на курс. Год ему понадобился, чтобы понять, что ему там одному плохо. Сейчас подали заявление на перевод в московский вуз. Получится ли все? Справится ли с ситуацией?
2: А он из Москвы?
3: Получается, что, я так понимаю, из Москвы уехал куда-то в другой город и затасковал.
2: Люди пытаются здесь закрепиться, поступить здесь. Ну, и вы теперь что? Теперь вершите его судьбу?
3: Просто родители же переживают всегда.
2: Естественно, да.
3: Вот и все. Леонид, проблема нумерологическая. Жаль, нет Гарри, это его тема. Мучаюсь, хочу продать машину, но номер хороший, и события при нем были приятные. Оставлять заморочиться? Жена говорит, вообще продавать не надо.
2: Ну, действительно, пусть без Гарри не разобраться. Пусть разбирается Гарри. Есть что-то еще, Ян?
3: Хочу купить квартиру в Москве рядом со школой детей, но вот немного не хватает. Получится ли найти подходящий по цене вариант и все оформить до начала учебного года? Очень устал возить детей каждый день в школу. Хочется, чтобы сами ходили.
2: А они маленькие совсем? Я помню, первую половину первого класса, первые полгода, меня водил дед в школу. А потом, я помню, когда я встал, говорю, дед, ну что, идем? Он говорит, все, ты дорогу знаешь, пошел вперед. Я говорю, один? Он говорит, один. И я помню, я так обрадовался, что наконец-то. Потому что как-то раньше было, вот ты, я не знаю, старшее поколение, оно, даже вводя тебя в школу, оно готовило тебя к тому, что ты будешь ходить один. И ты этого ждал, как выпускного экзамена. Я говорю, серьезно, один? Он говорит, да. И все, я стал ходить один. Я не знаю, сейчас, конечно, жизнь другая, не хочу ни с кем никого сравнивать, но сколько им лет-то, что их вводить надо сейчас?
3: Слушай, ну вот моим 10-12, младшему и среднему, мы их возим тоже до сих пор. Я не знаю, почему, но мне как-то так спокойнее.
2: 12 лет детей возите в школу?
3: Мы возим, да,
2: ну, на машине. Ну, тогда потом не удивляйтесь, что они в другой город уезжают, через полтора года возвращаются, говоря, мам, что делать? Наверное, так.
3: Это не обязательно так.
2: Не обязательно, но, видишь, картина маслом.
3: Последнее время стало очень тяжело тянуть свои кредитные обязательства. Есть ипотечный дом, в который необходимо вложить много денег. Погадайте, стоит ли его продать или нет, чтобы как-то улучшить свое финансовое благополучие.
2: А вот как вы задаете такой вопрос, вроде умные вещи говорить про финансовое благополучие, про то, что не можете тянуть эти кредитные обязательства? А как, если вы не можете их тянуть, как тогда? Ну, если вы не можете чем-то обеспечить вот эти платежи? Но если их нету, как я сейчас не понимаю, вы нас спрашиваете, продавать или нет, значит, что-то есть у вас там какая-то еще финансовая жила, откуда можно доить? Ну, я просто не знаю, когда нечем оплачивать кредиты, да, которых у тебя там 3, 4, 5, тогда, наверное, нужно, ну, я не знаю, рефинансирование, там еще что-то как-то, ну, как сделать, чтобы было меньше? Вот и все, я, наверное, продавать.
3: В общем, пишите, друзья, будем гадать скоро уже совсем.
0: Подъемники на нашем радио.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

0: наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: квартиру сниму на суточный арендный.
1: 6+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
1: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
9: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
1: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru. 16+.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наша радио. Александр Бон, Яна Лукьянова
12: и Игорь Паньков.
11: Подъемники на нашем радио.
13: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, давайте гадать.
14: Решили погадать Надежде. Надежда написала о том, что сын после школы уехал учиться в другой город, решил, что так станет самостоятельным, и спустя 1.5 года начались проблемы с учебой и долги. Был академоткат на курс, год ему понадобился, чтобы понять, что ему там одному плохо. Сейчас подали заявление на перевод в московский вуз. Получится ли все, справится ли с ситуацией? Изначально сын уехал из Москвы в Самару учиться, теперь вот планирует вернуться обратно. Надежда, доброе утро.
15: Доброе утро.
13: А если бы он был из Самары и переехал в Москву, все бы было хорошо. Наверное, я так думаю. А почему в Самару? Что там, какое-то учебное заведение его привлекло?
15: Выбрал специальность ракетостроения. Самара, центр ракетостроения, сказал, что если учиться на ракетостроение, то в Самаре.
13: Наверное, ну, я так сейчас думаю, вообще, ну, разумно. Почему бы нет?
15: Разумно. И? Да. Вуз хороший, все хорошо было, но вот что-то вот не сложилось, началась депрессия такая затяжная. Понял, что далеко от семьи одному ему плохо.
14: Тоскливо?
15: Тоскливо, да.
13: Ну, вообще странно. А вы ему помогали? Ну, так, если по чесноку. Я не знаю, там деньги посылали или еще что-то?
15: Ну, конечно.
13: Естественно. Все необходимое.
15: Да, он все необходимое жил, да, полностью как бы на обеспечение семьи.
13: Ну, а просто вот лютая поддержка. Что тогда случилось-то? Почему не пошло? Учеба не пошла? Что там, не сложилось со сверстниками? Или что не так-то?
15: Ну, да, наверное, не сложились отношения. Друзей как-то он себе там не нашел, близких. Ну, и опять же, то есть получилось, что все время один.
13: Угу. А жил где? В общежитии?
15: В общежитии, да.
13: Ага.
15: Нет, у него все, конфликтов не было, все хорошо, отношения ровные со всеми, но...
13: А еще у меня, вы знаете, вот такой момент, захотел, вы говорите, захотел самостоятельности, в смысле, а кормился от вас, вы его всем обеспечивали, что это за самостоятельность такая?
15: Ну, пожить один, оторваться от родителей, от мамки.
13: Ага, не оторвался.
15: Мы этого хотели.
13: Рвался, не оторвался.
14: Слушай, ты знаешь, я точно так же, вот как ваш сын, уехала после школы в Германию и прожила там полтора года, училась на экономическом факультете и тоже затасковала. Я вашего сына очень понимаю, и через полтора года вернулась обратно домой. Потому что, ну вот, ощущение одиночества какого-то есть в чужом крае, все равно, как ни крути. Но если вот не складываются отношения, то очень можно понять. А здесь же все, да, вы всю жизнь здесь живете, и друзей масса, и все такое, правильно?
15: Ну да, да, все здесь, да.
13: А сюда-то не было сразу варианта, связанного с ракетостроением?
15: Был, причем изначально он проходил, поступал в тот вуз, в который мы сейчас и переводимся.
14: И его туда брали?
15: Решил, что... Да, да, он проходил хорошо, у него сказали, были хорошие проходил. Баллы.
13: Ну.
15: Да, да, он проходил все, но решил, что поедет туда. То есть выбор был между Москвой, Казанью и Самарой, выбрал Самару. Это было его решение.
13: Да. А вы не проводили расследование свое внутреннее, семейное? Может быть, там замешана женщина? Самарская.
15: По слухам от бабушки были какие-то там неудачные, возможно, отношения, может быть, но не так, что у меня вообще сын очень мало проявляет эмоции.
14: То есть непонятно, что у него там в душе творится, да?
13: Простите, а бабушка откуда в курсе? Она там живет, что ли?
15: Бабушка с ним общалась, выпытывает. А может быть, он ей просто сказал то, что она хочет услышать.
13: Ну,
15: это тоже возможно, потому что бабушка будет пытать до тех пор, пока не получит тот ответ, который ей
13: нужен. Он у вас единственный в семье, я так понимаю, да?
15: Нет, еще младшая дочь, да.
13: А, младшая дочь. Ладно, давайте номер страницы, номер строчки.
15: 13-я страница, 6-я строчка.
14: Сверху, снизу?
15: Сверху.
14: Сверху. Сын после школы уехал учиться в другой город, решил, что так станет самостоятельным. Спустя полтора года начались проблемы с учебой, долги, был академ, откат на курс. Год ему понадобился, чтобы понять, что ему там одному плохо. Сейчас вот подали заявление на перевод в московский вуз. Получится ли все, справится ли с ситуацией, спрашивает нас Надежда.
13: «Знаешь, — сказала она, запыхавшись, — что-то не в порядке у нас в головах». Вот такая вот строчка. Поэтому даже если парню самому настроиться, надо разобраться в себе, настроиться, я думаю, что все получится. Если не получится с переводом, хотя, я просто думаю, если будет перевод, на курс ниже. Вот и все. То есть с самого начала придется, наверное, начинать, я так думаю. И так переводы, наверное, осуществляются.
15: Ничего, да.
14: В любом случае, верного вам решения, Надежда. И дарим, как обещали, сертификат в аквапарк Карибе. Отдохнете, наберете положительной энергии и примите уверенное, верное решение.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
16: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
17: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
19: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
20: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
0: АО «Т-Банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
21: Плохой полицейский.
22: Все живут по моим правилам, даже преступность.
21: И хороший полицейский.
23: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
21: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
24: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
0: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в АО-Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
25: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 46 минут столицы. Сегодня 13 августа.
3: Как у вас настроение? 13 градусов тепла в Москве.
2: Но будет 18, поэтому не расстраивайтесь. В России наблюдается тренд по отказу от торжеств в кафе в пользу домашнего формата. Ну, то есть вот ты там будешь отмечать свой, я не знаю, допустим, 60 лет, да? Не сейчас, а когда они наступят. Вот. И уже не в кафе, а дома.
3: Но. Во-первых, это гораздо бюджетнее.
2: Так россияне стали чаще заказывать барменов, официантов и поваров на домашний праздник, потому что действительно это дешевле.
3: А во-вторых, уютно.
2: Домашний формат выигрывает. Для большой компании это часто выгоднее, чем счет в ресторане. Полная свобода в выборе меню, музыки и атмосферы. Ну, то есть ты вроде как все как в ресторане, да, только ты у себя дома, ты можешь крушить все.
3: И уезжать никуда не надо, да, вот этой вот нет дороги домой потом.
2: Там нет краш-меню,
3: ты сразу в соседнюю комнату и на боковую.
2: Люди больше не хотят быть просто посетителями в чужом пространстве, отмечают эксперты. Именно поэтому, то есть ты, ну, помимо поваров, которые могут все приготовить, ты можешь поваров вообще не приглашать, да, в качестве повара пригласить свою маму с бабушкой.
3: Или супругу.
2: Или супругу. Ну, или сами все сделать, пригласить обслуживающий персонал. Действительно, сейчас это сделать легко, чтобы он был одинаково одет, там, красиво, стильно, все. И они тебя разносят, и ты у себя в доме, даже на даче. Это ж прикольно.
3: Ну, прикольно, наверное. Ты знаешь, а я вообще люблю, все равно люблю эти вылазки куда-то. Для меня это смена обстановки.
2: Куда, в ресторан?
3: Да, ну мне нравится атмосфера, да вот нет. Это другая картинка.
2: Ну так ты, вот я тебя зову на свое 25-летие, да? Я зову тебя на свое 25-летие.
3: Ну, для меня твоя дача тоже смена картинки, а для тебя самого это твой личный выбор, значит, тебе так комфортнее.
2: Я хочу, чтобы вы чувствовали себя как дома в моем ресторане.
3: А, то есть у тебя ощущение, что это твой собственный ресторан, да? Люди тут пришли все такие красивые.
2: И, конечно, для тебя это начинает смена картинки. Ты ешь, что хочешь. А я, представляешь, а я еще тебе позвонил, спросил: Ян, у вас есть на что-нибудь аллергия?
3: Ущипни
2: вот
3: меня, Саша.
2: Твое любимое.
3: Да.
2: Такие вот европейские замашки. Так, что еще есть к этому часу? Про мошенников не будем. Винный туризм становится одним из самых динамичных направлений путешествий по России. То есть не самый популярный, а он динамично развивается. Лидерами направления являются Кубань и Крым, где винодельни превращаются в курорты с гостиницами, ресторанами и культурными программами. Посещаемость винодельческих хозяйств ежегодно увеличивается в среднем на 25%, а винодельни только Краснодарского края принимают около 1 миллиона гостей в год. Так что, дорогие друзья,
3: охотно верю, что это действительно так.
2: Обратите на это внимание, если планируете свой отпуск.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107 FM.
0: Наша погода.
5: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем 20 градусов тепла. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
7: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка проспект Труда. Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас». Не откладывайте ремонт на потом. В обойном мире в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. Обойный мир. Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
8: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
9: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
11: «Наше радио» сделано в России.

0: Ваше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Япония выразила протест из-за визита Владимира Путина на Итуруп. Президент России сегодня впервые приехал на этот остров. В заявлении японского МИДа говорится, что северные территории, включая остров Итуруп, являются исторически и юридически неотъемлемыми территориями Японии, и Токио решительно протестует против этого визита. Северными территориями в Японии называют южную часть Курильских островов. Страна претендует на 4 острова – Кунашир, Итуруп, Шикотан и группу Хабамае. Россия же считает, что суверенитет над этими островами закреплен за ней и оспорен не будет. Переговоры стран по мирному договору были приостановлены Москвой в 2022 году в ответ на введенные Токио санкции против России. Губернатор Сахалинской области пожаловался Владимиру Путину на нехватку денег в бюджете. Валерий Лимаренко доложил главе государства, что экономика региона стабильна. Однако есть нюансы, поскольку Сахалинская область ориентирована на экспорт. По его словам, когда все радуются твердому рублю, на Курилах плачут из-за недополученных денег в бюджет. Путин на это заявил, что укрепление национальной валюты выгодно гражданам, но для экспортно-ориентированных предприятий создает проблемы. Экспорт Сахалинской области в основном составляют минеральные ресурсы и рыбопродукция. С февраля 2027 года в России должен вступить в силу ГОСТ, касающийся создания на предприятиях психологически здоровых условий труда. Компании смогут включать положение этого стандарта в трудовые договоры. В документе, в частности, упоминаются травля, угрозы, домогательства, распускание слухов, публичная критика и абьюз, отмечает ТАСС. HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал НСН, что в ближайшие 5-7 лет это не станет массовой историей в России. Для компании этот ГОСТ добровольный, он станет дополнительной нагрузкой для работодателя. Специалист добавил, что сегодня россияне часто жалуются на психологическое давление на работе, но чаще всего обращение в трудовую инспекцию и Роструд ничем не заканчивается. Президент Колумбии ввел режим ЧС в экономике после землетрясения. Власти распорядились создать фонд, который поможет распределить пожертвования, предназначенные для восстановления пострадавших районов. В частности, на фоне землетрясения приостановлена большая часть экспорта кофе из Колумбии. Но заметного влияния на цены в России это не окажет, рассказал НСН глава ассоциации «Росчай кофе» Ромас Чентури.
3: Мы в основном закупаем кофе из 2 ключевых стран. Это Бразилия и Вьетнам. Суммарно на долю этих стран приходится порядка 75% поставок. Колумбия не столь существенное место занимает в структуре импорта. Какое-то влияние, даже незначительно в сроке остановки отгрузок будет, но критического значения иметь не будет.
2: Эксперт добавил, что мировой рынок кофе – это единая сеть, и выпадение какого-то объема производства отразится в целом на предложении и может скорректировать цены в сторону повышения. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут. Столица, сегодня 13 августа, сегодня четверг. До 16-17 градусов тепла обещают нам синоптики.
3: Международный день левшей сегодня отмечается. Поздравляем всех левшей нашей страны с праздником. Кроме всего прочего, в этот день, в 1928 году, в Лондоне, в эфир вышла первая в мире цветная телепередача.
2: Так-с. Как называлась?
3: Это была передача, основанная шотландским ученым Джоном Лоуги Бердом. Через радиостанцию Европейской акционерной компании. Как она называлась, я тебе сейчас сказать не могу. Это надо читать более подробно и обстоятельно. Но она была. По крайней мере, так. Что еще открылись?
2: А я тебе скажу.
3: Как?
2: Ветер и вспомогающие элементы. Так она называлась. Это первая цветная телепередача. Посмотрите, на YouTube она, по-моему, есть.
3: Также открылись 28-е летние Олимпийские игры в Афинах. Именно так, в этот день, в 2004 году.
2: Ну ты спроси меня, тема-то какая?
3: Александр Аргольевич, какая же тема нашей сегодняшней с вами игры?
2: Давай ты будешь угадывать по буквам. Первая буква «Б».
3: Бабочки.
2: Нет, вторая буква «А».
3: Баллоны.
2: Третья буква «Н».
3: Банки трехлитровые.
2: Вот видите, сколько подсказок и сколько мимо. Лукьянова бьет просто мимо.
3: Так, давай дальше. Открывай мне следующую букву.
2: Четвертая буква «А».
3: Бананы.
2: Бананы. Да, абсолютно верно. Бананы. В бананы будем играть. Любые бананы. Мини-бананы, большие бананы. Если вы используете бананы по прямому назначению и даже в другом назначении бананы вы используете, то, пожалуйста...
3: Александр Аргольевич, ну зачем все свои привычки сразу в эфир-то тянуть?
2: Жарите, например, бананы.
3: Да.
2: Да, пожалуйста. Пожалуйста, пишите нам. А кто против кого-то будет играть?
3: Ну, наверное, любители бананов против тех, кто их не ест.
2: Ну что, есть не любители бананов?
3: Наверняка есть.
2: Ну, хотя я вот не любитель бананов. Ну, то есть, как бы я, если будет лежать банан и яблоко, я возьму яблоко.
3: А если будет лежать только банан?
2: Ну, я возьму банан.
3: Вот видишь. А не любитель бананов, Александр Аргольевич, прошел бы мимо.
2: Просто если что-то лежит, я должен это взять. Так, давайте, любители бананов против нелюбителей.
3: Разыграем два билета на концерт группы «Аукцион», который состоится под открытым небом 27 августа на летней площадке «Альфа-Кристалл».
2: Давайте.
0: Подъемники на нашем радио.
4: Реклама на 107 FM.
5: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-08-03.
6: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
7: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица «Остужева 6», телефон 222-90-99.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, сегодня нечетное число, преимущество у первого игрока.
2: Кто Егор играет с нами, любитель бананов. Егор, доброе утро.
3: Доброе утро всем.
1: Ну и что вы делаете, если видите? Ну, помимо того, что банан едите в таком виде, в котором он продается, что-то с ними еще делаете?
3: Ну, фруктовые салаты.
1: Так.
3: Ну, что-то делали с шоколадом, что-то плавили, что-то жарили. Но сам не готовил это. Но было очень вкусно.
2: Молочные коктейли какие зачетные с бананом. Фу. Ой, как вкусно. Да, молоко, вафли. Банан. Еще можно вафли какао чуть-чуть добавить. Очень
1: какой
2: вкусно.
1: Микроэлемент особенно известен в составе банана и важен для работы сердца и мышц? Железо, магний, калий. В банане этого...
3: Магний.
1: В банане этого очень много. Это калий. Банан – хороший источник калия, который помогает регулировать водно-солевой баланс, Лукьянова, твой, работу сердца моего и сокращение мышц.
2: Егора.
1: Из бананов делают муку, кстати. И еще один продукт делают из бананов. Какой? Кетчуп, майонез или кофе?
2: Да ладно.
3: Кофе.
1: Кофе из бананов делают?
3: Да.
1: Ну хорошо, ладно, пусть будет кофе. Это кетчуп. Банановый кетчуп получил распространение на Филиппинах еще в годы Второй мировой войны, когда настоящий кетчуп стал дорогостоящей редкостью. Вот. И до сих пор можно на Филиппинах попробовать кетчуп из бананов. Ну и последний вопрос. Майт Лепик, твой земляк, Ян, из Эстонии, победил в первом в мире соревновании по поеданию бананов на скорость. А в чем был его секрет? Он их заглатывал не жуя, он их не чистил или клал целый банан в рот? Что, собственно говоря, одно и то же, что и первый.
3: Третий вариант.
1: Вы думать сегодня вообще не будете, да, дружище?
3: Тогда первый.
1: Тогда первый. Это второй. Он их не чистил, ел вот так, не тратил время на чистку. Он экономил время на чистке и съел 10 бананов за 3 минуты. Вот и все.
2: С кожурой, да.
1: Ну, ничего страшного, ни одного правильного ответа.
2: А ни одного? Ни одного. Первый тоже был мимо, да? Егор!
1: Ну, ничего страшного. Видите, я даже не знал, что Лукьянова за вас болеет. А с чего вдруг?
2: Я за всех болею, наших слушателей. Я всем желаю поддержки. Так, Егор, благодарим за игру. И ждем тех из вас, ребята, кто бананы не любит.
0: Подъемники на нашем радио.

0: такое дело.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, играем дальше.
4: У нас на связи Андрей. Андрей бананы не любит. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: А что так не сложилось у вас с бананами?
5: Ну, не знаю, как-то не люблю просто и все.
4: Яблоки роднее? Или яблоки вы тоже не едите?
5: Ближе груши.
4: Ближе груши.
6: Как Лукьянова у нас не любит, вот, когда девушки, наверное, играют в... кого, да?
4: Слушай, ну я не знаю, тут всегда не подписывались люди.

0: Это бананы из мороженого. Спелые плоды по вкусу напоминают ванильное мороженое. У вас есть еще две попытки, дружище. Что такое плантан? Это дикий сорт банана. Это десертный банан. Или разновидность банана, который обычно жарят или варят?
1: Это третья разновидность банана, жарят или варят.
0: Напоминаю, вам нужно ответить только на один вопрос. Вы все ближе и ближе к пропасти. Да, это разновидность банана, которую обычно жарят или варят. Плантаны более крахмалистые и менее сладкие, чем десертные бананы. Их чаще используют как овощ, жарят, запекают, делают чипсы.
2: Вы только что выиграли, Андрей.
0: Поздравляем, да. По-латински банан звучит как муза сапиентум. Как это переводится? Фрукт вдохновения, фрукт мудрого человека или фрукт от Бога для человека?
1: Мудрого человека.
0: Видите, знаете, а не любите. Фрукт мудрого человека. Да, абсолютно верно. Мы вас поздравляем. У вас два правильных ответа.
2: Вы только что выиграли два билета на концерт группы «Аукцион», который состоится 27 августа под открытым небом на летней площадке «Альфа-Кристалл». Поздравляем.
3: Спасибо. Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, наша любимая рубрика, в которой мы обращаемся за помощью, ставим задачу Алисе AI для того, чтобы разобрать по частям песню. И сегодня это песня от Меча группы Афинаж. Это философская баллада о фатализме, предопределенности судьбы и отчаянной отваги. Вот. И мы спросили Алису AI разложить смысл и подтексты, потому что есть вещи, которые... Ну, обычно ритмы удивительные. И музыкальные подтексты тоже мы попросили ее разложить. Алису AI. Лирический герой, значит, смысл и подтекст. Лукьянова.
3: Давай.
2: Ты смотришь на меня каким-то пустым взглядом. Соберись. Лирический герой принимает мысль о неминуемой гибели, что проявляется в повторяющейся фразе «а потом погибну от меча». Она повторяется, мы слышали. Это не просто констатация смерти, а глубокое внутреннее состояние, то есть смирение с неизбежностью, отчаяние, отчуждение от близких и даже отрицание самого главного, Лукьянова, чего? Любви. В тексте прослеживается несколько ключевых мотивов. Фатализм и неопределенность. Герой осознает свою судьбу, но продолжает жить, возможно, бросая вызов судьбе там, и так далее. Отчуждение и боль. Привычка не любить, не замечать чувств другого там, и так далее. Отчаяние и просьба о верности. Герой просит не предавать его до срока, не бросать в печали. И символика. Образы абрикосового рассвета. Свиты, крыльев и свечи создают сложный символический ряд, усиливающий ощущение хрупкости жизни и трагизма. Культурные отсылки. Ну, это, конечно, кодекс чести самураев. Подразумевает верность, честь и готовность к смерти. И отчаянная отвага камикадзе – это осознанное действие в условиях заведомо безнадежной миссии. Есть еще много тут про музыкальное решение. Есть у нас время про музыкальное решение?
3: Чуть-чуть.
2: Интересно, что серьезный смысловой пласт сочетается с ритмичной, почти танцевальной музыкой. В треке сочетается фолк, инди, рок-группы с новыми для нее ска-мотивами. Ну и вообще, вот таким образом отмечает это мощное произведение о принятии судьбы. Понимаешь, через метафоры там и так далее. И большой привет Михаилу Калинину и всей бригаде. От меня лично, группа Афинаж, в моем плейлисте группа номер один.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
6: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
8: Наше радио.
9: Кошка месяца май, месяца май. Месяца май, от белой корушки черный чай, черный чай, черный чай.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10:37 в столице. Сегодня 13 августа. Сегодня четверг, не пятница. Хотя для многих, видимо, это не самый счастливый день. Ты прочитаешь или я прочитаю?
3: Нет, ты прочитаешь, Саша.
2: Я думаю, что тут нужна будет помощь всех наших радиослушателей. Всех наших радиослушателей. Здравствуйте, у меня завтра день рождения, мне 27 лет. А сегодня утром девушка сказала мне, что мы расстаемся. Вместе 1.5 года. Собрала вещи и уехала. Сказала, что будет правильно, если свой Новый год я начну с чистого листа без нее. Что со мной она больше так не может. Что ей нужен серьезный мужчина, а не мальчик с дурацкими увлечениями. Я просто раздавлен. Извините, что я улыбаюсь. Ради бога, извините. Я просто раздавлен. Ну вот что делать, наверное. Тут просто написано «что», а больше ничего не написано. Слушайте, ну, во-первых, давайте отдадим должное девушке, что она вам не написала смс-ку или не позвонила, как делают очень большое количество мужчин. Сейчас, вы знаете, если мы спросим у женщин, сколько раз им, с ними расставались мужчины по смс-ке,
3: но это вообще
2: или вообще не расставались, не расставались, а просто пропадали, их будет очень много. И это надо отдать ей должное. То, что перед днем рождения, да, неприятно, но вы все-таки не сахарное существо, вы все-таки мужчина. Пусть и неполноценный, вам всего 27 лет. Ваша мужественность, она придет со временем. И вот такие вещи, которые происходят в вашей жизни, они, конечно, вас закаляют. Это не значит, что нужно разочароваться во всех женщинах. Нет, вам просто вот эту женщину, я не знаю, во что вы верите, там, в энергию Вселенной или в Бога, вам послал на ваш путь. Чтобы она вас чему-то научила, чтобы вы от нее чему-то научились. Я уж не знаю, старше она вас, младше вас. Ну, судя по тому, что ей нужен серьезный мужчина, а не мальчик с дурацкими увлечениями. Я просто, знаете, мне просто стало интересно, вы что так мало написали про свои дурацкие увлечения? Вот. А с другой стороны, вы знаете, вы должны к этому еще отнестись, как к тому, что, ну, пройденный этап, безусловно, только не, я вас умоляю, сейчас не бросайтесь в то,
3: во все тяжкие.
2: Чтобы ее... Не, во все тяжкие можете бросаться. В то, чтобы ее удержать. Не надо, все, она ушла. Лучше скажите ей спасибо. Вот расставаться с чистым сердцем, с легким сердцем, извините, очень сложно, очень сложно. Но поверьте мне, это вот настолько сложно, настолько же и легко. Да, вам будет непросто, ну, 1.5 года – это все-таки не срок. Это период в вашей жизни, но не срок. А я предлагаю нашим слушателям сейчас помочь парню. Слова поддержки, дорогие друзья. Ну, вот поддержать человека, к сожалению, мы вот не знаем вашего имени.
3: Ты знаешь, мне кажется, что в такие минуты очень часто кажется, что земля уходит из-под ног, и все пропало, и вообще как жить дальше, и вот это вот все... А по большому счету, впереди еще все будет очень хорошо.
2: Вам 27 лет.
3: У вас вообще все только начинается. Вы в самом начале своего пути.
2: Друг мой, давайте меняться. Вы сюда, а я к вам. Вот если бы такое было возможно, я маханулся бы.
3: Ты возрастом предлагаешь сейчас поменяться?
2: Ну, чем еще?
3: Не соглашайтесь. Его же столько болячек, не надо. В общем, радуйтесь. Впереди хорошая новая жизнь.
2: Ну, это все слова. Давайте, дорогие друзья, поддержим.
3: Поблагодарите ее за то, что было, и поблагодарите...
2: Поддержим нашего слушателя.
3: За все, что будет.
2: Что вы предлагаете? Что ему сейчас вот первые минуты, так сказать, расставания? Потому что это сегодня утром произошло. Вот сейчас вместе с нами, пока мы тут сами хихикали и гадали, и играли, у человека произошло такое. Но это, я вам сразу хочу сказать, это не смерть. Дружище, это не смертельно. Через это проходят многие люди, если не каждый. Ждем ваши слова поддержки в адрес нашего безымянного человека. Надеюсь, вы имя свое напишите нам.
3: Да, давай. Напишите, как вас зовут, и с наступающим.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов 45 минут столица. Написал нам Славик.
2: Слав, в общем, все будет хорошо. У нас самые отзывчивые в мире слушатели. Давайте, вам что... столько сообщений прилетело. Обалдеть.
1: Слов поддержки. Я сейчас Лукьянова будет читать этим своим проникновенным голосом, который я вот говорю, Ян, ну помягче. Ну, ну нельзя так вот растворяться. Ну вот она сейчас вам...
2: Как говорит Сашка, кефирным.
1: По с этим...
2: Да.
1: С выражением.
2: С чувством, с толком, с расстановкой. Все норм, будущее, ты скажешь спасибо, в будущем ты скажешь спасибо ей. У меня 2,5 года назад ушла жена, мы 20 лет были вместе. Горевал, а сейчас столько всего нового, и сам я в лучшей форме, чем 15 лет назад. Впереди все хорошо, иди.
1: Так, спасибо, спасибо.
2: Тоже мне проблема, все познается в сравнении. 1,5 года это, возможно, была просто подготовка, трамплин к дальнейшей серьезной работе. Вселенная посчитала, что человек готов перейти на новый уровень. И сейчас нужно выдохнуть, снять носки и сделать себе чашку кофе или чая.
1: Ну, если вы в гостях, не надо. Не снимайте носки.
2: Оставьте носки. Чувак, ты самый счастливый. Дядь Саня, Ставрополе. Доброе утро. Значит, я бы на его месте устроила завтра отмечание дня рождения на полную катушку. Выложил бы в соцсети.
1: Так.
2: А потом действительно начал бы новую жизнь.
1: Мол, посмотри, мне все равно. Вы знаете, мне кажется, это все-таки вот как-то не нашего мужского характера дело. Типа, на тебе...
2: Выкладывание в соцсети?
1: Выкладывать в сети можешь что угодно. Но просто вот в такой ситуации, типа, чтобы она увидела, да зачем?
2: Есть только миг между прошлой и будущей. Именно он называется «Жизнь». Все, что не делается к лучшему, жизнь оградила вас от чего-то нехорошего, причем она сама ушла. Радуйся. Не надо сопли женские слушать. Попереживай, месяцок, отойди и иди в добрый путь к новому женскому сердцу.
1: Я думаю, будет вас колбасить 3-4 месяца, наверное.
2: Можешь снова спать звездочкой. Вся кровать твоя.
1: И не стирать трусы.
2: Нет, лучше стирать на всякий случай. А то новая так и не придет.
1: Не то, чтобы я видел в этом счастье, как бы. Ну, не надо.
2: Это из личного опыта Сашкиного, не берите пример. 1,5 года. Фу, формула стара как мир. Друзья, бани и то, о чем предупреждает Минздрав. Я понимаю, тебе сейчас тяжело, но верь, это просто не твоя девушка. Хорошо, что она ушла сейчас, а не после 5 лет или более. Отпусти, впереди счастливая жизнь. По данному сообщению я бы так сказал. Сам женился в 27, развелся в 38. Так что Бог отвел, не переживай, будет еще лучше.
1: Ну как быть Бог отвел? Вы же прожили, наверное, счастливую жизнь. Что у вас там, я не знаю, дети, наверное. Вы же все равно, это ваш период, который теперь не вычеркнуть.
2: Значит, парень, это хорошо, что она решила вам это сказать. Могла бы просто погулять за спиной с другим. Раз ушла, значит, не твое. Поддержу парня завтра в свой день рождения в сауну к женщинам. В общем, это классическая история для тех, кто служил в армии. Поверь, дорогой, все проходит, и это пройдет.
1: В сауну к женщинам. Смотри, а то потом еще к врачу придется ходить. Вот. Лучше подготовься как следует.
2: Включи Биртмана, подбухну и не парься.
1: Да, кстати.
2: Я чувствую себя своим парнем сейчас в эти минуты.
1: Вообще нужно... Я думаю, что многие агентства даже оказывают такие услуги, когда тебя выводят из какого-то вот коматозного состояния. Я сейчас про моральные стороны, психологические сейчас такие вещи, когда тебя бросили там или еще что-то.
2: А вообще, друзья, это ведь всех касается и мальчишек, и девчонок, и мужчин, и женщин.
1: Кстати, о друзьях. Есть ли у вас друзья? Я хотел, Славик, спросить вас. Может быть, с ними как-то?
2: Ну, затусить? Чтобы,
1: ну, затусить там, я не знаю.
2: Ладно. В общем, мы же поздравляем вас с наступающим днем рождения. Все обязательно будет хорошо.
1: Да, и спасибо вам, друзья, что были сегодня вместе с нами. Этим утром с Лукьяновой и со мной. И, как обычно, я вам утром говорю, любим вас.
2: Не скучайте.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
4: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: в руках.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
3: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Магазин «Медовый спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов. По адресу: город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый спас».
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
1: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
1: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
1: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026 году начался первый этап обустройства выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте. Также обустраиваются посадочные платформы для маломобильных граждан. В 2025 году для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. На очередном оперативном штабе в Воронежской области обсудили ситуацию с обеспечением региона топливом. Губернатор Александр Гусев сообщил, что наличие дизеля на АЗС сохраняется на уровне 80%. Однако из-за внешних факторов обстановка осложнилась, и оснований для улучшения в ближайшей перспективе нет. Некоторые компании снижают поставки в регион, перераспределяя их в другие более нуждающиеся субъекты. При этом аграрии обеспечены необходимыми объемами для уборочной кампании. По данным мониторинга, накануне бензина E92 был в продаже почти на 70% АЗС, а E95 почти на 60%. Однако к вечеру процент снижается. Две федеральные компании предупредили о снижении скорости поставок в ближайшие полторы недели. Александр Гусев призвал воронежцев рациональнее пользоваться личным транспортом и пообещал усилить работу общественного транспорта. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции. Свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества», более 500 защитников получили направление на медреабилитацию, свыше 400 на санаторно-курортное лечение. Половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом. Социальные координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая записи и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. Еще жители Воронежской области уже свыше 340 тысяч раз воспользовались чат-ботами регионального министерства здравоохранения в мессенджере «Макс», сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью этих сервисов жители региона записывались на прием в поликлинику, а также оформляли заявку на онлайн-консультацию по видеосвязи или закрывали больничный лист. Благодаря удобству сервисы здравоохранения приобрели широкую популярность среди воронежцев. Они работают 24/7, записаться на прием можно даже ночью или в выходные. При этом весь процесс занимает около 5 минут. Отметим, функция записи на прием распространяется только на определенные специальности медицинских работников первичного звена, которые закреплены в нормативных актах. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 6 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Это были новости региона.
0: Вы слушаете «Наше радио Воронеж» 107 FM. В эфире дневное шоу «Радио Кафе».
4: Как писал Рэй Брэдбери, август надо цедить медленно, как грушу в ликер, наливать в маленькую рюмку, отхлебывать по капле, а сквозь рюмку смотреть на солнце. И заклинаю вас, ну не вопите вы на всех углах, ой, вот и август, вот и осень, ну куда вы торопитесь, остановите часы, пейте по капле. Ну и в чем не прав Рэй Брэдбери? Ну прав же, абсолютно прав. Поэтому в нашем радиокафе сегодня будем с удовольствием отхлебывать по капле и наслаждаться 13-м августовским днем. Поехали!

Сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише, грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Реклама на 107FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

вот она ждет, волнуясь. Вот поспевает чай. Я на перекрестках улиц. Меня выходи, встречай. Мне бы антиударное сердце. Мне бы солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы. В ампуле быстрый яд. Похоже, забили на все капитаны небесных сфер.

0: День такой.
1: Так, 13 августа у нас сегодня. Международный день левшей отмечается. Вообще говорят, что левшей в мире с каждым годом становится все меньше и меньше. Сейчас уже меньше 10% населения планеты насчитывается. Согласно заключениям психологов, люди с ведущей левой рукой становятся такими из-за прихотей матушки природы. Более того, есть левши даже в животном мире. Например, вот у большинства моллюсков раковина закручивается справа налево. И только у нескольких, и их, кстати, ценят больше всего, слева направо. Левши, конечно, ничем не отличаются от человека, который пишет правой рукой, но считается, что у них доминирует образное мышление. Объясняется это тем, что центры, отвечающие за основные функции организма, смещены у левши в сторону правого полушария, который как бы отвечает за творчество. Именно поэтому заставлять левшу делать все правой рукой то же самое, что менять местами южный полюс с северным. Но, знаете ли, в моем детстве вот это вот все, ну, как-то не принималось во внимание, и одноклассницу левшу усиленно переучивали писать правой рукой. Ее мама привязывала ей левую руку вот к стулу, чтобы, когда она писала домашку, пользовалась только правой рукой. Ну, учителя в школе, конечно, себе такого не позволяли, но постоянно тоже одергивали, потому что ей хотелось поменять, и нет-нет, да и написать ведущей рукой. Ну, в общем, постоянно одергивали. Научилась писать правой, но ведущей все равно осталась левая. Да, левши, в общем, вынуждены жить в мире праворуких людей, и в этом обычном, как бы, для нас мире, для них нет каких-то вот таких специальных штук, о которых мы с вами даже, вот те, которые праворукие, даже не задумываемся, да, вот там нет специальных ножниц. Ну, вы же знаете, что ножницы заточены в одну сторону и приспособлены только для правой руки. Опять же, нет леворуких компьютерных мышек. И дверь открывать там левшам неудобно. Но большинство левшей без особых проблем приспосабливаются ко всем этим неудобствам. Хотя, конечно, бывает, что подделывают что-то под себя. Например, известный левша, музыкант Джим Хендрикс, перекинул струны на гитаре таким образом, чтобы гриф был не слева от него, как у всех, а справа. Кстати, кроме Хендрикса, леворукими также были Сергей Рахманинов, Альберт Эйнштейн, Александр Македонский, Юлий Цезарь и Наполеон. На самом деле, конечно, леворукие дети – это такие же дети. Просто задача взрослых – как-то помочь им адаптироваться в этом мире на начальном этапе. Ну, а родителям левшей, можно сказать, весьма повезло с ребенком, потому что левша – это эмоциональный, доверчивый, искренний человек, у которого на генетическом уровне развиты творческие способности. Поэтому, как говорится, всем по способностям.

0: Наша реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Плохой полицейский.
4: Все живут по моим правилам, даже преступность.
3: И хороший полицейский.
5: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
3: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026 году начался первый этап обустройства выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте. Также обустраиваются посадочные платформы для маломобильных граждан. В 2025 году для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции. Свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества», более 500 защитников получили направление на медреабилитацию, свыше 400 на санаторно-курортное лечение. Половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом. Социальные координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая записи и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. Еще жители Воронежской области уже свыше 340 тысяч раз воспользовались чат-ботами регионального министерства здравоохранения в мессенджере «Макс», сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью этих сервисов жители региона записывались на прием в поликлинику, а также оформляли заявку на онлайн-консультацию по видеосвязи или закрывали больничный лист. Благодаря удобству сервисы здравоохранения приобрели широкую популярность среди воронежцев. Они работают 24/7, записаться на прием можно даже ночью или в выходные. При этом весь процесс занимает около 5 минут. Отметим, функция записи на прием распространяется только на определенные специальности медицинских работников первичного звена, которые закреплены в нормативных актах. В Воронежской области ужесточаются правила пользования маломерными судами. На смену постановлению 2007 года приходит новый документ, проект которого опубликован на сайте регионального правительства. Согласно новым правилам, владельцы катеров и гидроциклов обязаны раз в 5 лет проходить техосвидетельствование с оформлением акта, регистрировать судно в течение месяца после покупки и получать удостоверение на право управления в ГИМС МЧС. Запрещается заходить в запретные зоны, повреждать гидротехнику, перевозить детей до 7 лет без взрослых и пересаживать людей на ходу. Дети до 12 лет должны быть в жилетах. Также вводится скоростной режим до 30 км в час в границах населенных пунктов и до 15 км в час у пляжей и мест массового отдыха. Контролировать исполнение закона будут ГИМС, Росприроднадзор и региональный Минприроды. Это были новости региона.

0: Кафе «Маяковский».
1: В нашей болталке ВКонтакте, в общем, в нашей группе, наш Радио Воронеж ВКонтакте, сегодня разговариваем о таком замечательном, мне кажется, навыке, как умение отыскивать, покупать, добывать что-то сильно дешевле, чем среднерыночная цена. Но вот у всех же есть какие-нибудь друзья, знакомые, которые обладают вот таким вот замечательным навыком, а может быть, вы сами им обладаете, и прям вот выцепляете что-то нужное, полезное и важное по желтым ценникам или на каких-нибудь там великих скидосах, когда прям хоп, и ты купил свой размер с 80 там какой-нибудь процентной скидкой. И прям счастье сразу такое обуревает. Или, не знаю, там брекеты поставили не по полной программе, не за бешеные деньги, а за половину от цены. И тоже прям сразу как-то легче от этого становится. В общем, попроси вас описать свои или чужие истории, как умудряются люди что-то вот покупать ниже прайса стандартного. Это будет интересно и полезно, как говорится. У меня вообще такого навыка нет. Повезло только, наверное, однажды в жизни на известном маркетплейсе, который на Ла начинается, на Мод заканчивается, присмотрел ботинки. Ну, на мой взгляд, очень прикольные, очень классные, но совершенно по какой-то жутчайшей цене. Думаю, ладно, лайкну, пусть лежат в этих, в отложенных, залайканных, залюбленных, как это там правильно называется, у кого как. Вот. И буду наблюдать за ними, что будет происходить. Кстати, это напоминает мне, конечно, древний вот этот вот баян. Знаете, много лет уже по интернету ходит история про любовь игуаны, когда мужику подарили игуану, он там ее холил, лелеял, играл с ней. Потом она его раз, что-то там в процессе игры цапнула за палец. Ну, он не обиделся, но тем не менее игуана типа сидит, смотрит на него грустными глазами, таскается за ним по всему дому, прям вообще в рот заглядывает, прям просит, мол, типа прощения, прости, хозяин, молчаливо так просит, глаза большие, виноватые. Но на утро проснулся, рука опухла. Собрал игуану в охапку и, в общем, там к ветеринару или сам к доктору, не помню уже. Ну, выяснилось, что этот вид игуан типа ядовитый, и просто они кусают и потом ходят за жертвой, ждут, собственно говоря, когда подохнет. Старая история, да, уже много она обошла всяких интернет-каналов. К чему вспомнила? Да к тому, что я не хуже вот этой вот игуаны. Лайкнула и сижу, жду, когда же цена поменяется. Ну, наверняка же будут какие-нибудь вот сезонные, там еще какие-нибудь скидки. Наблюдаю, смотрю, размеры исчезают, несмотря на великую стоимость, размер потихонечку заканчивается. Ну, думаю, ладно, не судьба, не мои, видимо, ботиночки. Но нет, представляете, реально дошли до того, что остался буквально один размер, и это был мой, 38-й. Вот. И оно прям досталось мне, ну, по-моему, тоже 70, что ли, процентов скидка была за то, что один уже реально экземпляр остался. И они подошли! Такое же тоже редко бывает, да? То есть может остаться один размер, но он будет, как всегда, не тем, не понравится, например, когда его получаешь на выдаче или там еще что-то. А тут все сложилось. Но это был единственный вообще, единственный раз в жизни. Как у вас? Рассказывайте, делитесь своим или чужим опытом. Будем перенимать, будем учиться у, как говорится, умных и способных, раз мы сами к этому не готовы и не способны. Сегодня у нас за лучший комментарий приз такой, билеты на концерт «Люмисфера», мировые хиты в парке при свечах на 22 августа.

0: Реклама на 107FM.
1: Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
5: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
6: Реклама не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Матинская, дом 10. ОГРН 1217-00-389598. Подробности на сайте freshauto.ru.
7: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
9: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас». Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы. Арматура. Швеллер. Угол. Рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси. Цемент. ОСП. Утеплители. Кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены. Быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужево-6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица «Остужево-6», телефон 222-90-99.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Два человека пострадали при ночной атаке БПЛА в Башкирии. В сторону региона летел 21 беспилотник. 16 из них сбиты в Салавате. Целью остальных был логистический центр в 40 километрах от Уфы, заявил глава региона Ради Хабиров. На объекте сейчас тушат возгорание. При атаке пострадали два человека. Они доставлены в больницу, и жизни ничего не угрожает. Ранее сегодня Wildberries сообщила о пожаре в промзоне в Башкирии, где находится ее объект. Карты международных платежных систем Visa и MasterCard могут уйти с российского рынка из-за износа. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, карты изнашиваются, соответствующие эмитенты их не обновляют, и спрос на Visa и MasterCard на территории России резко упал, передает ТАСС. При этом имитированные карты продолжают использоваться, никто их не собирается ограничивать. В Грузии в ДТП с туристами из Белоруссии пострадали 15 человек. МИД страны также подтвердил гибель 4 белорусских граждан. Всего в автобусе находились 19 туристов, в числе пострадавших 6 детей. ДТП случилось на горе Гоми. Микроавтобус вылетел в ущелье после того, как водитель не справился с управлением на повороте. Минпросвещение не планирует отменять домашние задания для школьников. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, они необходимы для повторения пройденного материала. При этом министр отметил, что эту работу надо совершенствовать. Ранее Минпросвещение выпустило рекомендацию о том, что занятия во вторую смену во всех российских школах должны завершаться не позднее 19 часов. Кроме того, министерство не допускает проведения нулевых уроков и запрещает обучение в 3 смены. В соцсетях появился новый тренд – вечеринки по случаю развода. Люди устраивают праздники с шарами и тортами, чтобы отметить завершение брака. Однако семейный психолог Наталья Панфилова рассказала в НСН, что для большинства развод все же не праздник.
3: Празднуют разводы те, для кого развод оказался сам по себе непростой процедурой во всех смыслах этого слова. Раздел имущества, какие-то договоренности по поводу детей. То есть это так все было сложно, что, в общем, хочется оторваться, напиться, повеселиться, как будто грустно. Груз с тебя какой-то тяжелый снят. Я думаю, что практически у 100% людей не до праздника. Они горюют, плачут в подушку и не собирают никаких подружек на какие-то празднества.
2: По шкале стрессовых событий развод приравнивается к утрате близкого человека, добавила психолог. Испанский скейтбордист Дэнни Леон сделал эффектный трюк на фоне полного солнечного затмения. Спортсмен дождался момента, когда луна полностью закрыла солнце, и выполнил прыжок на доске. Кадры с трюком быстро разлетелись по соцсетям и за несколько часов собрали 40 миллионов просмотров. Полное солнечное затмение накануне наблюдали в Испании, а также в Исландии, Гренландии и северных регионах России. Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.
4: Вы слушаете наше радио Воронеж. 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио Кафе Маяковский.
5: В Малайзии парнишка всегда встречает свою жену в аэропорту, надев какой-нибудь прикольный ростовой костюм. Девушка вынуждена ездить в длительные командировки по работе, и муж по традиции каждый раз приезжает ее встречать в новом образе. Он уже был динозавром, лягушонком, медвежонком, персонажем аниме. Вообще выглядит очень весело и забавно. Представляете, прилетаешь из дальней поездки домой, а в порту тебя с цветами встречает милый плюшевый большущий динозавр, внутри которого дорогой муж. Мне кажется, я бы вообще умерла со смеху. У меня нет костюма динозавра, поэтому в начале этого часа я встречаю в образе распорядителя радиокафе Маяковский. Всем привет!

0: Реклама на 107FM.
1: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Ничего не говори.
3: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
4: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: 255-45-55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

мы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

Ночевать в нем одним.

0: В эфире дневное шоу «Радио Кафе Маяковский».
1: Сегодня в рубрике «Слово дня» две пословицы, у которых, оказывается, есть продолжение. К тому же оно меняет смысл, к которому мы привыкли. Вот вы наверняка знаете выражение «от работы кони дохнут». Ну, не стоит перенапрягаться, как бы говорит нам эта народная мудрость. Не стоит перенапрягаться. Но все, знаете ли, не совсем так. Точнее, даже совсем не так. Потому что это только начало пословицы, а полностью, на самом деле она звучит следующим образом. От работы кони дохнут, а люди крепнут. Смысл, как видите, вообще противоположный. Вспоминается, конечно, детский стишок «От работы дохнут кони, ну а я бессмертный пони». Так, вот еще одна пословица, продолжение которой мы тоже не знаем и не употребляем. «Прошел огонь, воду и медные трубы». Так мы говорим об опытном человеке, который чего только не видел, да, в своей жизни. Такой тертый калач, как описала бы его другая народная поговорка. Однако у этой пословицы тоже есть продолжение – «Прошел огонь, воду и медные трубы, да попал к черту в зубы». Бывает, да, бывает, что реальность преподносит нам не те сюрпризы, на которые мы рассчитывали, а значит, и опытный человек может нарваться на непредвиденные обстоятельства. Такая вот она противоречивая народная мудрость.

штормило, хватало всякого. На сердце был камень, он превратился в якорь. Из тех прокуренных подъездов аммиаковых я мечтаю зайти по лестнице Иакова, сказать Всевышнему: «Отец, я благодарю и радуюсь каждому прожитому».

0: Дубовский.
1: Вчера вспоминали группы одной песни, ну, те самые, у которых случился какой-нибудь хитяра, хит-хитяра в начале творческого пути. С ним они попали на большую сцену. Ну, а дальше тоже что-то было написано, что-то было исполнено, но так вот хитами ничего и не стало. И остались они той самой группой одной песни. Ну, так часто вот бывает, что мы с вами помним песню, ее текст, ее музыку, и вот все это застряло, как будто бы, не знаю, там какая-нибудь плотва в рыбацкой сети. А кто ее исполнил, понятия не имеем. Вот даже не будет никакого представления о том, как называется там группа или исполнитель. Вот многие же знают песню «Товарищ сержант, 2 часа до рассвета, ну что ж ты, зараза, мне светишь в лицо». Кто исполняет? Вспомнили? Можете назвать эту группу? Товарищ сержант, песню, которую пел. Ладно, не вспоминайте. Это группа «Кафе».

0: Наша реклама. Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026 году начался первый этап обустройства выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте. Также обустраиваются посадочные платформы для маломобильных граждан. В 2025 году для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции. Свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества», более 500 защитников получили направление на медреабилитацию, свыше 400 на санаторно-курортное лечение. Половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом. Социальные координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая записи и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. Еще жители Воронежской области уже свыше 340 тысяч раз воспользовались чат-ботами регионального министерства здравоохранения в мессенджере МАКС, сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью этих сервисов жители региона записывались на прием в поликлинику, а также оформляли заявку на онлайн-консультацию по видеосвязи или закрывали больничный лист. Благодаря удобству сервисы здравоохранения приобрели широкую популярность среди воронежцев. Они работают 24/7, записаться на прием можно даже ночью или в выходные. При этом весь процесс занимает около 5 минут. Отметим, функция записи на прием распространяется только на определенные специальности медицинских работников первичного звена, которые закреплены в нормативных актах. В Воронежской области ужесточаются правила пользования маломерными судами. На смену постановлению 2007 года приходит новый документ, проект которого опубликован на сайте регионального правительства. Согласно новым правилам, владельцы катеров и гидроциклов обязаны раз в 5 лет проходить техосвидетельствование с оформлением акта, регистрировать судно в течение месяца после покупки и получать удостоверение на право управления в ГИМС МЧС. Запрещается заходить в запретные зоны, повреждать гидротехнику, перевозить детей до 7 лет без взрослых и пересаживать людей на ходу. Дети до 12 лет должны быть в жилетах. Также вводится скоростной режим до 30 км в час в границах населенных пунктов и до 15 км в час у пляжей и мест массового отдыха. Контролировать исполнение закона будут ГИМС, Росприроднадзор и региональный Минприроды. Это были новости региона.

Так, сегодня в нашей группе ВК говорим об умении покупать что-то нужное по отличной цене. Ну, то есть по цене ниже среднерыночной. И знаете, в связи с этим вспомнилась такая история, что вот в наше время практически утерян у наших людей такой навык, как умение торговаться. Да, вот раньше, когда были колхозные рынки, было место, где можно было попрактиковаться, так сказать, и сбить цену. Ну, сейчас на рынках особо не поторгуешься. Хотя, вот, знаете, в мясном вот этом отделе на центральном рынке муж у меня порой, когда в настроении, бывает, что выбивает скидки какие-то, выторговывает скидосы. Но это, конечно, всегда не что-то там глобальное, не какие там не 50%, но максимум там 10-15%. Может, мы, конечно, торговаться не умеем. Я так про себя вообще молчу. Я совсем не умею торговаться. Мне это даже в те времена колхозных рынков не грозило. Ну, не знаю. Хотя тоже все умные тренеры продаж говорят, что это не способности, это все просто спокойно развивается. Было бы желание. Так вот, возвращаясь, а ведь хороший, в принципе-то, да, вот хороший навык умения торговаться. И пусть в супермаркете он не пригодится, а ведь при покупке каких-то крупных таких вещей, да, мы же про него зачастую вспоминаем. И там-то он нам как раз и пригождается. Ну, когда покупаем, там, не знаю, давненько мы что-то больших покупок не делали, но когда покупаешь квартиру или машину, мне кажется, даже те, кто не умеют совсем торговаться, как я, но разговор про скидки все равно заведут, потому что стоимость покупки просто большая, и хочется чего-нибудь выцепить, ну, и как бы не футболку фирменную, да, не вот этот вот мерч, который тебе дадут, купи однокомнатную квартиру и получи бейсболку в подарок. А все-таки что-то, ну, какую-то реальную скидку. И зачастую на автомобиле там дают и скидку, и какую-нибудь резину еще вдобавок, еще что-нибудь приличное в салон можно выторговать. Поэтому я к чему веду? К тому, что не надо забывать о том, что можно торговаться. И опять же, вспоминая былой опыт, помнится, ну, как бы давно, ну, не сильно уж там, не глобально давно, покупали мы в известном магазине кровать с ортопедическим матрасом. И, конечно, да, задали вопрос про скидку, вот поскольку два предмета берем, они там как-то пытались сползти на то, что давайте мы вам тут подушку за полцены предложим, но подушки как бы есть, они не нужны. Вот, в результате менеджер взяла паузу и там где, куда-то позвонила с каким-то там начальством, тоже посогласовывала всю эту историю. И, в общем-то, матрас нам продали с 20% скидкой. Как говорится, мелочи приятно. Хотя, с другой стороны, знаете, при этой стоимости не такая уж, в общем-то, и мелочь. Да, кровать купил по полной цене, но вот на матрас как бы нормально так 20% скидка. Я к тому, что возвращаюсь к тому, что, конечно, можно экономить и в наши дни. Сегодня же мы говорим про экономию, о том, как кому удается что-то выцепить подешевле, какие есть лайфхаки по этому поводу. Заходите в нашу группу ВКонтакте, она так и называется, «Наше радио Воронеж», под постом пишите о своем опыте, об опыте каких-нибудь друзей и знакомых, которые прям мастера в этом деле. Сегодня у нас за лучший комментарий 2 билета на концерт «Люмисфера», музыка при свечах.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
3: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу. Улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
4: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
5: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-0.
1: Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка проспект Труда. Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас».
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
6: Аудитория 12+.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026 году начался первый этап обустройства выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте. Также обустраиваются посадочные платформы для маломобильных граждан. В 2025 году для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. На очередном оперативном штабе в Воронежской области обсудили ситуацию с обеспечением региона топливом. Губернатор Александр Гусев сообщил, что наличие дизеля на АЗС сохраняется на уровне 80%. Однако из-за внешних факторов обстановка осложнилась, и оснований для улучшения в ближайшей перспективе нет. Некоторые компании снижают поставки в регион, перераспределяя их в другие более нуждающиеся субъекты. При этом аграрии обеспечены необходимыми объемами для уборочной кампании. По данным мониторинга, накануне бензин АЕ-92 был в продаже почти на 70% АЗС, АЕ-95 почти на 60%. Однако к вечеру процент снижается. Две федеральные компании предупредили о снижении скорости поставок в ближайшие полторы недели. Александр Гусев призвал воронежцев рациональнее пользоваться личным транспортом и пообещал усилить работу общественного транспорта. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции. Свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества», более 500 защитников получили направление на медреабилитацию, свыше 400 на санаторно-курортное лечение. Половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом. Социальные координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая записи и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. Еще жители Воронежской области уже свыше 340 тысяч раз воспользовались чат-ботами регионального министерства здравоохранения в мессенджере «Макс», сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью этих сервисов жители региона записывались на прием в поликлинику, а также оформляли заявку на онлайн-консультацию по видеосвязи или закрывали больничный лист. Благодаря удобству сервисы здравоохранения приобрели широкую популярность среди воронежцев. Они работают 24/7, записаться на прием можно даже ночью или в выходные. При этом весь процесс занимает около 5 минут. Отметим, функция записи на прием распространяется только на определенные специальности медицинских работников первичного звена, которые закреплены в нормативных актах. И в завершении выпуска: минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над тремя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены 6 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в «Макс» сообщил губернатор Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших разрушений нет. Это были новости региона.
2: Вы слушаете «Наше радио Воронеж». 107 FM. В эфире дневное шоу. Радио «Кафе».
3: Завтра медовый спас, и в многочисленных рилсах вспомнили про самый популярный в старину обряд, который обещает буквально приклеить любовь. Завтра утром, желательно на рассвете, нужно нанести немного меда на босые ступни и сделать 7 шагов по росе. Если росы и травы, на которую можно ступить босыми ногами, у вас вокруг не наблюдается, то медом смазывают подошву обуви и 7 раз проходят по комнате или двору, представляя рядом будущего мужа. Во время каждого шага произносят: «Как пчелы к меду летят, так и женихи ко мне спешат». В общем, кому надо, пользуйтесь. Ну, а независимо от всех обрядов, слетайте, друзья, к нашему музыкальному столу радио «Кафе Маяковский». Впереди много-много вкусного.

надеждам и верой толк. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

0: Реклама на 107FM.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужево-6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужево-6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Прочитала тут, что японские ученые разработали умную упаковку для мяса, показывающую свежесть продукта. И, знаете, прям вообще порадовалась, потому что такое нам надо, как говорится, такое мы берем. В общем, это какая-то специальная пленка, которая мало того, что способна продлевать срок хранения мяса примерно на 12 часов, так по мере того, как продукт под пленкой портится, меняется еще и цвет этой пленки от пурпурного к желтовато-зеленому цвету, и причем сделана она еще вообще и на основе природных компонентов. Вообще вот все, кто хоть раз покупал в супермаркете охлажденную курицу или охлажденное мясо на вот это вот на подложке, а дома, сняв пленку, обнаружил, что недешевый по нынешним временам продукт уже успел, как это, подпротухнуть, мягко говоря, ну или не то чтобы уже прям вот совсем, но что-то уже чувствуешь, когда открываешь не то. Аромат какой-то совсем не ароматный. Вот все, кто хоть раз попадал в такую ситуацию, точно будут рады такой упаковке, по цвету которой можно определить уже вот прям сразу, да, какая степень свежести у того, что там вот внутри этой упаковки. Так что молодцы, ученые, такая штука нам нужна.

0: Обсуждаем мы сегодня, мне кажется, насущный такой вопрос. Как, вот, как что-нибудь покупать дешевле среднерыночной цены? Как умудряться нужное и правильное прям вот схватить, ухватить, так сказать, удачу за хвост? И что-то вот, что прям хотелось кричать от радости. Вот это вот я сэкономил. Ай да Пушкин, ай да молодец, скажем так. Несите ваши комментарии в нашу группу ВКонтакте, а я с удовольствием их буду читать, тем более, что сегодня за лучший комментарий дарит 2 билета на концерт «Люмисфер», мировые хиты в парке при свечах на 22 августа. Амелия рассказывает: всем привет. Я раньше была как моя мама, настолько любила распродажу, что только сейчас осознала, что была безумным шопоголиком. Я покупала с огромной скидкой много вещей, даже, по сути, ненужных, но душу грело, что это же за копейки можно быть всегда разной, менять одежду, как перчатки. Особенно нравился магазин «Зара». Там перед тем, как убирать вещи прошлого сезона, делали такие огромные скидки, что, например, можно было купить блузу, которая стоила 5999 рублей, всего за 299 рублей. Но все в жизни проходит. Прошел и этот интерес скупать много вещей за копейки. Сейчас предпочитаю купить одну дорогую, но модную фирменную вещь и носить ее пока не надоест. Ну а самой крупной и запоминающейся покупкой с огромной скидкой считаю покупку 2 каркасных бассейнов в одном известном воронежском магазине. Несколько лет назад в этом магазине была не просто распродажа, а мега-супер-распродажа. Причем она была ночью. Мы успели купить огромные бассейны с 90% скидкой. То есть, если бассейн раньше стоил 50 тысяч рублей, то мы приобрели его всего лишь за 5 тысяч рублей. Вот это называется поймать удачу за хвост. Еще, можно сказать, почувствовать разницу, да? Прошло уже больше 5 лет, а этот бассейн служит нам верой и правдой и каждый раз наполняю этот бассейн, да, сразу вспоминаю. Наверное, примерно так и происходит. И каждый раз, говорит Амелия, напоминает мне, как же тогда нам несказанно повезло. Ой, слушайте, да классная история, что говорить. Конечно, вот это я понимаю, вот это действительно хочется кричать от радости, как же я сэкономил и действительно поймать удачу за хвост. Хочется всем пожелать, да, чтобы нет-нет, да удача прилетала в руки, в том числе в виде каких-то таких вот неожиданных распродажных штук. Ну, а что касается того, что скупали раньше, да и сейчас, в общем, что там уж греха таить. Нет-нет, да и да, на распродажах даже то, что не нужно, потому что цена какая-то вот там роскошная, ты думаешь, ну, пусть полежит, дождется своего часа. У меня так столько всего вот в плане еды, вот прям смотрю, что-то по такой хорошей цене, ну прям по такой хорошей. И потом в результате то какая-нибудь зараза съест эту крупу или эти макароны подожрет, которые купила, вот эти вот гнезда. Ну, знаете, такие макароны-гнезда, что-то прям дорогие, но тут скидка была хорошая. Думаю, ну, куда-нибудь я эти гнезда пригнезжу. А нет, так они пролежали, и их какая-то тварь типа этой моли кухонной все-таки слопала. Вкусные они показались. Нам не достались. В общем, пропали денежки. Я к тому, что случается порой прикупить что-нибудь ненужное только просто потому, что это недорого. Но будем стараться от этого уходить и покупать все только нужное, как бы всякие маркетологи не пытались нас развести своими этими распродажами. Есть тут только один вообще прием противодействия, да, как говорится. Все маркетологи мира бессильны перед человеком со списком покупок.
1: Радио кафе «Маяковский».

0: наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
5: Реклама. АО «У нас Москвич». Не оферта.
6: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-МОП». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в «Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: Плохой полицейский.
13: Все живут по моим правилам, даже преступность.
12: И хороший полицейский.
14: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
12: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
15: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
16: Наши новости.
17: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026 году начался первый этап обустройства выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте. Также обустраиваются посадочные платформы для маломобильных граждан. В 2025 году для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции. Свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества», более 500 защитников получили направление на медреабилитацию, свыше 400 на санаторно-курортное лечение. Половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом. Социальные координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая записи и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. Еще жители Воронежской области уже свыше 340 тысяч раз воспользовались чат-ботами регионального министерства здравоохранения в мессенджере МАКС, сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью этих сервисов жители региона записывались на прием в поликлинику, а также оформляли заявку на онлайн-консультацию по видеосвязи или закрывали больничный лист. Благодаря удобству сервисы здравоохранения приобрели широкую популярность среди воронежцев. Они работают 24 на 7, записаться на прием можно даже ночью или в выходной. При этом весь процесс занимает около 5 минут. Отметим, функция записи на прием распространяется только на определенные специальности медицинских работников первичного звена, которые закреплены в нормативных актах. В Воронежской области ужесточаются правила пользования маломерными судами. На смену постановлению 2007 года приходит новый документ, проект которого опубликован на сайте регионального правительства. Согласно новым правилам, владельцы катеров и гидроциклов обязаны раз в 5 лет проходить техосвидетельствование с оформлением акта, регистрировать судно в течение месяца после покупки и получать удостоверение на право управления в ГИМС МЧС. Запрещается заходить в запретные зоны, повреждать гидротехнику, перевозить детей до 7 лет без взрослых и пересаживать людей на ходу. Дети до 12 лет должны быть в жилетах. Также вводится скоростной режим до 30 км в час в границах населенных пунктов и до 15 км в час у пляжей и мест массового отдыха. Контролировать исполнение закона будут ГИМС, Росприроднадзор и региональный Минприроды. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Сегодня мы говорим, как сэкономить на покупках в магазинах, у кого есть какие способности на эту сторону, на эту тему. Представляете, сейчас узнала, что как бы есть даже особый термин, обозначающие как раз вот, ну, таких людей, которые умеют это делать, как говорится, от души и профессионально, умеют экономить на шопинге, причем немалые суммы. Называются они черри-пикчеры, а сам вот как бы процесс называется черри-пикинг, ну, то есть сбор вишни в переводе с английского. Но в повседневном обороте у них употребляется это выражение в значении не просто там сбор вишни, как у нас в период, в сезон, да, пойти с деревьев нарвать, а употребляется в значении сбор вишенок с тортов. То есть такие верхушечки-вкусняшечки похватать. Такой избирательный подход. Мне кажется, в русском языке есть что-то наподобие, ну, типа вот собрать все пенки, но, тем не менее, сам процесс разный, да, то есть ты пенку как бы можешь там чайной ложечкой собрать, вкусное все, но все равно это будет все подряд. А вишенок ты прям хватаешь за меня, я прям вижу, как этот процесс происходит, за вот эти, за плодоножки сверху собираешь с торта конкретно, избирательно, только вот такую вот вкусняшку. Так вот, и люди, черри-пикчеры, которые как раз и умеют найти в магазинах какое-то все самое такое классное, самое вкусное, и причем по вкусной цене. Как у вас обстоит с этим делом? Мы сегодня спросили вас, и, соответственно, вы нам написали в нашей группе ВКонтакте, и с удовольствием продолжаю зачитывать ваши лайфхаки. И вообще, как это сказать правильно? Достижения. Хвастайтесь достижениями, потому что, ну, это реальное достижение, да? Елена рассказывает. Однажды в магазине канцелярии купила набор фломастеров по супер низкой, нереальной цене. Еще уточнила у продавца, не ошиблись ли с ценником. Сказали, что так и есть. Да хорошо. Мелочь, как всегда, когда на эту знаменитую поговорку не устаю употреблять, но все равно приятно. Светлана рассказывает. Вот совсем недавно сэкономили на старой канатной дороге в Домбае. Там был некий мужчина. Он первым делом осведомился. Наличными ведь так? Поможем друг другу. И предложил. Этот маленький бесплатно, этот другой, ну, пусть как будто ему 10 лет за полцены, ну и вы двое. Да красота! Что наличные-то с людьми делают, да, как они их любят, готовы и за полцены считать, что 10 лет или там 9 лет, неважно. Ой, никто не хочет делиться с банками вот этим процентом, который там отчисляется со сборов. Все хотят нал, и, в общем-то, их можно понять.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Продолжаем перекличку черепиктеров, но тех, которые умудряются ухватить все самое вкусное по очень приятной цене. Екатерина рассказывает: всем привет. Друг моего брата бесплатно лечил его зубы и зубы всей семьи. Вот это друг! Такого друга, знаете ли, на руках носить надо. А еще, продолжает Екатерина, я купила шубу ребенку за 27 рублей. Розовую. Где бы себе такую шубу купить? За 27 рублей? Екатерин, вы точно там не пропустили еще три нолика, да? Не за 2700 и даже не за 270, а прям вот за 27. Даже не знаю, что сказать. Королева восхищения, обычно говорят в таких случаях. Елена рассказывает: купила горящий тур за день до вылета гораздо дешевле, чем было за два дня до этого, чем за несколько дней, не говоря уже про раннее бронирование. А все так радуются раннему бронированию, да, что наоборот, раннее бронирование это прям со скидкой. Но получается, что если у тебя есть возможность, и ты легкий на подъем, как это, взять, подпоясаться и помчать, то это прям вот вообще. И причем Елена дальше продолжает. Даже пока думала, ехать или нет, в этот же день еще и подешевело. Однозначно нужно было брать. Да, конечно, вообще не вопрос. Тут и думать нечего. Наталья рассказывает. Привет, Наша. Из последнего заказывала маме лекарства в аптеке, и там была распродажа масел со скидкой 90%. Обожаю натуральные эфирные масла. Поэтому заказала 10 на 10, а заплатила всего лишь 1000. Да класс. Вообще, хорошо, приятно читать ваши комментарии. Приятно, что можно и по нашей жизни что-нибудь ухватить нужное за мелкий прайс. Это всегда радует. Кто же отправится сегодня за бесплатно? Абсолютно, то есть даром, на концерт «Люмисфер. Мировые хиты». Давайте, наверное, это будет Екатерина. Надеюсь, что она не ошиблась и нули не пропустила. И что реально она купила шубу ребенку за 27 рублей. Ну все, ее просто даже Амелия не переплюнула, которая за 5000 купила каркасный бассейн. Шуба розовая, детская. Ну пусть что детская, за 27 рублей это круто. Екатерин, расскажу, как получить билеты. Ну а всем хорошего дня, побольше хороших полезных покупок. Опять же, за дешево. Прощаюсь с вами до завтра. Всем пока-пока.
0: Маяковский. Реклама на 107FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
5: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
6: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Магазин «Медовый спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый спас». Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Атакованный в Орске нефтеперерабатывающий завод полностью остановлен. При ударе задеты элементы ключевой инфраструктуры, восстановить которое пока невозможно. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. По его словам, оборудование на НПЗ импортное. С учетом санкций сроки ремонта затянутся до 6 месяцев. Рассчитывать придется на завозное топливо, уточнил глава региона. Он добавил, что в Оренбургской области уже идет перенастройка логистики. Предприятие в Орске попало под удар БПЛА во вторник. В Севастополе при разминировании сдетонировал один из боеприпасов ВСУ. Погибли четверо пиротехников МЧС и охранник объекта, на котором обнаружили снаряд. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сегодня ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре города. В результате Севастополь обесточило. На данный момент электроснабжение восстановлено. Также в региональном управлении ФСБ сообщили, что в результате подрыва в Севастополе погиб военный. Подозреваемую задержали. Она действовала в интересах Украины, добавили в спецслужбе. Россия не получала от США предложений Владимира Зеленского по урегулированию. Американские дипломаты не передавали их российской стороне, заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Так он прокомментировал недавнее заявление украинского президента. Тот говорил, что Киев представил Вашингтону новые варианты решения конфликта с Москвой. Подробности не приводились. В ближайшее время ожидается визит американских переговорщиков Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Между тем, Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих. Сотрудников лесопилки в Коми обвинили в краже более 40 тонн дизеля. Задержаны четверо работников предприятия. Против них возбудили уголовное дело о присвоении. Сотрудники лесопилки в течение года завышали объемы необходимого дизтоплива. Излишки они продавали индивидуальным предпринимателям по цене ниже рыночной, а полученные деньги делили между собой. Ущерб по делу превысил 5 миллионов рублей. Задержаны мастер леса, механик, водитель бензовоза и оператор диспетчерской. Вместо удаленного формата работы российские работодатели все чаще предлагают гибридную занятость, и в дальнейшем эта тенденция продолжится, заявил НСН заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
3: Сейчас удаленщиков порядка 8% от офисных сотрудников. Если офисных сотрудников в России там порядка 30 миллионов человек, то это порядка 2-2,5 миллионов человек. Но компании уменьшают количество удаленных сотрудников. Рынок таков, что там бухгалтеров, юристов, экономистов, HR-специалистов, маркетологов на рынке становится достаточно большое количество, и компании для повышения уровня контроля, получения больших результатов уже не видят такой потребности, что для того, чтобы их удержать, нужно предоставлять удаленный режим формата работы, переходят на либо 100% присутствие в офисе, либо гибридный формат работы.
2: Популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: В прошлом часе Митенька предложил прекрасную абсолютно тему.
2: Я предложил прекрасную тему.
1: Долгов, конечно.
2: А, долгов.
1: Да, вот я, например, одолжила Митеньке прекрасную голубую кофту. Случилось это 10
2: сейчас.
1: Лет назад.
2: Да. Замерз, все замерзло. Сверху, снизу, все как-то. Вот. Теперь я сижу в девчачьей голубой. Ну, хорошо.
1: Что значит девчачья? Юнисекс. Тебе, между прочим, очень идет.
2: Прям это для очень юного мальчика, потому что размер-то твой. Я в этом плане имею в виду, девчачья. Я в этом плане, не в плане цвета. Тут, ради бога, уже. Я в моем возрасте уже все, что внуки отдали донашивать, то и донашиваю.
1: Да, внуков это, видимо, я. Я помню, один раз мне подарили кальян. Минздрав, значит, не одобряет курение табака, но так или иначе подарили мне, ребята, кальян. Очень красивый был кальян, там такая синяя колба, там в этой вот шахте, значит, с красивой такой изогнутой фигурой пантеры, усыпанной какими-то стразами. Это было очень все эффектно красиво, все это было в таком красивом кейсе-чемоданчике, таком как бы ударопрочном. Но буквально через 3 дня они попросили этот же кальян у меня на выходные, потому что у них планировалось какой-то там сабантуй на выходных на даче. Я говорю, да, конечно, берите.
2: Давай возьмем такую тему, кстати.
1: Все, я нет у меня другую. Больше кальяна.
2: Нет, это понятное дело. А когда вам что-то дарили, а потом вас одалживали?
1: А вот это?
2: Конечно, прикольно вообще. Это когда тебе, знаешь, ну вот вот я тебе там вот это, а потом
1: да,
2: хоп, у тебя это отжимают. Да, отжимают потихонечку, аккуратненько. И вроде мило, и вроде хорошо, и вроде ты знаешь, что это
1: то
2: твое.
1: То есть тот же человек, который подарил?
2: Ну, условно говоря, да. Ну, или в семье это делают очень быстро, очень качественно.
1: А,
2: очень.
1: Я отжала своему мужу рюкзак.
2: Вот, пожалуйста.
1: Мне коллеги подарили великолепный рюкзак Монблан. Но на огромной спине моего мужа он смотрелся примерно как у феечки Винкс. Я не знаю, есть ли у феечек Винкс рюкзачки.
2: Вот. Поэтому я забыл, что я хотел сказать. Давайте, Лиза Михайловна, продолжайте тогда.
1: Да, и теперь это мой рюкзак, потому что на мне он смотрится гораздо
2: более ультимативно. А, вы про рюкзак решили, да? А не про тему.
1: Так тема как раз в том, когда вам что-то дарили, а потом это же и отжали. Желательно тот же человек, который подарил, потому что это особенно интересная история бывает.
2: Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. И давайте по чесноку. Если это делали вы, отжимали,
1: точно.
2: Ничего страшного в этом нет. Знали бы вы, сколько у меня прекрасных вещей были некогда мной подарены кому-то другим.
0: Реклама на 107 FM. Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным 2-литровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
3: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, куда движется группа «Пикник» и поговорим о новом семейном релизе Сергея Бабунца. Группа «Пикник» презентовала новый альбом «Вечное движение». В релиз вошли 14 композиций, две из них инструментальные, но концепция пластинки отсылает к древнему образу колеса фортуны и рассказывает о разных этапах человеческой жизни. Для «Пикника» этот релиз стал юбилейным. Подробности о новом альбоме мы узнали у лидера группы Эдмунда Шклярского.
2: Этот альбом у нас оказался юбилейным, можно сказать. 25-й по счету номерной альбом. И не зря его, наверное, не случайно назвали «Вечное движение», потому что в этом круговороте музыкальном мы уже давно находимся и никуда, собственно говоря, не хотим от него уходить. Альбом «Вечное движение», не побоюсь это слово, концептуальный. Каждая песня на своем месте. Ну, что нового звучит, какие звуки? Ну, понятно, звук синтезатора, он всегда синтезируется, поэтому в каждой песне он, собственно говоря, уникальный становится. Здесь мы применили, ну, до ныне неприменяемый, так скажем, ударный инструмент, он несложный, называется «Ковбелл».

Послушать «Вечное движение» уже можно на всех цифровых площадках. Сергей Бабунец и его сын Никита сняли клип на совместную песню «До неба рукой подать». Композиция рассказывает о мечтах, которые можно сохранить даже среди серых городских будней. В кадре отец и сын гуляют по Санкт-Петербургу, превращая обычную прогулку по городу в визуальное продолжение песни.

0: клип уже можно посмотреть в сети, друзья, ну и в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну и на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Вы спросили у вас, когда вам что-то подарили, и тут же это одолжили. А может быть, вы кому-то что-то подарили, и тут же взяли это взаймы.
1: А вот смотрите, мой отчим вообще сделал ход конем. В день рождения моей мамы подарил ей пневматический пистолет. Естественно, он ей нафиг не сдался. В итоге отчим забрал пистолет себе и ходил довольно. У меня была такая знакомая пара, когда он ей на день рождения... А она ему... Это еще советское время, там, ну, это мамины знакомые, больше так. Вот, она, значит, ему на день рождения подарила шикарную чешскую хрустальную вазу. Ему, а он ей удочки. Оба остались довольны.
0: Да. Привет, 3-летний сын дарит мне свои машинки. Я их отношу на работу, ставлю на специальную полочку. Примерно раз в месяц привожу сына на работу. Он видит машинки, про которые уже забыл, и просит подарить. Круговорот машинок в природе.
1: Какой вы хитрый жук, какой вы хитрый папа-жук, понимаете?
0: А может быть, жучка, тут непонятно.
1: Добрый день. Помню, в начале нулевых на день рождения товарищ подарил 500 рублей и тут же попросил их одолжить ему.
0: Еще по молодости поехали в первый раз на юг, в Мацесту. И там купили или выкупили, я не помню, но это так написано. Две пальмы. Привезли домой, одну посадили у себя в парник, другую попросили, чтобы мама моя отдала своей сестре, моей тете. И она отдала ту, что получше и попышнее. Ну и я, недолго думая, поехала к тете и поменяла. Очень стыдно.
1: Наши привет. Мне друг подарил хороший динамометрический ключ. Я очень хотел именно определенную модель, а также производителя. Через пару месяцев он попросил у меня его для ремонта машины, в итоге свернул ему голову в прямом смысле. А потом подарил мне новый, более дорогой, с большим усилием, чтобы уже наверняка.
0: Подарил жене много лет назад акустический бас. В процессе эксплуатации лопнул верхний порожек на 4-й струне, и она дребезжала. Давно в разводе, 5 лет назад, надо было записать бас-партию для одной песни. Одолжил у нее, и пока гитара была у меня, нашел материал, выточил своими руками новый верхний порожек. И после записи вернул бас с новыми струнами и порожком. Ну, какой хороший человек.
1: Да. Много лет назад увлекся подводной охотой. Друг тоже решил заняться для совместных выездов. Подарил ему на день рождения дорогой профессиональный фонарь. Но друг быстро потерял интерес, стал ездить без него. А однажды попросил у него этот фонарь, так как мой сломался. С тех пор он у меня, а друг больше не ездит, повода вернуть не было. Вот, оправдываю себя. Жалко, если бы хорошая вещь лежала без дела. Нет, слушай, здесь, ну вообще, тут вообще жалеть не стоит. Прям вот все верно, вы верно поступили, потому что вы друзья.
0: Все папы дарят сыновья машинки, вертолетики и так далее, а играют сами. Когда дети вырастают, в ход идут удочки, лодки, инструменты и так далее. Со мной было так же, я такой же классик. Пишет нам Андрей из ЕКБ. Андрей, вы сейчас раскрыли мне просто глаза на то, почему у меня в детстве были машинки.
1: Хотелось Барби, да?
0: Кстати, я тебе хочу сказать, мне хотелось одну Барби, у которой можно было волосы мелками красить в разные цвета.
1: Ага.
0: Все, мне хотелось одну Барби. Я не хотела вообще никаких других кукол. То есть одну Барби. И машинки меня вот так вот устраивали. Мне очень нравились мягкие игрушки. Это был мой номер раз. Номер два у меня были конструкторы. На третьем месте были у меня машинки. И только потом была Барби.
1: Молодец.
0: Но Барби
1: папа.
0: У меня не было.
1: Молодец твой папа. Так, друзья, было ли в вашей жизни такое, что вам, может быть, что-то дарили, а потом это же отнимали у вас либо ваши близкие, либо те, кто дарили, либо вы сами кому-то что-то, ну, задарили, а потом такие, ну, блин, елки-моталки, одолжу и не верну. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
2: Наша реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АОТ Банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру.

0: 12+.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
4: Реклама. ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И мы обсуждаем, что вы подарили кому-то, и у вас это сразу одолжили, а может быть и наоборот, вам подарили и тоже сразу одолжили. И вот пишет нам Дмитрий из Казани. Сынишке Климу 5 лет. Привел его в гараж, а там инструменты, удочки, палатки, лодка, мотоциклы, много всего, как, конечно, чего у него глаза разбежались. Сын коротко выдал: «Папа, ты должен мне все это подарить. Но ты не переживай. Если тебе что-то понадобится, я тебе одолжу».
2: Это был мой телефон. Он упал. Простите, пожалуйста, да. Кстати, кроме вот этой вот колбы для кальяна, у тебя что-то было еще такое, что, допустим, тебе дарили, потом одалживали?
1: Нет, мне кажется, нет.
2: Ты всем пользуешься?
1: Ну, кажется, да. Нет, ну, в смысле, ну, да.
2: Ну, а был такое, что ты, допустим, кому-то даришь, ну, чем-нибудь вкусненькое, не знаю, там, ну, какой-нибудь помело или грейпфрут какой-нибудь.
1: И сам хочешь это сожрать.
2: Да, и хочешь,
1: да,
2: такое.
1: Да, конечно.
2: И съедаешь.
1: Ну, не весь, конечно.
2: И ну, не, конечно,
1: ну,
2: да.
1: Я обычно мужу вкусняшки приношу, а потом такая: а когда мы уже откроем, попробуем.
2: А, вот так, да?
1: Да.
2: Да, это правда. Подарил соседу автомобильный набор инструментов на 180 позиций. Я завидую вашему соседу, Дима из Казани. А, ну, только Димка умеет такие делать подарки. Вот самое интересное, что нафига это мне надо? Я не умею ничем пользоваться, но у меня хорошее сейчас вот собирается. Такой инструментарий, ребята, вообще. Вот, теперь у нас выделено капслоком отличный инструмент для ремонта наших машин, пишет Дмитрий из Казани. Мы так с моим соседом по, в общем, гаражу, у нас был общий гараж на две машины. Вот, с Максом. Жаль, что... Съехать, это были съемные такие, это самый съемный гараж. Ага. А так я уже и уже полочки присмотрели, чтобы ставить резину и все прочее. И решили там обустраивать, и я запенил там. Ой, да ты че. Ну, кривенько, косенько заклеил. Ну, нормально, все нормально. Жить можно было.
1: Добрый день, самый милый ведущий нашего.
2: Это мы.
1: Спасибо, спасибо. Подарила. Добрый. Подарила младшему сыну колонку Марусе. Угадайте, откуда у меня на рабочем столе уже несколько лет звучит наше радио.
2: Интересно, откуда?
1: Интересно, откуда?
2: Мы вообще не догадываемся. Так, для вот. А вот это читала? Для ремонта авто подарили обалденный фонарик на аккумуляторе. Свет, огонь. А внук без меня был в гараже и просто отдал его. Я приехал, а фонаря нет. Выяснил, где, а мне в ответ: он мне нужен.
1: Отжал его, наверное.
2: Да-да-да. Все попытки объяснить, что это мой подарок, как об стену, а теперь я без фонарика, ну, сказал бы, я бы ему купила. Так обидно. Дед, это же на самом деле, ну, как бы, ну, дед, да, ну, скорее всего, ровесник же мой. Вот, поэтому, слушай, на самом деле, ну, это же прикольно, когда твоими вещами пользуются те, кто будут после нас. Это же, по-моему, классно. Вот, а вообще, подзатыльник ему и забрал быстро фонарик. Что это такое? Мелюзга прям отжимает.
1: А сейчас нельзя подзатыльник, все.
2: Морально можно сделать его.
1: Очень родителям его можно
2: бровью
1: дать.
2: Посмотри
1: кто
2: на него.
1: Кто там между вами и внуком у вас родился, вот ему подзатыльник,
2: да,
1: и
2: все. Да, кстати, у вас же есть те, кто могут влиять. Вы же не
1: зря
2: детей себе рожали, чтобы они потом себе внуков рожали вам. Поэтому быстро детям дал сам прочуханку, чтобы они своих детей воспитывали правильно, чтобы деда уважали, с подарками к нему приходили. Понятно?
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-21-770-38-95-98. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. Люмисфера приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-07-08-03.
7: Ничего не говори.
8: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-71-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
9: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
10: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
11: Магазин «Медовый спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов. По адресу: город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый спас».
12: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
13: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
2: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
13: Аудитория 12+.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026 году начался первый этап — физическое обособление полос на Плехановской и Московском проспекте, обустройство посадочных платформ для маломобильных граждан. В 2025 году для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции. Свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества», более 500 защитников получили направление на медреабилитацию, свыше 400 на санаторно-курортное лечение. Половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом. Социальные координаты сопровождают ветеранов на всех этапах, включая запись и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. И еще, жители Воронежской области уже свыше 340 тысяч раз воспользовались чат-ботами регионального министерства здравоохранения в мессенджере МАК, сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью этих сервисов жители региона записывались на прием в поликлинику, а также оформляли заявку на онлайн-консультацию по видеосвязи или закрывали больничный лист. Отметим, функции записи на прием распространяются только на определенные специальности медицинских работников первичного звена, которые закреплены в нормативных актах. Строительная готовность Воронежского государственного цирка достигла 85%, сообщили в публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства. Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству и наладке внутренних инженерных систем, благоустраивается территория вокруг. На объекте трудится 70 человек. По договору объекты должны сдать в четвертом квартале 2027 года, однако работы собираются закончить гораздо раньше. До плюс 6 градусов похолодает в Воронежской области. Такой температуры стоит ожидать уже ночью. Впрочем, в областном центре в темное время суток будет немного теплее. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Уже в ночь на пятницу температура воздуха по области опустится до плюс 6, плюс 11 градусов. В Воронеже до плюс 9, плюс 11. Днем поднимется до плюс 22. В ночь на субботу синоптики также обещают плюс 6, плюс 11 по региону и плюс 9, плюс 11 в областном центре. Светлое время суток до плюс 24. Существенных осадков не ожидается. Это были новости региона.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. А вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, Чапа и Чави – это имена?
1: Собаки.
2: Не-не-не. Это орангутанги. Кто из них мальчик, кто из них девочка?
1: Чапа и кто?
2: Чапа и Чави.
1: Ну, Чави, наверное, мальчик, потому что как Уго Чавес.
2: А не Чапа?
1: Знаю. Чапа.
2: У меня так у бабушки собаку
1: Чипи,
2: звали Чапа.
1: Чапа.
2: Да, Джимми, Чапа. Короче говоря, суматранские орангутанги Чапа и Чави в Чави в московском зоопарке решили утеплиться из-за похолодания и надели на себя одежду.
1: Там розовые... это прям мы с тобой, смотри-ка.
2: Да, угу. я из-за этого и стал. Да. На уличный вольер дамы. Их две, это две девочки. Ах. Все нормально, можно было чуть больше прочесть и больше бы знал. Как следует, утеплившись, Чави выбрал толстовку с изображением пингвинов, а ее мама Чапа, так они еще и родственницы, однополый вязаный жилет, я вам скажу, однотонный, вернее, розовый, фуксии, то, как вы любите, девчонки. После этого, там чуть не подрались мамка с дочерью из-за общих
1: потому
2: вещей.
1: Потому что, конечно, на другом вещь смотрится,
2: конечно,
1: типа ты такой, это неплохо.
2: Да, это прям практически в завершение нашей темы, которая была в прошлом части, когда вы что-то кому-то подарили, потом отжали. Вот,
1: Так что, отжали?
2: Я не стал читать дальше, вроде там, когда мама с дочерью ссорится, как-то уже особо не хочет.
1: СДВГ-шоу, дорогие друзья. Не стал читать дальше, потому что стало скучно.
2: Да нет, не стало скучно, просто...
1: Все понятно.
2: Да. Очень большое спасибо вам, Михайловна, что вы меня выслушали. Я прям, знаете, чувствую, что прям меня услышали. Я же не зря...
1: Я слушаю.
2: Да.
0: Реклама на 107 FM.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
4: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужево 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужево 6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: 255, 45, 55. Запомни. Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, друзья, чтобы не ждать погоды у моря, вот мы просто напрямую с Алисой Михайловной, у нее есть выходы через своих друзей, да, высокопоставленных, абсолютно таких, что мам дорогая. Короче, мы звякнули в гидромедцентр, и слесарь Василий рассказал нам, что же нас ждет с вами на
2: этой
1: неделе.
2: Мой друг из администрации, да?
1: Да, слесарь Василий, да. До конца лета Москву еще дважды ожидает потепление. В смысле дважды? Август месяц. Алло, люди, 13 число. Вы что, вообще лето? Лето? Вы что, какое-то дважды потепление. А в первый раз столбик термометра поднимется уже в это воскресенье, 16 августа. Пока что он, видите, лежит. Как рассказали изданию нам, конечно, никакому тут не изданию, господи. Вот главный специалист столичного метеобюро, как мы уже сказали, слесарь. Как я сказал, слесарь?
2: Василий Васильев.
1: В воскресенье среднесуточная температура воздуха приблизится к климатической норме 23-25, в области 22-27. А потом опять, собственно говоря, похолодает. Температура ночи тоже может быть и до 10 градусов тепла. Я не понял, кто ли это выключил?
2: Так, подожди, по воскресенье это один раз, а второй раз когда?
1: А второй раз даже не сказали, вообще непонятно.
2: Следите за обновлениями.
1: Москва ждет еще одна волна относительно теплой погоды, однако позже она пойдет на спад.
2: Но это не точно.
1: Вот, хорошо, что синоптики не саперы, как вы уже поняли, друзья.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

письма, ветер в спину.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Так, одного именинника мы уже поздравили, да. Угу, давайте второго поздравим.
2: Давай. Еще наш одного. Постоянный слушатель Карлсон Леша из Краснодара празднует сегодня свой день рождения. И если верить его собственным словам, он очень счастлив проводить свой праздник, слушая наш эфир.
1: Лех, привет тебе большое.
2: Да, будь здоров, будь счастлив, много тебе деньгов всяких красивых, потому что на них можно купить всякие классные штуки.
1: Да, все, пусть у тебя все получится, рада знакомству, хотя бы вот так виртуально, и это здорово.
2: Аминь.
1: Так, что?
2: Аминь.
1: Аминь, я понял. Да. Так, друзья, в общем, перед тем, как мы будем прощаться с вами, нашел здесь такую небольшую статью, выяснилось, что иностранцы, которые приезжают в Россию, ну и в частности в Москву, на что они тратят свои деньги, что они чаще всего покупают? Покупают они
2: еду.
1: Прежде всего... Да. Внимание, да. Локальные российские бренды еды и одежды. Как ни странно, и чем он локальнее, чем он закрытие и менее известно, но как бы качественное, понятное
2: нишево,
1: дело.
2: Нишево.
1: Да, вот вы знаете эти умные слова, у меня ними всегда сложность была. Поэтому они выбирают специально, поскольку это помогает вспомнить поездку. И тут же делятся впечатлениями, сказали, что больше всего, особенно жители Европы, поражает то, что в центре Москвы, на той же Красной площади и так далее. Ну вот первое, что их поражает, это чистота.
2: О, да, да. И отсутствие маргинальных личностей.
1: Да, да, там вот эти вот это люди, правда. Которые
2: в Риме
1: понятное,
2: такого роскошества
1: в другом
2: нет,
1: сознании.
2: В Нью-Йорке такого роскошества тоже нет.
1: Да, и прочее, прочее. Короче говоря, тратят они в среднем около 2000 долларов, и только, но 16% тратят они в среднем на шопинг. Все остальное на удовольствие и радость.
2: Так, и богатые.
1: Богатые. Так там что-то 2000 долларов. Что
2: ну,
1: это такое?
2: Нифига себе.
1: Ну, что это такое?
2: 150 тысяч рублей.
1: Дай я сейчас покажу тебе, как быстро их можно потратить.
2: Не дам.
1: Я так и знал. Всем счастливо. Пока, до завтра.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
2: По данным Гесметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 20 градусов. Слабый северо-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
1: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528. Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Это моя родина, мой родной край. Место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле – современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас». «Протек» – комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек» – все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте, меняю

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Курилы – неотъемлемая часть России. Поездки президента по территории страны, в том числе и на эти острова, не могут быть предметом для обсуждения с иностранными государствами. Такое разъяснение дал посол России в Токио Николай Ноздрев японскому МИДу. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Сегодня МИДе Японии министр иностранных дел Тосимицу Матеги озвучил послу протест Токио в связи с посещением Владимиром Путиным острова Итуруп. В ответ глава дипмиссии разъяснил, что Южные Курильские острова вошли в состав России по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях. Их принадлежность сомнению не подлежит. Идея, возможно, моратория на боевые действия в Черном море озвучивается по разным каналам, но Россия пока не получала никаких формализованных предложений на данный счет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. Глава МИДа Турции Хакан Фидан ранее сообщал, что Анкара передала странам украинского конфликта предложение о моратории на военные действия, в том числе в контексте ситуации в Черном море, где участились атаки на торговые суда. По словам Грушко, перемирие и другие меры по снижению интенсивности боевых действий не приведут к прочному миру без устранения первопричин конфликта. Электроснабжение Севастополя, которое было нарушено ночной атакой ВСУ, полностью восстановлено, сообщила Севастополь-Энерго. Электроснабжение в городе восстанавливали по временной схеме. Большую часть абонентов запитали еще утром. В данный момент Севастополь отражает новую атаку дронов, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Уничтожено не менее 10 дронов. «Росатом» планирует строительство еще 4 плавучих атомных станций, сообщил директор Департамента развития СМП и Арктики Азамат Хачуев на форуме «Арктика-регионы». Представитель госкорпорации напомнил, что первая и единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» уже несколько лет работает на Чукотке в Певеке. Она доказала свою эффективность. По словам Хачуева, такие решения обеспечивают не только гибкость в плане места размещения станции и сокращение расходов, но и конкурентоспособные тарифы. Также «Росатом» планируют продавать такие проекты на международном рынке. Третий ежегодный кинофестиваль «Феррум» пройдет в Железноводске с 26 по 30 августа. На 5 площадках покажут 26 фильмов, сообщили организаторы. Творческим ориентиром для киносмотра стал международный фестиваль «Герои время», автором и идейным вдохновителем которого был актер и режиссер Сергей Пускипалис, который погиб в сентябре 2022 года. В этом году исполняется 60 лет со дня его рождения. Одним из ключевых событий «Феррум-26» станет новая конкурсная программа авторского кино социальной направленности «Молодые для молодых». Также организуют показы с 35-миллиметровой пленки. Программу посвятят 90-летию со дня рождения режиссера Станислава Говорухина и 95-летию композитора Микаэла Таривердиева. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в 10-бальное на шоу. Я сегодня буду развлекать вас в одиночестве, потому что, как вы знаете, Игорь Владимирович отдыхает. Он уже добрался до моря. А у Графена Колесник, которая вроде бы согласилась его замещать, сегодня появились совершенно неотложные дела, поэтому фени сегодня не будет. Но это не значит, что наш эфир станет от этого скучнее, потому что мы разыграем титул «Умника дня» обязательно, кстати говоря. Последний не только на этой неделе, но и в этом месяце, потому что я тоже со следующей недели буду в отпуске, поэтому следующий титул «Умника дня» мы будем разыгрывать, я думаю, уже в сентябре. Ну и давайте традиционно поработаем вот в этом литературно-музыкальном варианте. Значит, я традиционно зачитываю вам фрагмент какой-то хорошо всем известной песни, ну, четверостишье зачитаю, а вы попытаетесь догадаться, что это за песня. Я абсолютно уверен, что вы ее хорошо знаете, эту песню. И, ну, давайте, вот так она звучит. Попробую красиво зачитать с выражением. Сердце устало, но видно мало ему. Ну что же, плачу порога, девчонка, недотрога. Жизнь разделила железная дорога. Странной звездою горит зеленый семафор. Вот такое творчество. Я, кстати, сразу тут хочу отметить, что семафор-то механический прибор, он не горит. Ну да ладно, это не имеет, наверное, значения. Если вы догадались, о какой песне идет речь, то, пожалуйста, присылайте свои варианты традиционными способами либо через сайт наш.ру, либо через наших ботов в социальных сетях. И совершенно не обязательно присылать название песни. Можете просто, не знаю, продолжить текст. Можете написать, кто исполнитель. Мне совершенно не важно. Мне главное понимать, что наши камертоны настроены одинаково, и вы знаете, о какой песне идет речь. Ну, а в остальном у нас все по-прежнему. На 4 часа заселяюсь в ваши радиоприемники, чтобы нести разумное, доброе и вечное.
0: Реклама на 107 FM.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
4: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
5: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, спешу заверить, что камертон у нас настроена одинаково. Пара неверных ответов. Это не «Осин плачет девочка в автомате», это не Татьяна Овсиенко. Еще есть один такой, ну, это не ответ, наверное, это вопрос. Какая-нибудь попсня очередная? Между прочим, да, попсня, но достаточно хорошая и качественная. И я абсолютно уверен, что все вы ее слышали. Давайте я поставлю припев.

0: Ну и Алена Апина, это, естественно, он уехал прочь на ночной электричке. Песенка такая жизнерадостная, веселая, и молодцы, что написали. Кстати говоря, мне очень приятно, что никто не заморачивается по поводу того, что надо обязательно название узнать. Пишут продолжение, пишут, кто исполнитель, поэтому все правильно, все нормально. Так, друзья, сегодня у моего напарника Игоря Владимировича Седова день рождения, и даже не просто день рождения, дата у него круглая, и он традиционно свой день рождения справляет где-нибудь в южных широтах, желательно на море, возможно, вот у него какой-нибудь коктейль уже с зонтиком в руках, я не знаю, мы с ним списывались сегодня утром, и он уже сообщил, что уже все, он на море, ему хорошо, он отдыхает. Поэтому, Игорь, я тебя поздравляю, дорогой мой напарник, и желаю тебе долгих лет, и чтобы мы напарниками оставались с тобой еще, ну, как минимум, десяточек другой на лет. Вот, но смотрите, тут сегодня у меня есть для вас хорошее предложение. Что обычно делаем мы с напарниками? Если кого-то надо поздравить, мы, как правило, вы в сообщениях пишете. Если у нас есть такая возможность и хватает времени, мы с удовольствием кого-нибудь поздравляем с днем рождения. Сегодня такая возможность есть у вас. Вы можете через сайт наш.ру или через наших ботов прислать поздравление моему напарнику. Но предлагаю сделать это, знаете как, сделать это в качестве тоста. Ну, потому что, ну, просто, Игорь, поздравляю тебя, ну, понятно, что это приятно. А вот придумать какой-то тост с пожеланием, это всегда, мне кажется, гораздо более, ну, какое-то вот красивое явление. Поэтому я предлагаю вам начать. Дорогой Игорь Владимирович, или дорогой Игорь. Ну, это уже как вы сами хотите, но вот чтобы я мог зачитать ваше сообщение именно как тост. И вот, честно говоря, такой тост, да, давайте выпьем, потом пойдем покурим, они не принимаются. Это не про Игоря, и еще к тому же Минздрав предупреждает. Но какое-нибудь красивое пожелание в виде тоста можете присылать, с удовольствием их почитаю. А если оно будет еще и креативным, будет вообще круто. Все, жду ваше сообщение через сайт наш.ру и через наших ботов.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И я предложил вам сегодня поздравить моего напарника, который, ну, может быть, он нас и не слушает, хотя я, конечно, на это очень сильно надеюсь. Но в любом случае, я ему все попозже еще раз передам, все, что вы сегодня присылаете. А я предложил вам прислать не просто поздравление, а поздравление в качестве, ну, вот, красивое, в качестве, там, условно, вот как тост говорят за столом, вот что-то из этой серии. Вот что вы пишете: дорогой Игорь, с юбилеем, ты человек, у которого даже план Б круче, чем у остальных план А. Пусть и дальше все получается, даже то, что вообще не планировалось. Поднимаю бокал за тебя, пусть поводов для тостов будет еще много, и все они будут только по хорошим поводам. Ну, красивые слова, спасибо вам. Так, Игорь Владимирович, наш лучший радиоведущий, желаем тебе, чтобы море было теплым, жизнь веселой, эфир без помех, а напарник самым лучшим за юбиляр, за то, что всегда быть на правильной волне. Пишет нам Кристина из Германии. Кристина, спасибо. Так, что еще? Дорогой Игорь, вот очень мне нравится это сообщение, я его прямо выделил, оно с юмором, хорошее такое. Дорогой Игорь, поздравляем, вы достигли нового уровня. Пожалуйста, выберите один из апгрейдов: очки для чтения, волос в ушах, пивной живот. Выпьем за любой ваш выбор. Вот так вот. Но, вы знаете, на самом деле очки для чтения Игорю не особо-то нужны. Даже не знаю, пусть сам выбирает. Так, длинный тост. Ну, как, знаете, бывает, начинают с чего-то и долго подводят к финалу. Дорогой Игорь Владимирович, наш главный человек в эфире. Желаем, чтобы голос никогда не садился, микрофон всегда работал, а рейтинги росли быстрее цен. Пусть в жизни будет только позитивный эфир, без помех, без плохих новостей, без внеплановых рекламных пауз, здоровья на полную громкость, счастья без ограничений, денег с бесконечным лимитом. С днем рождения за вас и за то, чтобы жизнь всегда была в прямом эфире, пишет Денис из Лондона. Денис, спасибо за такое красивое поздравление. Ну и, конечно, многие прислали этот вариант. Он в разных, просто чуть-чуть есть вариация. Зачитаю классический. Кто разгонит в небе тучи, кто всего может достичь, наш великий и могучий Игорь Владимирович. Присоединяюсь к этим поздравлениям. Присылайте ваше поздравление Игорю в виде тоста, и этот час с удовольствием буду их зачитывать, а потом еще и передам Игорю Владимировичу.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга K40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт, и включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
4: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
6: Реклама. ООО «Kärcher». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Плохой полицейский.
10: Все живут по моим правилам, даже преступность.
9: И хороший полицейский.
11: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
9: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И в этом часть с вашей помощью поздравляем Игоря Владимировича с днем рождения. Дата у него сегодня круглая, а отмечает он ее радостно где-то в южных широтах. Вот они, ваши сообщения, ваши, так сказать, тосты. Древние греки предполагали, что человеческими судьбами правят богини Мойры. Ну, их там три богини было, да. Одна обрела нить, другая определяла судьбу, а третья перерезала ее в конце жизни. Так вот, дорогой Игорь Владимирович, желаю, чтобы первая обрела для вас нить жизни крепкой и толстой, вторая проводила ее, минуя разные острые углы, а у третьей затупились ножницы, и она долго-долго их точила, прежде чем пустить в дело. Да, хорошее, очень хорошее сообщение. Спасибо вам. Дорогой король Игорь Владимирович, желаем тебе, чтобы твой внутренний микрофон был всегда включен на полную громкость, голос не садился, а аудитория, то есть мы, твои друзья, всегда слушала тебя с открытым ртом. За качественное вещание пишет Анна из Москвы. Спасибо вам, Анна, большое. Так, есть и короткие, кстати говоря, такие короткие, как у генерала, вот этого, которого Булдаков играл. Здоровье мечт. Прекрасно, прекрасно. Вот, в принципе, а что в этом возрасте особо еще надо? Тут есть один такой театральный немножко вариант. Я попробую изобразить. Не знаю, получится у меня или нет. Игорь! Завывал ветер. Игорь, Игорь! Стучали камни. Игорь! Шептали волны. «Игорь!» — кричали радиослушатели. Услышав главные эти возгласы, я дарил Игоря счастьем и богатством. Вот так вот. Ну, красиво. Красиво тут не поспоришь. Так, вот еще хороший такой, прямо, мне кажется, кавказский немножко такой тост. «Добрый день!» Высоко-высоко в небе парил гордый и большой орел. Желаю, чтобы Игорь парил, как орел над проблемами. Чтобы ум у Игоря был острым, как клюв орла. Чтобы Игорь видел все, как орел. Чтобы Игорь мог, как орел, унести самого большого барана в свое гнездо и накормить всех-всех-всех. Ну, спасибо. Ну, красивые. Так, что еще хорошего? Вот это мне очень нравится. Коротко и ясно. Доброго вечера, глубоко уважаемый Игорь Владимирович. Поздравляю с очередной годовщиной ввода в эксплуатацию. Ура! Ура, товарищи, ваши поздравления Игорю принимаются через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, спасибо вам большое за такое огромное количество сообщений с поздравлениями моему напарнику. У него сегодня юбилей. Празднует он его в южных широтах. К сожалению, не успеваю зачитать, естественно, все сообщения, поэтому приношу свои извинения за это. Но до напарника все ваши сообщения, я думаю, смогут дойти. Ну, а мне остается только сказать, что в следующем часе мы обязательно будем разыгрывать титул «Умника дня».
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Реклама на 107 FM.
3: Наша погода.
4: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
5: По данным Гесметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
1: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Магазин «Медовый спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов по адресу: город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый спас».
3: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026 году начался первый этап — физическое обособление выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте, обустройство посадочных платформ для маломобильных граждан. В 2025 году для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции. Свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества», более 500 защитников получили направление на медреабилитацию, свыше 400 на санаторно-курортное лечение. Половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом. Социальные координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая запись и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. И еще, жители Воронежской области уже свыше 340 тысяч раз воспользовались чат-ботами регионального министерства здравоохранения в мессенджере МАКС, сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью этих сервисов жители региона записывались на прием в поликлинику, а также оформляли заявку на онлайн-консультацию по видеосвязи или закрывали больничный лист. Отметим, функции записи на прием распространяются только на определенные специальности медицинских работников первичного звена, которые закреплены в нормативных актах. Строительная готовность Воронежского государственного цирка достигла 85%, сообщили в публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства. Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству и наладке внутренних инженерных систем, благоустраивается территория вокруг. На объекте трудится 70 человек. По договору объекты должны сдать в четвертом квартале 2027 года, однако работы собираются закончить гораздо раньше. До плюс 6 градусов похолодает в Воронежской области. Такой температуры стоит ожидать уже ночью. Впрочем, в областном центре в темное время суток будет немного теплее. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Уже в ночь на пятницу температура воздуха по области опустится до плюс 6 плюс 11 градусов. В Воронеже до плюс 9 плюс 11. Днем поднимется до плюс 22. В ночь на субботу синоптики также обещают плюс 6 плюс 11 по региону и плюс 9 плюс 11 в областном центре. Светлое время суток до плюс 24. Существенных осадков не ожидается. Это были новости региона.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. Еще раз поздравляем Игоря Владимировича с очередным витком вокруг солнца. Напарник отмечает сегодня юбилей. И мы передаем ему, естественно, все поздравления, и наш коллектив, и вы, наши радиослушатели. Спасибо, кстати, вам большое. Ну что ж, а в этом часе мы не будем изменять традиции, поскольку сегодня четверг, мы будем разыгрывать титул «Умника дня». Почетный, переходящий, ну и, судя по всему, финальный в этом месяце. Потому что я так думаю, что следующий титул «Умника дня» мы уже будем разыгрывать в сентябре. Поэтому есть смысл побороться, потому что, ну, такой прямо долго будете носить звание самого умного человека. То есть мне осталось только придумать какие-нибудь кодовые фразы и пригласить вас поучаствовать в игре. Но это будет чуть-чуть подольше, а сейчас ненадолго прервемся.
0: Реклама на 107FM. Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Итак, предлагаю всем, кто хочет побороться за титул «Умника дня», взять в руки гаджеты и отправить первую кодовую фразу, чтобы поучаствовать, естественно, в первом раунде игры. Ничего я не придумал, фраза будет очень простой. Завтра уже пятница, так она будет звучать. И 10-й, приславший на кодовую фразу «завтра уже пятницу», будет участником первого раунда. Жду ваши сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И давайте-ка начинать первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». В нем будет участвовать Ольга. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте всем нашим.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, смотрите, поскольку я сегодня веду эфир в одиночестве, то экзаменатора вам выбирать не приходится. Экзаменатор у вас буду я. Вы готовы?
2: Готова.
1: Ну, тогда поехали. Какая категория водительских прав позволяет управлять грузовиками?
2: Д.
1: С. Чем, согласно устойчивому словосочетанию, хлебают щи?
2: Лаптем.
1: Правильно. Является ли рейс-федер слесарным инструментом?
2: Нет.
1: Правильно. В каком веке правил последний султан Османской империи?
2: В 20-м.
1: Правильно. Какая страна является родиной игры гандбол?
2: Англия.
1: Дания. Кто из российских императоров был отцом императора Николая I?
2: Павел.
1: Так.
2: Павел I.
1: Правильно. Уменьшительной формой какого мужского имени является имя Родя?
2: Родион.
1: Правильно. На территории какого государства находится Большое Медвежье озеро?
2: США.
1: Канада. Сколько букв «А» в слове «попрошайка»?
2: Две.
1: Правильно. Ну что ж, Ольга, вы отлично сыграли с результатом 6 из 9. Прямо я вообще в восторге, особенно по поводу Павла Первого. Прямо это для меня было...
2: Я ждала вопросы про императора, когда они в нем попадутся.
1: Вот они и попались. А, да. Спасибо вам большое.
2: Я тренируюсь, умник дня от Игоря Седова.
1: А вот вы молодец. Те, кто тренируется, они, как правило, легче отвечают на вопросы. Но, согласитесь, все равно немножко волнуешься, когда отвечаешь в эфире, а не просто сидя с гаджетом где-то дома. Так, Ольга, спасибо вам огромное за игру. А я очень скоро вернусь и озвучу вторую кодовую фразу для второго участника игры.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну и приглашаю всех во втором раунде побороться за титул «Умника дня». Титул почетный, переходящий. Но переходить будет не скоро. Я думаю, что следующая игра состоится только в сентябре. Поэтому кому-то сегодня выпадет честь носить этот титул как минимум 2 недели. А может и подольше даже. Так, в первом раунде у нас играла Ольга. Сыграла она очень хорошо с результатом 6 из 9. И мне нужен второй участник и вторая кодовая фраза. Что у нас там было? Первая фраза у нас была, значит, завтра уже пятница. Ну, давайте вторая будет еще проще. А там и суббота. А там и суббота. И приславший 20 эту кодовую фразу будет участником второго раунда игры «Успеть за 60 секунд». Жду ваши сообщения традиционным способом через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
2: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28-6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
4: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
5: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
7: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
8: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 000 рублей.

0: СКМ М7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
3: Да.
4: Да, ну что, вздохнули. Ну, мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
2: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
5: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио. Я люблю

0: Успеть за 60 секунд.
1: Ну и как вы понимаете, судьба титула «Умника дня» решится прямо в ближайшее время. В первом раунде играла Ольга. Напомню, сыграла она с результатом 6 из 9. А во втором раунде примет участие Сергей. Давайте знакомиться. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый
1: вечер. Ну что, Сергей, у вас экзаменатор все равно остается один, Андрей Германович. И если вы готовы, то мы можем приступить.
2: Давайте попробуем.
1: Поехали. Кто является автором рассказа «Дама с собачкой»?
2: Чехов.
1: Правильно. Сколько букв «А» в слове «стамеска»?
2: Одна.
1: Две. На территории какого государства находится озеро Сиван?
2: Ой, не знаю.
1: Армения. Африка. Уменьшительной формой какого мужского имени является имя Мотя?
2: Матвей.
1: Правильно. Кто из российских императоров был отцом императора Николая II?
2: Николая II был Александр III.
1: Правильно. Какая страна является родиной игры регби?
2: Америка, наверное.
1: Англия. В каком веке правил последний иранский шах?
2: В 20-м.
1: Правильно. Является ли киянка столярным инструментом?
2: Конечно.
1: Правильно. Что, да, согласно устойчивому словосочетанию, загребают лопатой?
2: Жар.
1: Что, согласно устойчивому словосочетанию, загребают лопатой?
2: Жар лопатой, нет?
1: Загребают лопатой.
2: Жар.
1: Гребут лопатой, что?
2: А, деньги?
1: Правильно. Это, конечно, деньги. Сейчас, если бы Игорь Владимирович был, он бы вот это...
2: Он бы захейтил 100%.
1: Последний бы просто точно совершенно не засчитал. Но поскольку я здесь сегодня один, и я могу волюнтаристски засчитать этот вопрос, и будет у нас сегодня прекрасная ничья. Два титула «Умника дня» я вам сейчас выдаю. Благодарю за игру и Сергея, и Ольгу. Кстати говоря, вообще-то отлично сыграли. Вы достаточно большое количество правильных ответов. Ну и я хочу напомнить, что напарник мой, не знаю, сегодня, правда, у него день рождения, выкладывает он там что-то или нет в своих... как бы это даже назвать-то... Ну, в общем-то, в лентах, наверное, правильнее все-таки сказать «Умник дня», или в группах, как хотите, так и называйте. Не знаю, сегодня в день рождения будет он выкладывать что-то или нет, но вообще, уходя в отпуск, он обещал, что «Умник дня» будет работать, будет обновляться, будут новые вопросики появляться, и даже вроде обещал, что будут какие-то новые факты, которые он любит выкладывать, особенно вот то, что у него в Максе. Вот, поэтому, если не подписаны, подписывайтесь. Ну, а если подписаны, пользуйтесь.
0: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-0038-9598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
8: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
9: Ничего не говори.
10: Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Солдаут». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
11: Магазин «Медовый Спас» приглашает приобрести мед нового урожая. Липа, гречиха из Графского заповедника. Разнотравье, полевой, майский из Воронежской области. Цена от 500 рублей за килограмм. Ждем вас ежедневно с 10 до 18 часов. По адресу: город Воронеж, Московский проспект, дом 6. Остановка «Проспект Труда». Телефон 278-49-10. Магазин «Медовый Спас». Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу: улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
12: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
13: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Очередной обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной прошел на белорусской территории, передает агентство Белта. В Россию проследовали 8 человек, на Украину 7. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Гуманитарный обмен прошел в пункте пропуска Новая Гута на белорусско-украинской границе. Гражданам передали наборы с горячим питанием. Гуманитарную миссию сопровождает региональная делегация Международного комитета Красного Креста в России и Белоруссии. Ранее сегодня Россия и Украина провели очередной раунд обмена телами погибших военнослужащих, сообщил член парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, которого Верховный суд Башкирии восстановил в должности, назвал тяжелую оценку главы республики Радия Хабирова и заявил, что не намерен превращать ситуацию в публичный конфликт. Сегодня Хабиров заявил, что не намерен работать с Мавлиевым. Восстановленный мэр подчеркнул, что не претендует на новый срок, а обращение в суд было связано с защитой права на законную процедуру и профессиональной репутации. Мавлиева задержали в апреле по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере. Дело связано с махинациями с землей одного из санаториев. 11 августа Верховный суд Башкирии восстановил Ратмира Мавлиева в должности. Председатель горсовета Уфы Марат Васимов заявил, что депутаты готовы повторно проголосовать за увольнение Мавлиева. Искусственный интеллект все активнее используется сотрудниками Конгресса США при отсутствии четких механизмов контроля, сообщила обозреватель Вашингтон-Пост Анна Лисрой. Законодатели и сотрудники используют ИИ для написания речей и пресс-релизов, подготовки вопросов для слушаний в Конгрессе и составления поправок. Палата представителей закупила 6000 лицензий Microsoft Copilot и разрешила сотрудникам использовать этот инструмент в работе. При этом действующие правила ограничивают загрузку в ИИ конфиденциальных данных избирателей, создание дипфейков и подготовку окончательных версий законов, однако эти нормы редко применяются на практике. Президиум Всемирной Федерации танцевального спорта снял все ограничения на участие российских спортсменов на турнирах под эгидой организации. В июле Международный олимпийский комитет восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с российских спортсменов, включая командные турниры. Выставка репродукции картин Василия Кандинского впервые открылась в Чили. Как сообщили в Третьяковской галерее, они выполнены на основе цифровых изображений полотен из коллекции музея. В основе экспозиции 15 репродукций, в их числе знаменитые работы «Белый овал» и «Композиция 7», а также подборка ранних работ и зрелых абстрактных композиций. Выставочный проект «160 лет Кандинскому, основоположнику абстрактного искусства» стал результатом совместной работы университета Андреса Бельо и Третьяковской галереи при содействии посольства России в Чили. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, добро пожаловать в очередной музыкальный информационный час на нашем радио. Мы, как всегда, сопровождаем вас до дома интересными, полезными историями. Ну, по крайней мере, надеемся, что они такие и есть. Ну, и, в общем, пока вы толчетесь в пробках или в поисках бензина, что тоже не исключено, мы вам интересную сегодня тему обещаем. Сегодня в студии заместитель главного врача Воронежской областной клинической офтальмологической больницы, главный внештатный специалист, детский офтальмолог Минздрава Воронежской области Ольга Сломова. Ольга Вениаминовна, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: Ну, давайте вечер. Все-таки дадим шанс
5: ближе
4: людям
5: к вечеру,
4: да, уже расслабиться немножко. Мы сегодня с вами решили поговорить в этой студии о достаточно интересной и важной теме. Важной, наверное, в первую очередь. Интересной в плане того, что мы сейчас поведаем нашей аудитории. Начнем мы с детского здоровья. Насколько хорошо у нас видят в регионе детки. Ну, и если дать старт этому общению, давайте начнем, так скажем, с общей картины в целом.
5: Да, давайте. Конечно же, детское зрение сегодня наша тема. Что такое вообще патология зрения в детском возрасте? Если мы будем брать изначально малышей, то там не очень много всяких глазных заболеваний. Вот, они очень хорошо диагностируются и очень хорошо лечатся. Опасных заболеваний очень мало. Но, к сожалению, пандемия миопия, о которой много сейчас говорят, это очень серьезно. И действительно,
4: близорукости,
5: приведем, да, как в быту близорукость, а по-клинически, по-медицински правильная миопия. Это заболевание, которые многие не считают заболеванием. У нас много близоруких людей, много близоруких родителей. Некоторые относятся к этой проблеме очень легко. Я всегда близорукая проходила в очках. Ну, ничего страшного, если у моего ребенка разовьется близорукость. А она развивается все чаще и чаще. И все молодеет и молодеет. И если раньше 8 лет у ребенка близорукость, это для нас уже было что-то необычное, очень раннее, то сейчас дети в связи с тем, что их воспитание переходит от родителей в функции воспитателя к гаджетам, очень часто. И дети, я вижу сама, уже с 5 лет, очень много проводят времени в зрительном напряжении. То есть они берут гаджет и, очень близко поднося к глазам, очень долго им занимаются. Это ведет к тому, что глазки начинают непропорционально развиваться, они начинают увеличиваться в размере не так, как у обычного среднестатистического ребенка. И из-за этого фокусное расстояние, четкость зрения на сетчатку не попадает, и приходится, ну, ребенок начинает все видеть в размытом виде, и приходится надевать очки.
4: Именно из-за того, что вот близко к глазам все это расположено, да?
5: Как правило, в детском возрасте, да, это повышенная зрительная утомляемость и работа вблизи. Ну, конечно, никто не убирает такие факторы, как наследственность. У близоруких родителей чаще у детей возникает близорукость. Но сегодня как раз я бы хотела вам рассказать, что есть такие предшественники развития близорукости, которые офтальмологи об этом знают. И если мы находим эти предшественники у детей, они очень простые, мы можем принять адекватные меры, чтобы близорукость не развивалась. Это очень важно.
4: Да, согласен, и к этому мы обязательно подойдем. Просто хочется уточнить, вот почему я зацепился за то, что близко к глазам гаджет находится. Просто некоторое время назад теории по поводу потери или недоразвития зрения у детей были, и экраны не того качества. И какое-то голубое свечение, которое влияет плохо на
5: спектр, синий,
4: да,
5: спектр.
4: И что, и чего только не называли. То есть, а что из этого действительно прямо-таки вот враг здоровья глаз?
5: Ну, качественные экраны, менее качественные, более качественные, конечно, они влияют очень сильно на резкость, контрастность, на то, чтобы, ну, на качество зрения, естественно. Но мы сейчас говорим о том, не почему глаза быстро устают, потому что они пользуются, например, ну, те же и дети взрослые, и взрослые совсем уже не дети. Мы все используем сейчас экраны. И гаджеты, и компьютерные экраны. И да, действительно, у них есть лучше качество, ниже качество. Но здесь идет речь о том, насколько быстро у нас будут уставать глаза. Что касается синего спектра, да, есть определенная опасность. Поэтому сейчас даже искусственные хрусталики, которые мы вставляем людям после того, как мы удаляем старческую катаракту, они все идут с фильтром этого синего света, чтобы как можно меньше он на сетчатку падал, и чтобы не развивались старческие вот такие заболевания, как макулодистрофия. А сейчас, так как вот мы не всегда фильтруем этот свет, то и у более молодого контингента начинает формироваться макулодистрофия. Поэтому вот то, что вы сейчас упомянули, это тоже важно. Но я говорю именно о развитии близорукости, о том, как, что глаз быстро начинает расти. Не физиологично. Это как раз бывает именно от того, что очень длительно на одном фокусном расстоянии, и чаще всего на близком, ребенок чем-то занимается.
4: Именно в детском возрасте, да? То есть именно проблема вот эта именно из-за того, что усугубляется именно в детском возрасте. Ну что ж, начало положено. Заместитель главного врача областной офтальмологической больницы, главный внештатный специалист, детский офтальмолог Минздрава в Воронежской области Ольга Сломова сегодня с нами. Прямо сейчас прервемся на небольшую рекламу и вернемся в эту студию. Зрячий вы наши, будем надеяться.
0: Наше радио. Проверено временем.
1: Реклама на 107 FM.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Завод «Металлопрофиль» предлагает заборы жалюзи, евроштакетники со скидками до 40%. Широкий ассортимент цветов и покрытий от эконом до премиум-класса. Ждем вас по адресу: улица Ильюшина, 6Г. Звоните. Телефон Воронежа 222-4-222. Завод «Металлопрофиль» 222-4-222. Медпроф.ру.
8: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
6: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
3: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым. Кочерговым.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: 18:15 в столице Черноземья. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Тема дня». Мы в прямом эфире, как всегда, говорим и показываем. Говорим на 107 FM, показываем на нашей страничке ВКонтакте, наше радио «Воронеж». Там идет прямая трансляция всего происходящего в студии. А в студии сегодня Ольга Сломова, главный внештатный специалист, детский офтальмолог Минздрава Воронежской области. Еще и, естественно, областная офтальмологическая больница, да, заместитель главного врача, там тоже есть чем заняться. И детьми, и взрослыми, наверное. Ну, к взрослым мы придем еще. Все-таки про детей. Здесь как обнаружить, да? То есть мне кажется, что многие проблемы, которые мы, взрослые, доставляем нашим детям, это невнимательность или неумение как бы их услышать, понять, наверное, да? Ну, дети порой не всегда могут верно, что ли, обрисовать картину. Ну, вот, да. В моей ситуации мы с вами не так давно общались. В проброс что-то было сказано, не совсем понято, а потом оказалось, что есть некоторые вопросы к зрению. Вот как здесь не пропустить этот момент? Потому что вы говорите с миопией, да?
2: Да, близорукость, миопия. Да,
1: легче бороться в самом начале,
2: да.
1: И предотвратить ее. Как не пропустить и как предотвратить все это?
2: Вот вы знаете, я сегодня, наверное, начну именно как в том числе сотрудник Министерства здравоохранения. Мы поняли давно уже, что действительно очень сложно родителям в их сейчас занятый век и в их постоянной занятости действительно обратить правильное внимание на ребенка и что-то заподозрить. Как правило, это бывает уже, когда ребенок совсем начинает плохо видеть, он начинает щуриться, низко наклоняться, плохо смотрит телевизор, ну что-то там жалуется на усталость, головную боль. И вот есть такое понятие «школьно-образующие заболевания». Есть целая группа заболеваний, в том числе близорукость, нарушение осанки, малая сейчас подвижность детей, которая может приводить к ожирению. И родился в 2024 году такой большой межведомственный проект Министерства здравоохранения, Министерства образования и спорта. Называется «Большая перемена здоровья». Вот этот проект именно направлен на профилактику школьно-образующих заболеваний в помощь родителям. Угу. То есть мы в школе ищем тех детей, у которых либо уже есть проявления какие-то, ну, например, осанки. Ну, тут родители вообще, они могут и не обратить это внимание, как там ребенок сидит, есть ли у него проблема сколиоза. А вот проблемы близорукости – мы попытались подойти к этой вещи не как офтальмологи, потому что, как правило, врач-офтальмолог сталкивается с ребенком, который уже приходит к нему с нарушением зрения. Угу. И нам остается только поставить диагноз, констатировать это все и проводить вторичную профилактику. А мы вспомнили старые добрые всякие рекомендации, которые очень хорошо работали в 70-е, 80-е годы в школах. Тогда было поголовное определение остроты зрения в сентябре всем школьникам. А мы пошли еще дальше. Мы не просто в этом году учебном посмотрели практически почти 30 тысяч человек. Ну, не мы, офтальмологи. Мы организовали эту работу для школьных медицинских кабинетов. На самом деле, одна из их функций, школьных кабинетов, это профилактика, профилактическая работа. Мы сделали такой маленький скрининг, создали такой маленький процесс. Это 3 вопроса, которые задаются школьнику, и 2 маленьких теста. И вот по этим 3 вопросам и 2 тестам, которые может провести любой медицинский работник, медицинская сестра, врач, по результатам мы можем предвидеть, что у какого-то конкретного школьника в ближайшее время разовьется близорукость. Не сейчас, а в ближайшее время. Для этого мы взяли практически всех хорошо видящих детей, именно хорошо видящих. Потому что, еще раз подчеркиваю, наше дело профилактика. Найти тех, у кого разовьется. Вы представляете, это достаточно большое дело, да? То есть мы не ищем тех, у кого уже проблемы появились. Это проблема профилактических осмотров. Там определенный возраст у школьников – это 6, 7 лет, 10, 13 и после 15 каждый год. А мы взяли эти промежуточных детей, у которых не было профилактического осмотра. Три основополагающих вопроса, которые являются тоже своего рода предикторами, предшественниками развития близорукости. Это сколько ребенок гуляет, сколько он сидит в гаджетах, и есть ли у родителей очки. Угу. Вот, казалось бы, сколько ребенок гуляет. Все думают, зачем прогулки особенно? Ну, подышать свежим воздухом или просто, ну, отвлечься, чтобы он отвлекся от, да, ну, от того же самого гаджета.
1: Сменить картинку, как говорится.
2: Ну, может быть, да, сменить картинку. А ребенок выходит на улицу и сидит там же с этим же гаджетом. А на самом деле существует такой химический процесс у нас в структурах глаза, который на воздействие ультрафиолета, вот полтора часа воздействия солнечного света за облаками, неважно, пусть это будет притененное солнце, главное, что это не за стеклом, главное, что ребенок находится именно на улице. Этот процесс воздействия ультрафиолета запускает развитие химической реакции, которая укрепляет склеру. Склера – это наружная оболочка глазного яблока. Мы с вами в начале разговора говорили о том, что миопия – это когда глаз растягивается. Он растягивается в том числе, когда склера слабая. Ну, бывают у нас такие соединительные ткани, слабость соединительных тканей. Укрепляет склеру полтора часа на улице. Может быть, ребенок пошел в школу пешком, из школы пешком, в секции, из секции. Понимаешь, что сейчас...
1: То есть все это можно сложить.
2: Все это можно сложить, и хорошо бы, чтобы получилось полтора часа. Второй вопрос – это сколько времени сидит в гаджетах. Это то же самое. Это все знают, что больше полутора часов в день – это вредно. Ну и, как же, конечно же, это наследственность. То есть один родитель близорукий – это 30% риска у ребенка, что разовьется. А если два, то это уже больше 70%. То есть даже не в геометрической прогрессии, а еще по-другому, еще больше. Вот, но вот наследственная предрасположенность, мы тоже с ней можем поспорить и побороться с ней, если делать определенные специальные упражнения. Мы к ним потом вернемся. И вот два маленьких теста. Первый тест – это мы смотрим, как глазки ребенок сводит к носу, то есть карандашиком мы приближаем карандаш, и ребенок следит. И если глаза симметрично смотрят на карандаш, уже который в 5 сантиметрах от кончика носа, и не разбегаются глаза, значит, внутренние мышцы работают хорошо. А если уже начинает разбегаться, это называется слабость конвергенции, это тоже приводит к развитию близорукости в скором времени. И самый последний хороший тест, который работает просто на ура. Ребенок садится напротив доски, читает 10-ю строку. Это значит, что у него 100% зрение. Но мы на него надеваем маленькие нагружающие очки, плюс 0,5 всего-навсего. То есть мы ставим глаза в неловкую ситуацию, как бы мы их провоцируем на то, что мы им снизили зрение слегка, чуть-чуть. Они должны преодолеть, мышцы должны аккомодационные поработать, и ребенок все равно должен увидеть эту 10-ю строчку. И вот тот ребенок, у которого уже предблизорукость, или маленькая там уже прям, ну, малюсенькая миопия, он не может преодолеть вот такую маленькую нагрузку, плюс 0,5 всего-навсего. И мы назвали этот тест «Ой», потому что ребенок хорошо видит, мы на него надели очки, он говорит, ой, я ничего не вижу. И вы знаете, 15% детей, вот такой высокий у нас результат получился. 15% детей имеют слабость аккомодации.
1: Это много?
2: Это много. Ну вот это если из 30 тысяч, ну это почти 4 тысячи. Да, в масштабах Воронежа, да. И, а вот дальше спрашивается, а что же дальше с этим делать? Чтобы не было коллапса у офтальмолога, потому что, ну, если родители ответственны, они получают на руки этот листочек, мы отдаем родителям. Они его получают, дети приносят домой, не всегда показывают, потому что они боятся, что они уже понимают, что что-то у них не так. А вдруг мама отберет любимый гаджет, поэтому я эту бумажку не отдам, я ее скомкаю, спрячу. Или съем.
1: И ничего нет.
2: Шучу, да. Вот. И поэтому у нас на сайте нашей областной офтальмологической больницы есть такая страничка, называется «Большая перемена здоровья» по названию этого проекта. Туда родитель заходит, и там еще раз мы говорим, зачем эти тесты, что это за скрининг, что такое группы риска, то есть там можно даже несколько групп риска определить, первую, вторую, третью. И самое главное, что делать родителям, потому что вот когда первая, вторая группа риска, мы можем самостоятельно это все исправить. Есть такие очень хорошие упражнения для глаз, которые действительно работают.
1: Ну, которые нужно делать.
2: Да.
1: И все зависит еще от, как мы с вами говорили, от того, насколько это входит в привычку, в систему даже, я бы сказал. Это как со спортом ведь то же самое.
2: Абсолютно точно. То есть никто из нас не сомневается, что если мы пойдем в спортзал, будем ходить туда регулярно и подкачивать себе пресс, то мы в конце концов его накачаем, он будет упругий и красивый. В этом же никто не сомневается. Угу. А глазные мышцы, мы их не чувствуем, мы их не видим, мы не можем судить о степени их работоспособности по внешнему виду. Только мы можем их разработать, мы можем их укрепить, натренировать, и тогда... имея хорошую аккомодацию, процент риска развития близорукости очень сильно снижается.
1: Кстати, небольшое уточнение. Вот когда вы говорили про то, что нужно... тут, кстати, неважно, детским или взрослым, любым глазам нужно полтора часа гулять, так скажем.
2: А, нет.
1: Все-таки детским, да?
2: Конечно, мы имеем в виду детей, у тех, у которых есть опасность роста глазного, растяжения глазного яблока.
1: Да, это вот мы уточнили, но уточнение несколько в другом. Значит ли это, что солнцезащитные очки не полезны для глаз в детском возрасте?
2: Нет, ни в коем случае. Солнцезащитные очки, так скажем, солнечный свет, о котором я говорила, ультрафиолет, не обязательно должен падать конкретно на открытый глаз. Угу. Это не значит, что мы сели, он открыли глаза быть, да? и загораем. Угу. Нет, конечно. Ну, волновая природа света, она так устроена, что то, что нам нужно, оно проникнет и попадет туда, куда нужно. Поэтому, пожалуйста, пусть ребенок ходит в солнцезащитных очках, кстати, это очень полезно.
1: Да? Да. Угу. Ну, только желательно, чтобы они были еще из хорошего стекла, правильные, с фильтрами.
2: Правильно,
1: да, потому что вот иногда, особенно это было раньше, когда продавались вообще непонятного пластика, какого-то мутного очки, это... Обратный эффект, наверное.
2: Да, очень хорошо, что вы сейчас заговорили о стекле и пластике. Я должна сказать, вот прям очень хорошая тема. Это сейчас, к сожалению, общепринятое заблуждение, что очки должны быть только стеклянные. Угу. Сейчас правильный, хороший пластик, из которого делаются хорошие очки, правильные, он полезнее гораздо, потому что на него наносят специальное покрытие, у него есть там всякие фильтры, его можно сделать асферичным, линзу. Ну, так, стекло, конечно, тоже можно сделать асферичное. Это когда по бокам есть четкое зрение не только в центре линзы, но вся линза представляется, нет никаких эффектов искривления. И более того, если у ребенка есть, например, дальнозоркость, там, дальнозоркость – это плюсовая рефракция, там, плюс 3, плюс 4, ему нужно носить линзы. Из стекла они тяжелые, из пластика они легкие. А травматизация, опять же, уменьшает.

0: оптометрист.
1: Да, ну и, дорогие друзья, все-таки занявшись зрением или даже просто озаботившись о том, чтобы вам было комфортно в какой-нибудь солнечный день, ну тут, знаете ли, как с правильным питанием, не знаю, с хорошей одеждой, обувью, чего-то хочется. Вы же машину себе получше, наверное, хотите выбрать. Вот и с очками то же самое. Здесь как бы не надо дешевить и думать, что да ладно, и так сойдет. Нет, тут нужно по полной программе серьезно подойти к этому вопросу. Ну, кстати, и к линзам тоже имеется в виду, контактным. Тут
0: контактные линзы обязательно первую пару контактных линз должен подобрать специалист. В оптиках есть такие специалисты, потому что надо оценить посадку линзы на глазу, потому что у каждого глаза, это же круглое образование, есть радиус кривизны. Мы все знаем, что такое радиус кривизны. Да? То есть роговица, на которую мы надеваем линзу, она не плоская, она круглая. И поэтому на линзы, у линз тоже есть, должна быть конгруентность. То есть линзочка должна сесть на глаз, в результате адгезии слезной жидкости она должна к нему немножечко присосаться, но должно обязательно быть и расстояние, потому что она не должна, как присоска, сидеть на глазу. Тогда нарушается питание глаза, слеза должна под линзой свободно проходить. И вот степень этого правильности посадки линзы может посмотреть только доктор или оптометрист, обученный, только на специальном приборе. Поэтому в нормальных оптиках всегда стоит щелевая лампа. Щелевая лампа – это такой бинокль для офтальмолога. То есть пациент садится с одной стороны, а мы светим на него и смотрим в окуляры, которые многократно увеличивают переднюю поверхность глаза. И он моргает. Линзочка немножечко под моргающими движениями, она смещается, потому что она, я еще раз повторяю, она не присасывается к глазу, но она должна вставать на место, чтобы моргающими движениями мы ее не сместили. Чтобы она иногда бывает уходит под верхнее веко, особенно у детей, если глаз почешет или еще что-то. Поэтому подбор контактной коррекции нельзя на интернет, так скажем.
1: Мнение,
0: да. Потому что очень часто говорят, а там на маркетплейсах очень дешевые эти линзы, а в оптиках они дорогие. Ну, понятно, почему, когда, да, оптики же арендуют помещение, но мы не об этом сейчас. Вот, поэтому обязательно должен врач посмотреть, оценить еще и материалы из разных делаются. Кому-то одно подходит, у кого-то гидрогелевые линзы, у кого-то силиконовые линзы. Но об этом тоже можно говорить бесконечно. Поэтому просто запомните, первую пару линз должен обязательно подобрать квалифицированный специалист.
1: Хорошо. Далее мы уйдем на рекламу новости середины часа и, наверное, небольшую песню. А вот далее поговорим, дорогие друзья, о том, как детские проблемы создадут нам еще большие проблемы, но уже во взрослой жизни. Ну, тут уже, знаете ли, прикидывайте либо на своих детей, если вы видите, что есть какие-то проблемы со зрением, ну, по крайней мере, будете сейчас ориентироваться, и, возможно, вас это подтолкнет на то, чтобы более внимательнее быть к зрению своего ребенка. Ну, а если вы из детства, допустим, близоруки, то мы тоже, возможно, откроем вам глаза.
0: Много вас удивит.
1: Да, на большие проблемы. Ну, или возможность их отсутствия, сделав некоторые над собой усилия. Оставайтесь с нами.
2: Наше радио. Так звучит наше. Наша реклама.
3: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» – не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Руснему на суточно.ру
1: 6+.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru 0+.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
5: Реклама. ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
5: Доступно при наличии счета для бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
5: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Вот это ухватил!
12: Ура! Купила! Мое!
13: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
14: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
15: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
16: Наши новости.
17: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026 году начался первый этап физической обустройства. Обособление выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте, обустройство посадочных платформ для маломобильных граждан. В 2025 году для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции. Свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества», более 500 защитников получили направление на медреабилитацию, свыше 400 на санаторно-курортное лечение. Половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом, координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая запись и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. И еще жители Воронежской области уже свыше 340 тысяч раз воспользовались чат-ботами регионального министерства здравоохранения в мессенджере МАКС, сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью этих сервисов жители региона записывались на прием в поликлинику, а также оформляли заявку на онлайн-консультацию по видеосвязи или закрывали больничный лист. Отметим, функции записи на прием распространяются только на определенные специальности медицинских работников первичного звена, которые закреплены в нормативных актах. Строительная готовность Воронежского государственного цирка достигла 85%, сообщили в публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства. Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству и наладке внутренних инженерных систем, благоустраивается территория вокруг. На объекте трудится 70 человек. По договору объекты должны сдать в четвертом квартале 2027 года, однако работы собираются закончить гораздо раньше. До плюс 6 градусов похолодает в Воронежской области. Такой температуры стоит ожидать уже ночью. Впрочем, в областном центре в темное время суток будет немного теплее. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Уже в ночь на пятницу температура воздуха по области опустится до плюс 6, плюс 11 градусов. В Воронеже до плюс 9, плюс 11. Днем поднимется до плюс 22. В ночь на субботу синоптики также обещают плюс 6, плюс 11 по региону и плюс 9, плюс 11 в областном центре. Светлое время суток до плюс 24. Существенных осадков не ожидается. Это были новости региона.
1: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.

0: сделано в России.
1: 18 часов и 42 минуты в столице Черноземья. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня говорим о здоровье наших глаз. Вот про детей поговорили. Но понятное дело, что мы все взрослые когда-то были детьми. И вот мы можем взять с собой проблемы из детства, что касается здоровья глаз. Ну, соответственно, сейчас мы будем говорить о нас с вами и о перспективе наших детей, если у них есть какие-то уже предпосылки к заболеваниям, а мы не обращаем на это внимания. В чем самая, наверное, опасная проблема того, если мы в детстве будем махать рукой и говорить, ну, чё, у меня же тоже минус, и у сына или у дочери минус. Да проживет, ничего с ним не будет.
2: Ну, как-то раньше действительно думали, вот есть группа детских заболеваний, там, косоглазие, амблиопия, травмы детские какие-то, ну, и в частности, близорукость. А есть группа взрослых глазных заболеваний. И мало кто так как-то вот этот мостик видел между детскими и взрослыми заболеваниями. Я бы хотела вот прям сакцентировать на том, что раз мы сейчас переходим от детей к взрослым, мы перейдем как раз вот с этими, с детскими проблемами во взрослые проблемы. А это проблема той же самой близорукости. Вот у детей, у которых развилась близорукость, да даже слабой степени, она имеет свою градацию там по степеням в зависимости от минуса. К сожалению, установлена прямая зависимость от развития возрастных заболеваний, например, глаукома, макулодистрофия. Макулодистрофия – это дистрофия центральных отделов сетчатки, которая – это часть глаза, световоспринимающая, это нервная ткань, самое главное в глазу, от качества которого зависит острота зрения. И даже катаракта. Вот все эти заболевания, мною перечисленные, у близорукого человека развиваются раньше. То есть, если раньше это было 60-70 лет, сейчас уже после 40 человек может получить макулодистрофию, раннее развитие глаукомы. А вот эти все заболевания, которые я сейчас перечисляю, они уже, к сожалению, не лечатся. Они, раз появившись, либо их можно притормозить определенным образом, либо лечить, либо они уже даже не поддаются лечению.
1: А как же черника килограммами, нет?
2: Черника килограммами. В чернике содержатся те самые химические вещества, которые участвуют в акте зрения. То есть, ну, задуматься, что такое зрение. На нашу сетчатку падает изображение, а там в маленьких-маленьких клеточках сетчатки происходит, опять же, химическая реакция. То есть происходит передача нервного стимула. В колбочках, в палочках что-то там сформировалось химическое, и дальше по зрительному нерву пошло в зрительную кору. И вот если колбочки и палочки хорошо работают, получают хорошее питание...
1: Приемники, назовем их так.
2: Да, совершенно верно. И сразу передатчики. То есть сетчатка – это приемно-передаточный механизм. Там есть все и прием, и передача. И вот когда это прием-передача не нарушается какими-нибудь дистрофическими изменениями, то все мы видим хорошо, четко. Ну, кроме, конечно, осложненная катаракта, которая бывает, опять же, у близоруких людей. Почему осложненная? Мы, как правило, говорим о старческой катаракте. Возраст, хрусталик, кожа стареет. Хрусталик – это линза наша основная, аккомодирующая в глазу, тоже становится не такой сначала эластичной, потом она теряет свои прозрачностные свойства и развивается возрастная или старческая катаракта. А если у человека близорукий глаз, это сразу говорит о том, что у него нарушено питание, потому что у близорукого глаза меньше кровоснабжения. К нему подходит тоже количество крови, но оно должно распределиться на большую территорию, потому что глаз растянутый. И чуть-чуть, как бы незаметно, но постоянно
1: да
2: глаз
1: не
2: хватает. Не хватает. И поэтому вот все эти проблемы, которые я перечислила. И вот, наверное, мы сейчас действительно перейдем к взрослому зрению.
1: Потому что у нас 5 минут есть. Да,
2: это очень важно. Мы поговорим тогда хотя бы просто про макулодистрофию. Это сейчас очень распространенное заболевание. Но самое главное, что офтальмология развивается семимильными шагами. Действительно, это одна из отраслей медицины. И у нас есть сейчас последние несколько, десяток лет, наверное, есть специальные приборы, которые сканируют лазером сетчатку, и мы можем прямо вот определить, а что же за макулодистрофия. Она бывает разных форм. Сухая форма, влажная форма. И самое главное, кроме того, что мы можем грамотно поставить диагноз на высокотехнологичном оборудовании вот подобном, у нас есть еще и чем с этим бороться. У нас есть сейчас специальные препараты, тоже последние 10 лет, которые вводятся внутрь глаза и помогают справиться тем или иным способом сетчатки вот с этими проблемами возрастными. Вот. Наша больница, она вроде как, с одной стороны, очень старейшее заведение в городе Воронеж, больше 125 лет, но у нас есть все самое современное диагностическое оборудование и возможность помочь людям при помощи вот этих препаратов, которых у нас тоже достаточное количество.
1: Ну, то есть мы же говорим по большому счету сейчас о внимании к себе, что оно необходимо, и
2: совершенно
1: ничего
2: верно.
1: Запускать нельзя.
2: И если у человека появляются какие-то искажения, у взрослого мы еще, то есть вот он смотрит на клеточки, а клеточки немножечко кривоватые, это первая ласточка, первый признак того, что у него вот как раз изменение в макуле, это центральная часть сетчатки, и нужно обязательно обратиться к офтальмологу, чтобы вовремя выставить этот диагноз и вовремя применить вот эти вот препараты.
1: Давайте еще уточним тогда, людям с какими заболеваниями важно обращать на свое зрение внимание более пристально?
2: Да, очень многие сопутствующие заболевания дают осложнения на глаза. Это и ревматические, воспалительные заболевания. Но мы сейчас вот работаем в нашей больнице, очень тесно работает с сахарным диабетом. Потому что сахарный диабет – это один из самых сильнейших факторов поражения сетчатки, сосудов сетчатки. Поэтому все люди с диабетом обязательно должны обращаться к офтальмологу, и у них должны раз в год осматривать глазное дно. Это если про диабет. А так вообще, конечно, опять возвращаемся к макулодистрофии. Это не обязательно иметь какую-то сопутствующую патологию общую. Сопутствующие патологии, что можно еще перечислить? Гипертоническую болезнь. У нас практически все с гипертонией. А гипертония – это что? Она съедает сосуды, портит сосуды очень медленно, медленный убийца сосудов. То есть человек постепенно поднимается давление. Не то, что сегодня у меня 120, а завтра я проснулся, у меня 140. Сегодня 120, через несколько лет 130. Я этого не ощущаю, потому что при гипертонии постепенно происходит повышение общего давления. Потом 150. Ко мне приходят пациенты, а я уже вижу на глазном дне проявления гипертонические. Кстати, глазное дно – это единственное место в организме, где можно посмотреть на состояние сосудов всего организма.
1: Да,
2: именно поэтому терапевты, невропатологи отправляют пациентов к глазному врачу посмотреть глазное дно. Это вот мы как раз смотрим сетчатку, там проходят сосуды, и вот гипертонические сосуды, они склерозированные, стенки у них такие уже становятся неэластичные, так скажем. Это видно невооруженным глазом, помощи офтальмоскопа. Да, совершенно верно. И поэтому гипертоники тоже, они страдают.
1: Кстати, тут и призыв вообще, в принципе, получается пройти диспансеризацию, потому что если кто-то не в курсе по поводу того, что у него есть или, может быть, нет, или закрались какие-то сомнения, то что это все гонять-то в голове? Надо просто сходить и проверить свое здоровье, свое состояние, потому что... немного стран могут похвастаться такой возможностью, точнее, жители
2: совершенно верно.
1: Немногих стран.
2: Но, к сожалению, наши жители не ценят эту возможность. А после 40 надо проверяться обязательно, и глазное давление.
1: Некоторые начинают ценить, когда бегут к чему-то хорошему за границу, а потом возвращаются каждый год для того, чтобы лечить зубы,
2: пройти диспансеризацию.
1: Вот тогда все начинают очень ценить. И про прекрасы Запада почему-то замолкают. Вот как получается. Просто какая-то прививка, наверное, там ставится. Мы сегодня не об этом. Мы сегодня о том, что нужно обращать на здоровье своих глаз и на здоровье глаз своих детей пристальное внимание. Звучит как масло масляное. Но, тем не менее, чтобы избежать проблем и в настоящем, и в будущем, Просто проявляйте к себе внимание. Давайте себе возможность не только работать 24/7, но обязательно выкрасть какой-нибудь моментик для того, чтобы проверить свое здоровье. Ну и помните, уставший раб – плохой раб. Поэтому, дорогие друзья, обязательно займитесь собой. Вот такой сегодня призыв был. Спасибо огромное. Ольга Сломова, заместитель главного врача офтальмологической больницы Воронежской областной клинической. Вот если полностью это сказать. Да, главный внештатный специалист и детский офтальмолог Минздрава Воронежской области была с нами сегодня в прямом эфире. Огромное спасибо.
2: Спасибо вам, уважаемые родители. Проект будет работать многие годы, поэтому и в этом учебном году мы обязательно посмотрим всех ваших детей с хорошим зрением.
1: Вот так вот. Так что обязательно поговорить с ребенком, чтобы не отказывался, и уж тем более вам потом не врал, если есть какие-то проблемы. Вот мы сегодня это обсуждали тоже, потому что не все приносят эту записку от доктора своим родителям. Будьте внимательнее к себе и к своим близким. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире завтра в 18:04. Ну и не забывайте, завтра пятница. Все, уже, знаете ли, режим лайт включен.
0: Наше радио. Проверено временем. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
4: По данным Гесметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528. Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Живая музыка оркестра в свете тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в Зеленом театре 6 и 22 августа. Мировые хиты. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-0803.
6: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
7: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
9: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
10: Аудитория 12+.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
13: «Наше радио».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Крупнейшая в России транспортная логистическая группа компании «Дело» объявила о приостановке операционной деятельности своего зернового терминала в порту Новороссийска. Решение принято в целях обеспечения безопасности работников и инфраструктуры. Работа второго зернового терминала также приостановлена, передает РБК. Накануне два крупнейших российских зерновых терминала в Новороссийске были повреждены из-за ночных ударов беспилотников. Министерство сельского хозяйства сообщило, что ведет работу по переориентации грузовых потоков сельхозпродукции на альтернативные направления. Президент США Дональд Трамп начал закрытое совещание с разведывательным сообществом на фоне попыток согласовать с Тегераном условия новой сделки для завершения конфликта. Позже в овальном кабинете запланировано совещание по вопросам политики на фоне договоренности Ирана и Омана об открытии Ормузского пролива. По данным СМИ, страны согласились на 60 дней открыть пролив для судоходства без дополнительной платы за проход. Ранее Трамп сообщил, что отменил атаки на Иран в свете подготовки сделки об урегулировании. Он заявлял об успешных переговорах между сторонами. В МИД Ирана при этом заявили, что Тегеран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом. Суд в Москве арестовал сына бывшего министра регионального развития России, экс-вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Александра Хотина по делу об убийстве. Стало известно, что ранее 33-летний обвиняемый лечился от наркозависимости. Хотин 10 августа повздорил с 54-летним мужчиной в своей квартире и несколько раз ударил его ножом. Пострадавший сумел выбраться в подъезд, однако скончался в больнице. Хотина задержали в подмосковном Можайске. Погибший был курьером. Он привез подозреваемому смартфон, который тот заказал через интернет. Всемирный совет по автоспорту снял ограничения на выступления российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. Они смогут участвовать с флагом и гимном. Требование о подписании обязательства соблюдать нейтралитет более не применяется. Также в этот день президиум Всемирной федерации танцевального спорта снял все ограничения на участие российских спортсменов на турнирах под эгидой организации. Масштабный концерт, посвященный 95-летию учреждения Москонцерта, пройдет весной будущего года в Государственном Кремлевском дворце. Об этом сообщил генеральный директор организации Илья Бачурин. Как передает ТАСС, после концерта планируется запустить отдельные программы, посвященные знаменитым артистам, чьи имена связаны с историей Москонцерта. Старейшая культурная организация столицы отметила 95-летие в январе этого года. К дате было приурочено торжественное мероприятие «От истории к настоящему» в киноконцертном зале «Эльдар», а в феврале на Арбате открылась выставка «Легендарный Москонцерт» вчера, сегодня, завтра. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. «Радио.НСН».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. И хочу, во-первых, вас поблагодарить. Огромное количество, конечно, прилетело сообщений по поводу Пиктории. Будет завтра Пикторию, подготовлю я ее. Тем более, что мне вот просто кажется, что персонаж, который я выбрал, он очень хорош для финала лета. Не знаю, почему. Ну, может, просто мне так кажется. Но не буду спойлерить, да, завтра тогда буду рассказывать вам про личность. И об этом часе я с вами хочу поговорить вот на какую тему. Мне кажется, она тоже для многих актуальна. Очень часто, попадая в какую-то, ну, может быть, не очень знакомую компанию или какую-то вообще новую компанию отдыхающих, да, то есть это я не говорю про работу, я именно про какой-то отдых, мы далеко не всегда любим, чтобы нас как-то представляли и, в частности, представляли как человека определенной профессии. Но просто у меня, я помню, много раз срывался отдых по одной простой причине, потому что меня представляли как автомобильного эксперта, и дальше находилось, ну, как минимум 2-3 человека, которым я должен был рассказывать про автомобили. Они пытались что-то выбрать, а вот этот лучше, а вот этот хуже. И я понимаю, что мой отдых испорчен. И потом вы поймите, что человеку, который варится в определенной кухне, да, ему совершенно, ну, не хочется говорить на тему своей какой-то специализации. Ну, например, я абсолютно уверен, что врачи не очень любят, когда в компании их представляют. Вот это вот Михаил Иванович, и он проктолог. Или, не знаю, какой-нибудь еще другой профессии, специализации человек. Вот. Да и вообще, мне кажется, что люди, которые попадают в новую компанию, вообще-то не очень хотят, чтобы знали, может быть, кто они, потому что может оказаться так, что вечер будет испорчен. Вот на эту тему я предлагаю поговорить в этом часе. Я думаю, что мы ее сформулируем примерно так. Какая у вас профессия и почему вы не любите, чтобы вас представляли как профессионал в определенной области в новой компании? Делитесь каким-то своим опытом. С удовольствием почитаю ваши сообщения в эфир и сделаю этот час, есть у меня возможность сделать его еще и плодово выгодным. У нас есть в качестве приза экскурсия к нам сюда, на наше радио, на 21 августа. Поэтому в конце часа кому-то, кто пришлет сообщение, буду выдавать. Я, честно говоря, еще не решил, как, ну, как обычно, либо за какое-то самое интересное сообщение, либо включу генератор случайно чайных чисел. Все, жду ваши сообщения традиционным образом через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Реклама на 107FM. Ничего не говорит. Рок-острова в Воронеже. 20 августа. ДКЖ. Билеты на сайте rockostrova.ru. ООО «Sold Out». ОГРН 119-762-701-7147. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 12+.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
4: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И я предложил вам пообщаться в этот вечер на такую довольно скользкую тему. Почему вы не очень любите, когда в новой компании вас не просто представляют, а представляют вас и вашу там должность, профессию или что-то еще. Я ожидал, что этот анекдот пришлют, что девушка считала, что лучше пусть старушки у подъезда считают, что она низкая дама низкой социальной ответственности, чем терапевт. Но тем не менее, если без шуток, то очень часто действительно не хочется, чтобы твой вечер был испорчен разговорами о том, о чем ты говоришь постоянно и в чем варишься. Может быть, тебе хочется других людей послушать. И я предложил вам написать сообщение, в котором вы расскажете, почему вы не любите, что вас представляли, какой вы профессии и чем заканчивается разговор, если вас уже представили. И пообещал, что в конце часа выдам кому-то два приглашения к нам сюда, на экскурсию на наше радио. Итак, вот что вы пишете. Всем добрый вечер. Случилась со мной такая история. Приехала на отдых с другом в его компанию, которую до этого не знала. А он возьми и расскажи, что я повар и офигительно готовлю. Ну и, конечно, все дружно решили, что я должна приготовить плов на мангале. А я повар холодного цеха. Ну, на крайний случай горячего, но не мангальщик. Вообще такого никогда не готовила. Ну, наготовила. До сих пор стыдно и смешно. Так, добрый вечер. Я командир взвода ДПС. В прошлом принимал экзамены на право управления. Очень не люблю на отдыхе называть свою должность. Обычно говорю, что я водитель автобуса. Вот это, кстати говоря, мне кажется, очень и очень правильно. Потому что сразу такие. Ой, как сейчас стало сложно на права сдавать. Ой, 20 вопросов. Да, я вас, кстати, очень хорошо понимаю. Еще что вы пишете. Системный администратор, ну, типа компьютерщик, заместитель главного врача. И пофигу, что по информатизации. Это просто комбо. Ну да, ведь если вы заместитель главного врача, значит, вы супердоктор. Друзья, что у вас в профессии, почему вы не любите, чтобы ее в новых компаниях озвучивали? Пишите через сайт наш.ру или через нашего, или через наших ботов. Попробуем разобраться в этом часе.
0: Наше радио.

трудом и верой долг. Ты шел по дороге и просто немного продрог. Но если поверить, откроются двери и станет дышать хорошо.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Я сегодня интересовался, почему вы не любите, чтобы вашу профессию называли в новой компании или в каком-то новом месте, где вы оказываетесь там на отдыхе. Почему? Ну, бывает очень часто, что вам просто не хочется, чтобы люди знали, кто вы. И что начинается после того, как они узнают, кто вы. Вот что вы пишете. Добрый вечер, наш. Я актриса, частенько не говорю про профессию особо, но мало знакомым людям. Потому что создается впечатление, что это не профессия, а, возможно, я просто немножко не в себе. Так, муж в прошлом сварщик. На отдыхе зимой на турбазе детей катали по замерзшей реке на санях, привязанных к снегоходу. Муж был один с кучей детей и сыном. Кольцо крепления лопнуло у снегохода. И сын сразу сказал: у меня папа сварщик. Ну и водитель снегохода сказал, что в деревне у нее есть сварочный аппарат. Пришлось мужу совсем ехать в деревню приваривать это кольцо. Вот о чем я как раз и говорю. Что если бы сын не сказал, что папа сварщик, все было бы замечательно. Все бы, покатушки бы закончились, и все бы начали отдыхать. Почему вы не любите, чтобы вашу профессию называли в каких-то новых местах или в малознакомых компаниях, пишите через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. Мальплюс.
3: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
4: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Будь в прайме этим летом. Получай кэшбэк до 25% за покупки на LaModa в разделе «Для жизни». Подключи Сберпрайм и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. LaModa. Услуги от ООО «Купишус». Москва. ОГРН 510-774-676-28. 6+. Общий срок проведения акции с 14 по 15 августа 2026 года включительно.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
7: Выбор автомобиля. Автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
8: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
9: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями.

0: Предоставление услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Плохой полицейский.
2: Все живут по моим правилам, даже преступность.
1: И хороший полицейский.
3: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И предложил сегодня обсудить такую тему, почему в новых компаниях не очень хорошо говорить о своей профессии. Вот что вы пишете. Добрый вечер, король. Муж работает сантехником. Если проболтался, тут же по белой рученьке ведут в санузел за консультацией. Прекрасно понимаю. Знакомый работает в тату-салоне. И как-то на шашлыках он имеет неосторожность сказать, что он тату-мастер. Тогда половина народу сразу начинает клянчить скидку на тату, а другая половина обнажает свои старые колхозные татуировки и говорит, можно ли как-то это исправить? Ну вот, кстати, да, это прямо очень. Я журналист и избегаю представления за рамками профсообщества. Конфликты, споры о политике, камки, обвинения. И сразу все это почти неизбежно. Сейчас ушла в маркетинг. Говорю, что работаю в торговой сети. Ну, очень одобряемая отрасль. Так, что еще вы пишете? Доброго вечера. Всегда в таком обществе, где бы ты ни очутился, когда узнают, что я юрист, начинается. Но ты ж юрист! И бестолку объясняет, что я арбитражный юрист и занимаюсь экономическими спорами между юридическими лицами. Что в теме страховой, разводов, наследства я не разбираюсь. Плевать, я на это хотели. Вот. Предлагаю разобраться за энную сумму, и все удивляются. Мол, я ж только спросить. Ребят, как у вас обстоят дела? Любите ли вы рассказывать о том, какая у вас профессия в новых компаниях или нет? А если нет, то почему?
0: Наша реклама. Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Еще немножко разговор про профессии. Привет, наши. Привет с Байкала. Работаю воспитателем в детском саду. Каждый раз в компании, где присутствуют дети, все вспоминают о моем образовании. В итоге все отдыхают и развлекают детей. Если честно, бесит. Еще пишут нам, вы не поверите, как тяжело быть налоговым инспектором. После того, как тебя представили, в течение какого-то времени начинаются приколы. Бюджетник, ну как там, казна наполнилась. И спрашивают, какие налоги еще введут, естественно. А потом, какой бизнес лучше сейчас открывать, что выгоднее и проще. А когда начинаешь объяснять, начинаются последствия, все это, в общем-то, заканчивается. Они, конечно, все в шоке. Пишет нам Алексей из Химок. Ну да, на самом-то деле я вас хорошо понимаю. О, Андрей, это ж просто классика. Серег, ты же сейчас в такси работаешь. Сможешь мне в пятницу в 10 вечера меня в аэропорт отвезти? Ну, конечно, мне же в пятницу по кайфу ехать из Мытищ в Бирюлево, чтобы потом отвезти тебя в Домодедово. Друзья, почему вы не любите, чтобы вашу профессию упоминали в новых компаниях или в каких-то новых местах, где вы отдыхаете? Пишите через сайт наш.ру. Уже очень скоро буду подводить итог и кому-то вручать 2 приглашения к нам сюда на наше радио.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Пора уже, конечно, подводить итог, но я все-таки пару сообщений еще хочу зачитать. Если речь идет про зубы, то обязательно кто-нибудь скажет: вот он, стоматолог. Хорошо, если это все в начале вечера, а уж если под определенные напитки, то начинают показывать свои проблемы. Ну, вообще, я, конечно, представляю, каково это врачу-стоматологу оказаться в компании и подвыпивших людей, которые мало знакомы, говорят: а вот посмотри, у меня семерка, мне кажется, все, ее уже надо дергать. Ужас какой. А у всех есть автомобиль. Это философское заключение от автомаляра Сашки. Я понимаю, да. А легко, а вот почем капот перекрасить? А очень не люблю, когда говорят про сантехнику и отопление. Ну, извините, люди, я же тоже не все знаю по товарам. Да, прекрасно вас понимаю. Так, ладно, я запустил генератор случайных чисел, и он попал вот на это сообщение. Я монтажник печей, вентиляции бытовой и промышленной. И как только в компании узнают, зачем я себе зарабатываю на жизнь, сразу находятся люди, которым срочно нужна консультация. А как это сделать? А как лучше? А куда лучше поставить? Ну, вы понимаете, приехал отдохнуть, и опять о работе полвечера разговариваешь. Да, я вас очень хорошо понимаю. Думаю, что многие вас хорошо понимают. Ну, и вообще, мне кажется, мало профессий таких, которые в компании не найдут людей, требующих консультаций. Все, мы ждем вас к нам сюда 21-го на нашу радионную экскурсию. А я буду прощаться. Поехал в свое замкаде. Все, друзья, услышимся уже завтра. Пока.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
3: По данным Гесметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.

0: детскими в руках.
1: Для большой семьи просторный семиместный ГАК GS8. Для ежедневных дел маневренный GS4. Оба с мощным двухлитровым турбомотором, надежным автоматом Айсин и полным приводом, готовым к любой погоде. Простор и технологии для тех, кто в движении. ГАК – кроссоверы для вашей жизни. Официальный дилер ГАК «Бизнес-кар» в Воронеже на Московском шоссе 22.
2: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 16 августа в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык отборный «Агроэко» 416 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с шашлыком отборным от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
3: Предложение действует с 3 по 16 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026 году начался первый этап физической обособление выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте, обустройство посадочных платформ для маломобильных граждан. В 2025 году для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции, свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества», более 500 защитников получили направление на медреабилитацию, свыше 400 на санаторно-курортное лечение, половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом, социальные координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая запись и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. И еще жители Воронежской области уже свыше 340 тысяч раз воспользовались чат-ботами регионального министерства здравоохранения в мессенджере Макс, сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью этих сервисов жители региона записывались на прием в поликлинику, а также оформляли заявку на онлайн-консультацию по видеосвязи или закрывали больничный лист. Отметим, функция записи на прием распространяется только на определенные специальности медицинских работников первичного звена, которые закреплены в нормативных актах. В Воронежской области ужесточаются правила пользования маломерными судами. Согласно новым правилам, владельцы катеров и гидроциклов обязаны раз в 5 лет проходить техосвидетельствование с оформлением акта, регистрировать судно в течение месяца после покупки и получать удостоверение на право управления в ГИМС МЧС. Запрещается заходить в запретные зоны, повреждать гидротехнику, перевозить детей до 7 лет без взрослых и пересаживать людей на ходу. Дети до 12 лет должны быть в жилетах. Также вводится скоростной режим до 30 км в час в границах населенных пунктов и до 15 км в час у пляжей и мест массового отдыха. Контролировать исполнение закона будут ГИМС, Росприроднадзор и региональные Минприроды. Строительная готовность Воронежского государственного цирка достигла 85%, сообщили в публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства. Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству и наладке внутренних инженерных систем, благоустраивается территория вокруг. На объекте трудится 70 человек. По договору объекты должны сдать в четвертом квартале 2027 года, однако работы собираются закончить гораздо раньше. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона. Будущее своей страны.
4: К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужева 6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужева 6, телефон 222-90-99.
5: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.
0: Так звучит наше.

ну жги. Давай. Давай. Давай. Шо, шо, шо.

X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. Белджи X50 Plus. Моя движущая сила. Белджи. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте belgi.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
5: Наши новости.
6: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026 году начался первый этап физической обособления. Обособление выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте, обустройство посадочных платформ для маломобильных граждан. В 2025 году для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции. Свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества», более 500 защитников получили направление на медреабилитацию, свыше 400 на санаторно-курортное лечение. Половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом, социальные координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая запись и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. И еще жители Воронежской области уже свыше 340 тысяч раз воспользовались чат-ботами регионального министерства здравоохранения в мессенджере МАКС, сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью этих сервисов жители региона записывались на прием в поликлинику, а также оформляли заявку на онлайн-консультацию по видеосвязи или закрывали больничный лист. Отметим, функция записи на прием распространяется только на определенные специальности медицинских работников первичного звена, которые закреплены в нормативных актах. В Воронежской области ужесточаются правила пользования маломерными судами. Согласно новым правилам, владельцы катеров и гидроциклов обязаны раз в 5 лет проходить техосвидетельствование с оформлением акта, регистрировать судно в течение месяца после покупки и получать удостоверение на право управления в ГИМС МЧС. Запрещается заходить в запретные зоны, повреждать гидротехнику, перевозить детей до 7 лет без взрослых и пересаживать людей на ходу. Дети до 12 лет должны быть в жилетах. Также вводится скоростной режим до 30 км в час в границах населенных пунктов и до 15 км в час у пляжей и мест массового отдыха. Контролировать исполнение закона будут ГИМС, Росприроднадзор и региональные Минприроды. Строительная готовность Воронежского государственного цирка достигла 85%, сообщили в публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства. Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству и наладке внутренних инженерных систем. Благоустраивается территория

Вокруг. На объекте трудится 70 человек. По договору объекты должны сдать в четвертом квартале 2027 года, однако работы собираются закончить гораздо раньше. Это были новости региона.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
4: По данным Гесметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
5: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
6: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217-00389598. Подробности на сайте freshauto.ru.
8: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я? Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность. Несгибаемое упорство. Накопленный багаж знаний. Опыт лучших экспертов в своем деле. Современные технологии. Профессиональные амбиции. Внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
9: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
10: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Не откладывайте ремонт на потом. В «Обойном мире» в Воронеже обои, которые помогут сделать ваш интерьер стильным и завершенным. Большой выбор обоев, доступные цены, помощь консультанта. «Обойный мир». Когда нужен результат, а не просто покупка. Ждем вас по адресу. Улица Хользунова, 60Б. Телефон 260-60-50. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия сама выберет цели для ответа на захват судов западными странами, если такое будет происходить. Об этом заявил Вестям министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил, что Владимир Путин предупредил о зеркальном ответе на такое пиратство. Как уточнил Лавров, это может происходить не обязательно в тех же акваториях. Целями будут суда, работающие в интересах стран, которые провозгласили своей официальной политикой разбой и пиратство, подчеркнул глава МИДа. Он назвал очень опасной стезей принцип Евросоюза, по которому проводится захват судов. Жители Тюменской области, чьи дома пострадали от паводка, смогут получить выплаты для проведения капитального ремонта своего жилья или строительства нового в случае утраты прежнего. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. На получение помощи могут рассчитывать собственники, которые постоянно проживали в пострадавших от паводка домах, в том числе на момент введения режима чрезвычайной ситуации и не имея собственности другого пригодного для проживания жилья, уточнил губернатор. Размер выплаты на покупку или строительство жилья будет зависеть от стоимости квадратного метра в этом населенном пункте, числа людей, прописанных в данном жилье, также нормативы жилой площади. Летний паводок в Тюменской области стал следствием обильных дождей. МЧС призвало москвичей к осторожности из-за сильного ветра, который ожидается до завтра. Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. Ведомство призвали горожан по возможности не парковать автомобили вблизи деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра. В столице Подмосковья действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра. По данным Росгидромета, прохладная погода в Москве сохранится практически до конца недели. В ночные часы ожидается преимущественно 8-13 градусов, днем 15-17. В субботу температурный режим столичный в регионе начнет возвращаться к норме. В воскресенье уже будет 20-25 градусов. Спиленный 200-летний дуб в Пушкине, бывшем царском селе у Александровского дворца, пойдет на изготовление скульптуры, сообщила пресс-служба музея-заповедника. Дерево было настоящим экспонатом и символом долголетия. Из древесины изготовят соловьев, птицы исторически связанные с царскосельскими парками и конкретно с этим местом рядом с Александровским дворцом. Фигурки птенца и взрослой птицы создает ручную петербургский скульптор, мастер по дереву Семен Белугин. Спиленный дуб – один из двух, который в последней половине 19 века по приказу Николая I посадил саду Федор Лямин. Дерево признали аварийным. Житель Хабаровска Алексей Пыхов совершил прыжок с флагом России со 145-метровой высотки в Малайзии в ходе международных соревнований по бейсджампингу, заняв второе место. Россиянин занимается этим видом спорта с 2013 года. В борьбе за призовые места участвовали 100 атлетов. Пыхов показал выдающийся результат, совершив 14 прыжков с высотного здания. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM. Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
1: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. К началу учебного года время привести себя в форму. Семейная парикмахерская «Остужево-6» представляет новую коллекцию стрижек «Осень-2026». Мужские и женские стрижки, прически, окрашивание, детский зал с мультиками, макияж, маникюр и педикюр, солярий. Город Воронеж, улица Остужево-6, телефон 222-90-99. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Наше.
3: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
4: По будням на первой полосе. Эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. О неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. «За сценой».
3: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Наша погода.
2: Спонсор прогноза погоды ИП «Юршин АЕ». Новый тематический отель «Батарейка». Зарядись энергией.
3: По данным Гесметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Новый тематический отель «Батарейка» в Чертовицах под Воронежем. Окунитесь в атмосферу Японии, Индии и Океании. Рядом лес и живописная река. Отдыхайте с детьми и животными. Звоните 228-4528. Запомнить легко. 228-4528.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
6: Почему приостановили монтаж делиниаторов для метробуса? Сколько воронежцы потратят на сборы детей в школу? Почему в регионе подорожал мед и какие сорта пользуются спросом? Чем запомнился визит Фиделя Кастро в Воронеж? Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия категорически отвергает претензии правительства Японии в связи с посещением Владимиром Путиным острова Итуруп как политически нерелевантные, оскорбительные и юридически ничтожные. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она отметила, что остров Итуруп, как и все Курилы, это неотъемлемая часть России. По словам дипломата, японские официальные лица позволяют себе указывать России, какие регионы собственной страны может посещать ее президент. Премьер-министр Японии Санае Такаити выразила протест в связи с визитом Владимира Путина, утверждая, что это задело чувства японского народа. Как отметила Захарова, Токио не следует заниматься нравоучениями по поводу международного права. Финский политик, член партии Альянс Свободы Армандо Мемо выступил с предложением по налаживанию отношений между Москвой и Евросоюзом. Он заявил в соцсетях, что мог бы стать посредником, если говорить о возможных переговорах России и ЕС. Чиновники в Европе отказываются выбрать единую кандидатуру на эту роль, так как по-настоящему не заинтересованы в процессе урегулирования отношений с Россией, подчеркнул Мемо. Он указал, что будет путешествовать между Западом и Востоком, чтобы попытаться навести мосты и добиться переговоров. Ранее Армандо Мемо призывал ЕС вернуть в Москве замороженные активы ради мира. Центробанк будет наблюдать за практиками мисселлинга при продаже криптовалюты и цифровых инструментов, заявил ТАСС зампред регулятора Михаил Мамута. Мисселлинг – это недобросовестная практика продаж, когда покупателю под видом одного продукта намеренно продают совершенно другой. По словам Мамута, очень важно, особенно на первом этапе, контролировать, насколько качественно финансовые организации будут информировать людей о рисках криптовалют, а не только о возможностях и насколько качественно это будет организовано. Также Мамута напомнил, что сам по себе процесс продажи криптовалют для широких слоев населения исходит из проверки сначала человеком своих знаний через систему тестирования и определенных ограничений уровня рисков по сумме. Владимир Путин на днях подписал закон, который впервые комплексно регулирует обращение цифровых валют и прав в России. Российские пловцы выиграли серебро чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на соревнованиях в Париже. На счету российских спортсменов теперь 21 медаль. Они завоевали по 7 золотых, серебряных и бронзовых наград. Новую репертуарную линейку «Квиз-концерты», которая соединит большой концерт и интеллектуальную игру со зрительным залом, представит «Москонцерт» в новом сезоне. Об этом сообщила главный режиссер концертной организации Мария Тихонова. По ее словам, это сейчас модно среди молодежи. Есть музыкальный квиз и есть музыка-кино. 500 мест, каждый человек приходит и знает только тему концерта. Что будет звучать, он не знает. В процессе ведущий будет задавать вопросы. Первый такой проект «Квиз-концерт. Музыка-кино. Фэнтези и фантастика» состоится 2 октября в «Москонцерт-холле». Канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
3: 18 июня 1988 года в журнале «Огонек» впервые в официальной печати было опубликовано стихотворение Александра Башлачева «Грибоедовский вальс» с рецензией Булата Акуджавы. Незнакомый молодой поэт должен приходить в литературу не с гладким чемоданчиком аккуратно подогнанных стихов, а с мешком, набитым острыми гвоздями, которые выпирают в разные стороны и задевают меня и ранят. И его боль становится моей болью. Он говорит об окружающем меня знакомом мире знакомыми словами, но расположенными в необычных сочетаниях, отчего конструкция этого мира предстает передо мной объемной. Он открывает мне многослойный смысл явлений и такие глубины, под которыми не пустота, а новый смысл. Тогда, пораженный его зоркостью, я кричу, плачу вместе с ним и вместе с ним ликую, потому что его мир становится как бы моим. Конец цитаты. Мне очень не хватает в нашей музыке поэтов уровня Александра Башлачева. Но еще больше я сожалею о том, что не обладаю даром выражать мысли, как Булат Акуджава. Да и вообще вокруг, в современном музыкальном мире, уже давно нету таких людей. Всем привет, это программа о новой музыке «Фонотека». Андрей Куренков, наше радио «Перо».
4: Видите мое, люли-люли, некому березу заломать их.
1: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете.
5: Можно ли пить чай из коленной чашечки? Умеют ли трансвеститы трансвистеть? И танцуют ли мазурики мазурку?
1: «Фонотека» на нашем радио.
3: Неделя принесла вал кавер-версий. Отметим несколько и сразу пропустим Леонида Агутина и его «Большой каретной». Вышла как 100-500-я версия концерта «Своя колея», в котором для нас уже давно нету ничего интересного. Что еще? Таис Логвиненко в одно слово с маленькой буквы записала милый кавер на песню «Ты да я да мы с тобой» из фильма 80-го года «Тихие троечники».

Вышла в свет вторая часть сборника «Есть на Волге утес», песни, написанные под впечатлением или в честь Степана Разина. Она называется «Ой, то не вечер». Песню «Воля» проекта 2517 мы уже слышали. Не обошлось без каверов. Группа «Афинаж» сделала свою версию песни «Суд Алисы» или стихотворения Толстого. Читерский ход. А вот открывает сборник трек в концепции нашего падения из программы в программу. Но помните, «На-на», Павлиашвили. Так вот, Алексей Глызин записал кавер на песню «Я хочу домой» группы «Калинов».

Этнопроект «Айола» выпустил кавер «Черная луна» на группу Агата Кристи. Тут у нас прямо фрактал. Потому что этот кавер является саундтреком очень странной картины «Август», которая является кавером картины «В августе 44-го», которая снята по великому одноименному роману Владимира Богомолова. Спасибо без иронии, что заменили название. Очередная рок-песня, уехавшая в саундтрек военного фильма, вслед за легендой Цоя, кукушкой Цоя, что любопытно, все в каверах.

0: целиком поставлю кавер в исполнении группы Billy's Band, но не скажу на кого. Воспринимайте как новую. Мне кажется, так лучше. Группе в этом году 25 лет, и гастрольный тур прогревается в том числе и веселыми историями из прошлого в соцсетях артиста. Одна из крайних глав про первые релизы носителей. Процитирую. «Сначала были кассеты. Мы считали, что CD у нас мало кто слушает. Но после первой поездки по улицам Германии в 2001 году мы поняли, что люди требуют именно CD. Первый диск мы в огромных количествах нарезали сами по ночам, чтобы днем продавать его на улицах. Он назывался «Being Tom Waits». Представлял собой смесь наших версий уэйтсовских песен и песен моего авторства. Я думаю, за всю уличную жизнь нами было продано около 3000 копий таких самопальных дисков. У меня такой диск был. Billy's Band. Так всегда.
1: Не слышал столько я серьезных интонаций. В 16 лет вся жизнь моя причина для нотации. Причина боли головной жильцов микрорайона. Ну что поделать, раз такой мой возраст, Юрий.

что это жаль. Оставлю грусть гитаре. Надеюсь, новый календарь повторит в чем-то старый. В колоде дней одна из карт, удачи верный Джокер. И если снова будет

0: повтор программы.
1: Фанатека на нашем радио.
2: Пролог. Как-то в эфире нашего радио мы пытались выяснить, кого больше среди домашних питомцев рок-музыкантов. Кошек или собак. Использовали доступные фото, но это было сложно. Тогда мы переключились на песни, на ту же тему или с упоминанием. Собак, кошек, псов. Тут было веселее и нагляднее. Несколько раз проворачивали потом этот трюк в соцсетях. Кстати, давно не делали, и надо кому-нибудь подсказать. Дневному или вечернему шоу, или Игорю Панькову в его новый телеграм-канал. Ну вот навскидку. Кошки и коты.

0: бродячих собак.
1: Дальше сами. У нас последняя такая битва закончилась со счетом 70 на 80 примерно. К чему я это все? Группа «Слот» в преддверии нового 10-го альбома, который мы ждем в ноябре, выпустила сингл «Кошки против собак». Выглядит как вокальная, да и, пожалуй, жанровая визитка группы «Слот». Мы, мол, умеем вот так и еще вот так. Классический вокал, читка, подражание детскому голосу. Полный набор. Хороший эксперимент на вечные темы. Кошатники против собачников, яблочники против андроидов, на квасе или на кефире, кому холодно, а кому дует и так далее. Let's do it. Слот. Кошки против.

0: Чеп.
1: Повтор программы.
2: Фанатека на нашем радио.
3: Группа «Копенгаген». Ну а как еще выделять голосом вот это вот их хитрое написание? «Буду так», «Копенгаген» выпускает новую песню «Догорит и погаснет». У нас на связи Антон Корсюков, лидер и вокалист проекта «Про что песня?».
4: Песня «Догорит и погаснет» про то, что всем бы нам не помешало легче расставаться с прошлым. Ну, потому что сбитые старые ориентиры, старые нарративы, которые только мешают нам зачастую двигаться вперед.
3: «Дорогу осилит идущий», цитату озвучит ведущий, «а прожитое пусть останется позади, и там, без сожаления, догорит и погаснет». Что по референсам, Антон? Кого мы сможем узнать в номере?
4: Мне напоминает по настроению, это первый альбом The Killers, какие-то альбомы Cooks. Наш гитарист ссылается на ранние альбомы Coldplay. Но вообще, я слышу в этом такой гитарный инди-рок времен, наверное, 10-х годов. Я бы даже назвал это ретро. Но дело в том, что 2010-е годы, в рамках того, с какой бешеной скоростью летит современная жизнь, это действительно уже ретро. Кроме того, это, правда, чем-то напоминает Копенгаген 2010-х годов. Поэтому в некоторой степени это возвращение к корням.
3: С этим всегда можно спорить, потому что чувство ностальгии, милой ностальгии по здоровой печени, по жизненным потерям никто не отменял. И вот это сложно выкинуть. Понимаю, что дорога в ад, но сложно. Тогда с тебя, Антон, история из какого-нибудь прошлого группы «Копенгаген».
4: Во дворе дома подходит ко мне парнишка лет 20 и говорит: «Здравствуйте, вы Антон из группы «Копенгаген»?» Я говорю: «Да». Ну, думаю, сейчас попросят сфоткаться или автограф. Он говорит: «А я с вами песню записывал». И вот тут у меня полный ступор, потому что я помню абсолютно всех звукорежиссеров, музыкантов, артистов, с кем я когда-либо взаимодействовал, и понимаю, что его я вижу вообще впервые. И говорю: «Дружище, ты что-то перепутал абсолютно точно». Он говорит: «Ну нет, у вас же вот есть песня, называется «Египетский песок». И у меня начинает складываться пазл. Дело в том, что в конце песни записан детский хор». Там были ребята лет по 10. А песня выпущена в 2017 году, соответственно, накидываем 8 лет и получаем вполне себе состоявшегося 18-летнего юношу. И у меня был бешеный восторг. То есть я сам предложил ему сфоткаться, попросил его, потом ребятам показывал наше. Потому что это было очень яркое воспоминание, видимо, и для него, и для меня тоже. Мы тогда впервые работали с детьми, тем более с хором. Благо, у нас у Саши, у второго вокалиста, хоровое образование, и он смог найти общий язык с их руководителем. Но это было сложно, и забыть такое, конечно, я еще долго не смогу. И тут, значит, появляется человек из прошлого, и такое, не знаю, преемственность поколений. Мне было очень приятно, и я его искренне поблагодарил за его работу.
3: Ну вот как такое выкидывать из воспоминаний? Сжигать? Никак. А может, кто из других ребят звездой стал? Как Юля Савичева. Пела ребенком у Линды, а сейчас популярнее самой Линды. «Копенгаген. Догорит и погаснет».

0: программы.
1: Фанатека на нашем радио.
2: Удивительно, но артистка «Елка» практически никогда не звучала на нашем радио, хотя периодически сотрудничает с нашим форматом. Единственный раз был лет 20 назад. Помните трек «Город обмана», который в гибридной версии был представлен в отборочном туре «Чартовой дюжины»? Сын Виталия Дубинина сделал мэшап из трека «Город обмана», «Елки» и песни арии «Твой новый мир». Замечательное исполнение трека «Комната» группы 2517 есть у дуэта «Елка» и Антон Завьялов.

Но мой любимый номер у цифры «Елки» — это трек «Фонтан» на байках из склепа. Филигранная работа с сэмплом и с приглашенным артистом. Версия с Женей Ефимовой уже не топ.

0: свой среди чужих, чужой среди своих. В общем, «Елка» выпускает на этой неделе первый за почти 4 года сингл, и я хочу его сыграть. Ну, как минимум, за прошлые заслуги. И мне приятно, и ей.
1: Ну, во-первых, я хочу поприветствовать всех слушателей нашего радио, и я, честно говоря, не могу припомнить, когда я в последний раз говорила эту фразу. Это было достаточно давно, но приятно, что это было, это часть моей истории. Но я не скрою, для меня это приятная неожиданность. Как же сложно что-то рассказывать о песне, и как же просто ее проживать и петь. Поэтому единственное, о чем я могу попросить вас, это закрыть глаза, послушать ее и придумать вам свою историю под нее, потому что, очевидно, я надеюсь, какие-то картинки из вашей жизни всплывут, и вы мило, трогательно, может быть, даже ностальгично улыбнетесь. Спасибо вам еще раз огромное.
0: «Елка», понедельник.
2: Выстрелить можно, только если точно. Странный мой почерк, лево, если точно. Лево, если можно, я меняю полночь на утро.

0: Около дня рождения Егора Летова, 10 сентября, я обычно жду какое-то количество кавер-версий на его песни. Слава богу, их не то чтобы вал. Известные исполнители вообще на эту дату забивают. Надежда на неизвестных. Поэтому проявляются номера с небольшой задержкой. Так и произошло с треком «Офелия» от группы «Та Элита». Арт-рок, неофолк, проект Максима Гудемира. Напомню, что это песня из второго альбома «100 лет одиночества» группы «Егор и опи***невшие». Записана в ноябре 91-го, является самой любимой песней Егора Летова. Была сочинена во время работы над текстом «В блокадном Ленинграде не спешат часы», но есть версия, что песня «Реквием», посвященный памяти Янки Дягилевой. Подробнее про отношения Егора, Янки, про трек «Офелия» можно почитать в книге «Он увидел солнце. Егор Летов и его время» Александра Горбачева, признанного Минюстом иноагентом на территории Российской Федерации. Напомню, что книжка выросла из одноименного подкаста, но является сильно расширенной и дополненной его версией. Одна из лучших музыкальных книг за последнее время. Отличный гид по творчеству и жизни Летова. В контексте новинки вспоминаю историю из книги, как Алена Свиридова в 92-м году на премии «Бронзовый волчок», вручая статуэтку за дизайн альбома «100 лет одиночества», должна была объявить победителя, то есть произнести название «Егор и опи***невшие», о которой она, конечно же, споткнулась, но довольно оперативно выкрутилась.
1: Друзья мои, с названием вот этого альбома у меня большие проблемы. Слова здесь явно не печатные, а такой нежной фиалки, как я, не пристала их произносить вообще никогда, даже не то что со сцены. Я попытаюсь перевести это на более печатный и удобоваримый язык. Итак, называется это все удовольствие «Егор» и, ну, наверное, очень-очень сильно и злостно опупевшие.
0: А книгу «Он увидел солнце» всем очень рекомендую. «Та Элита» —

0: программы. Фанатека на нашем радио.
1: Еще об одной казенной истории сейчас. Треку на заказ, но тоже через небольшой пролог. Группа Курара в августе собрала в один сборник все свои песни, записанные за последние 15 лет для каких-то трибьютов. Причем не только музыкантам, но и поэтам. Смысловые галлюцинации, Марк Шейдер-Кунст, Александр Башлачев, Илья Кормильцев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам и другие. А группа Ума Турман выпустила первую часть своего трибьюта, трибьюта себе. Но из наших форматных артистов там только опять Шнур. Да и тот не совсем с кавером на песню Прасковья, скорее с памфлетом. Плюс-минус там еще из наших артистов Женя Любич и Комната культуры. Но это пока только первая часть пластинки, посмотрим, что будет дальше. И вот Женя Трофимов из упомянутой Комнаты культуры последний год, безусловно, главный свадебный генерал музыкального рынка. Куда его только не звали, но успеха трека «Поезда» повторить пока так и не может. Да и вряд ли, честно говоря, сможет. Поиски завели его в очень необычный формат. Женя записал гимн КХЛ – континентальной хоккейной лиги, главный орган нашего отечественного хоккея. Очевидно, что по заказу организации. Говорят, трек будет звучать перед всеми играми. Удачи, конечно, Жене, но я всегда скептически относился и к каким-то корпоративным гимнам вообще, и к спортивным в частности. Все большие спортивные песни стали гимнами случайно и для спорта вообще не писались. Хоть «We are the champions», хоть «Seven Nation Army». Главный секрет – не надо в текстах спортивных подробностей. Никогда. Но вдруг уже не получится. Сейчас многие карьеры и хиты возникают случайно. И совсем не по музыкальным причинам. Кстати, у нас было уже как минимум два коллектива в фанатеке, которые писали гимны для своих локальных команд КХЛ. Но там дело такое, гимн пишешь, и если он не стал хитом, его обычно переписывают. Но этот сезон Женя точно с нами. Всем удачи. Женя Трофимов, «Комната культуры», «История плавит лед».
2: Тянется день назад, каждое утро бой.

0: меня плавит лед.
1: Вот этот вот сэмпл в финале, вот этот.
0: В КХЛ.
1: Мой любимый. Как будто на приемке трека в министерстве сказали: «Так, стоп, а где тут в тексте, собственно, КХЛ?» Повисла тишина, все испугались. «Исправим», — сказал Женя. И пошел исправлять. Не устал. А ведь так можно что угодно превратить в гимн КХЛ. Ну, смотрите.

0: ну и так далее.
1: Повтор программы.
2: Фонотека на нашем радио.
0: Группа «Несчастный случай». Ох, как давно мы о них не слышали. Последний альбом вышел, по-моему, году в 20-м. В городе Лжедмитрове, да, диск песни из одноименного спектакля. И новый трек, кстати, с ним очень перекликается. Он называется «Луна над Балабаново». Снова веселая география, но на этот раз вполне реальная. И прежде всего это кавер на великую вещь группы Doors, «Alabama Song», она же «Виски Бар», которую кто только не пел. И Дэвид Боуи, и Нина Хаген, и Мэрилин Мэнсон, и Далида. Пришла очередь «Несчастного случая» встать в этот достойный ряд.
3: К переводу этой песни я подбирался уже очень давно. Мне всегда нравилось «The Moon of Alabama» в исполнении Джимми Моррисона и группы «The Doors». Потом уже я узнал, что песня эта не оригинальная группы «Doors», а написана она Бертольдом Брехтом и Куртом Вайлем в начале 20 века. И стало понятно, что ее можно свободно перевести на русский язык и исполнить, потому что авторские права уже истекли. Я сделал перевод, он почти дословный. Единственное, что «Алабама» превратилась в переводе в «Балабаново», потому что, ну, согласитесь, звучит это почти одинаково, а проблемы «Балабаново» нам, конечно, гораздо ближе.
0: Согласимся. «Балабаново сонг», совсем созвучная «Алабама сонг», второе название песни. Ну и «Балабаново» тут – это не шутка, производная от имени и стиля нашего великого режиссера. Это всем известное место, где производят всем известный продукт. Что нашло отражение в видеоклипе на эту песню.
3: И сразу же появилась идея сделать мультфильм в виде клипа, потому что в нем действуют две зажигалки, попавшие в город спичек. Как мы знаем, Балабаново – это спичечная столица России. Ну, одна из. Балабановский спичечный завод функционирует по сю пору, а в советские времена в Москве, например, практически все спички были сделаны именно в Балабаново. Поэтому мы запустили двух главных героев в этот город, и вот там они с местным населением спичечным взаимодействуют.
0: Режиссер видеоклипа Сергей Афиногентов. Начинающий мультипликатор, а мы помним, что многие великие режиссеры начинали свой творческий путь с видеоклипов. Вот и все. Мы в новом году. Таким вышел первый набор новинок. Что будет дальше, покажет время. Напомню, что архивные выпуски программы на сайте наши.ру, раздел «Подкасты», «Всякая всячина про кино, музыку и не только». В телеграм-канале «Киношечная». Подписываемся. Новая встреча в эфире через неделю, и мне кажется, что в новом году хорошей музыки должно быть много. «Несчастный случай. Луна над Балабаном».

0: «Фанатека» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Агроспутник». Любая погода хороша с богучарскими семечками.
2: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: вами в руках.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: В Волжской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

мудро разведет мосты.

0: проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия сама выберет цели для ответа на захват судов западными странами, если такое будет происходить. Об этом заявил Вестям министр иностранных дел Сергей Лавров. Он напомнил, что Владимир Путин предупредил о зеркальном ответе на такое пиратство. Как уточнил Лавров, это может происходить не обязательно в тех же акваториях. Целями будут суда, работающие в интересах стран, которые провозгласили своей официальной политикой разбой и пиратство, подчеркнул глава МИДа. Он назвал очень опасной стезей принцип Евросоюза, по которому проводится захват судов. Жители Тюменской области, чьи дома пострадали от паводка, смогут получить выплаты для проведения капитального ремонта своего жилья или строительства нового в случае утраты прежнего. Об этом сообщил губернатор Александр Моур. На получение помощи могут рассчитывать собственники, которые постоянно проживали в пострадавших от паводка домах, в том числе на момент введения режима чрезвычайной ситуации и не имея собственности другого пригодного для проживания жилья, уточнил губернатор. Размер выплаты на покупку или строительство жилья будет зависеть от стоимости квадратного метра в этом населенном пункте, числа людей, прописанных в данном жилье, а также нормативы жилой площади. Летний паводок в Тюменской области стал следствием обильных дождей. МЧС призвало москвичей к осторожности из-за сильного ветра, который ожидается до завтра. Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду. В ведомстве призвали горожан по возможности не парковать автомобили вблизи деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра. В столице и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра. По данным Росгидромета, прохладная погода в Москве сохранится практически до конца недели. В ночные часы ожидается преимущественно 8-13 градусов, днем 15-17. В субботу температурный режим столичный в регионе начнет возвращаться к норме. В воскресенье уже будет 20-25 градусов. Спиленный 200-летний дуб в Пушкине, бывшем царском селе у Александровского дворца, пойдет на изготовление скульптуры, сообщила пресс-служба музея-заповедника. Дерево было настоящим экспонатом и символом долголетия. Из древесины изготовят соловьев, птицы исторически связаны с царскосельскими парками и конкретно с этим местом рядом с Александровским дворцом. Фигурки птенца и взрослой птицы создает ручную петербургский скульптор, мастер по дереву Семен Белугин. Спиленный дуб – один из двух, который в последней половине 19 века по приказу Николая I посадил садов Федор Лямин. Дерево признали аварийным. Житель Хабаровска Алексей Пыхов совершил прыжок с флагом России со 145-метровой высотки в Малайзии в ходе международных соревнований по бейсджампингу, заняв второе место. Россиянин занимается этим видом спорта с 2013 года. В борьбе за призовые места участвовали 100 атлетов. Пыхов показал выдающийся результат, совершив 14 прыжков с высотного здания. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN.
1: Национальная служба новостей.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: «За сценой».
1: Всем привет, с вами Яна Лукьянова. Сегодня узнаем, куда движется группа «Пикник» и поговорим о новом семейном релизе Сергея Бабунца. Группа «Пикник» презентовала новый альбом «Вечное движение». В релиз вошли 14 композиций, две из них инструментальные. Ну а концепция пластинки отсылает к древнему образу колеса фортуны и рассказывает о разных этапах человеческой жизни. Для «Пикника» этот релиз стал юбилейным. Подробности о новом альбоме мы узнали у лидера группы Эдмунда Шклярского.
2: Этот альбом у нас оказался юбилейным, можно сказать. 25-й по счету номерной альбом. И не зря его, наверное, не случайно назвали «Вечное движение», потому что в этом круговороте музыкальном мы уже давно находимся и никуда, собственно говоря, не хотим от него уходить. Альбом «Вечное движение», не побоюсь этого слова, концептуальный. Каждая песня на своем месте. Ну, что нового звучит, какие звуки? Ну, понятно, звук синтезатора, он всегда синтезируется, поэтому в каждой песне он, собственно говоря, уникален становится. Здесь мы применили, ну, до ныне неприменяемый, так скажем, ударный инструмент. Он несложный, называется «Ковбелл».

Послушать «Вечное движение» уже можно на всех цифровых площадках. Сергей Бабунец и его сын Никита сняли клип на совместную песню «До неба рукой подать». Композиция рассказывает о мечтах, которые можно сохранить даже среди серых городских будней. В кадре отец и сын гуляют по Санкт-Петербургу, превращая обычную прогулку по городу в визуальное продолжение песни.

0: клип уже можно посмотреть в сети, друзья, ну и в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну и на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: наша реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гесметео, завтра в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 19 градусов. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-007-038-9598. Подробности на сайте fresh.ru.
6: Меня зовут Александр. Я работаю обвальщиком в компании «Агроэко». Я занимаюсь разделкой мяса. Можно сказать, что сочные стейки, мякоть шашлыка и все эти вкусные вырезки – результат моей работы, моей обвалки. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
7: 255? 45? 55!
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
8: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107FM. Наше радио. Город за городом.
14: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Это навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия категорически отвергает претензии правительства Японии в связи с посещением Владимиром Путиным острова Итуруп как политически нерелевантные, оскорбительные и юридически ничтожные. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она отметила, что остров Итуруп, как и все Курилы, это неотъемлемая часть России. По словам дипломата, японские официальные лица позволяют себе указывать России, какие регионы собственной страны может посещать ее президент. Премьер-министр Японии Санае Такаити выразила протест в связи с визитом Владимира Путина, утверждая, что это задело чувства японского народа. Как отметила Захарова, Токио не следует заниматься нравоучениями по поводу международного права. Финский политик, член партии Альянс Свободы Армандо Меме выступил с предложением по налаживанию отношений между Москвой и Евросоюзом. Он заявил в соцсетях, что мог бы стать посредником, если говорить о возможных переговорах России и ЕС. Чиновники в Европе отказываются выбрать единую кандидатуру на эту роль, так как по-настоящему не заинтересованы в процессе урегулирования отношений с Россией, подчеркнул Меме. Он указал, что будет путешествовать между Западом и Востоком, чтобы попытаться навести мосты и добиться переговоров. Ранее Армандо Меме призывал ЕС вернуть Москве за замороженные активы ради мира. Центробанк будет наблюдать за практиками мисселлинга при продаже криптовалюты цифровых инструментов, заявил ТАСС зампред регулятора Михаил Мамута. Мисселлинг – это недобросовестная практика продаж, когда покупателю под видом одного продукта намеренно продают совершенно другой. По словам Мамута, очень важно, особенно на первом этапе, контролировать, насколько качественно финансовые организации будут информировать людей о рисках криптовалют, а не только о возможностях и насколько качественно это будет организовано. Также Мамута напомнил, что сам по себе процесс продажи криптовалют для широких слоев населения исходит из проверки сначала человеком своих знаний через систему тестирования и определенных ограничений уровня рисков по сумме. Владимир Путин на днях подписал закон, который впервые комплексно регулирует обращение цифровых валют и прав в России. Российские пловцы выиграли серебро чемпионата Европы по водным видам спорта в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на соревнованиях в Париже. На счету российских спортсменов теперь 21 медаль. Они завоевали по 7 золотых, серебряных и бронзовых наград. Новую репертуарную линейку «Квиз-концерты», которая соединит большой концерт и интеллектуальную игру со зрительным залом, представит «Москонцерт» в новом сезоне. Об этом сообщила главный режиссер концертной организации Мария Тихонова. По ее словам, это сейчас модно среди молодежи. Есть музыкальный квиз и есть музыка-кино. 500 мест, каждый человек приходит и знает только тему концерта. Что будет звучать, он не знает. В процессе ведущий будет задавать вопросы. Первый такой проект «Квиз-концерт. Музыка-кино. Фэнтези и фантастика» состоится 2 октября в «Москонцерт-холле». Канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК, Дзене. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Гарри-гарри ясно, чтобы светило и не погасло, к чему эти числа?

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 19 градусов тепла, ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Это моя родина, мой родной край, место, где жили мои предки, растут мои дети, где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле, создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко – компания с большим будущим.
3: 255, 45, 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026 году начался первый этап физической обустройства. Обособление выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте, обустройство посадочных платформ для маломобильных граждан. В 2025 году для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции. Свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества», более 500 защитников получили направление на медреабилитацию, свыше 400 на санаторно-курортное лечение. Половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом, координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая запись и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. И еще жители Воронежской области уже свыше 340 тысяч раз воспользовались чат-ботами регионального министерства здравоохранения в мессенджере «Макс», сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью этих сервисов жители региона записывались на прием в поликлинику, а также оформляли заявку на онлайн-консультацию по видеосвязи или закрывали больничный лист. Отметим, функции записи на прием распространяются только на определенные специальности медицинских работников первичного звена, которые закреплены в нормативных актах. В Воронежской области ужесточаются правила пользования маломерными судами. Согласно новым правилам, владельцы катеров и гидроциклов обязаны раз в 5 лет проходить техосвидетельствование с оформлением акта, регистрировать судно в течение месяца после покупки и получать удостоверение на право управления в ГИМС МЧС. Запрещается заходить в запретные зоны, повреждать гидротехнику, перевозить детей до 7 лет без взрослых и пересаживать людей на ходу. Дети до 12 лет должны быть в жилетах. Также вводится скоростной режим до 30 км в час в границах населенных пунктов и до 15 км в час у пляжей и мест массового отдыха. Контролировать исполнение закона будут ГИМС, Росприроднадзор и региональные Минприроды. Строительная готовность Воронежского государственного цирка достигла 85%, сообщили в публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства. Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству и наладке внутренних инженерных систем, благоустраивается территория вокруг. На объекте трудится 70 человек. По договору объекты должны сдать в четвертом квартале 2027 года, однако работы собираются закончить гораздо раньше. Это были новости региона.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 19 градусов тепла, ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 100.4, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107.FM. Наше радио. Город за городом.
10: Аудитория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026 году начался первый этап физической обустройки. Обособление выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте, обустройство посадочных платформ для маломобильных граждан. В 2025 году для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции, свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества», более 500 защитников получили направление на медреабилитацию, свыше 400 на санаторно-курортное лечение, половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом, социальные координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая запись и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. И еще жители Воронежской области уже свыше 340 тысяч раз воспользовались чат-ботами регионального министерства здравоохранения в мессенджере МАКС, сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью этих сервисов жители региона записывались на прием в поликлинику, а также оформляли заявку на онлайн-консультацию по видеосвязи или закрывали больничный лист. Отметим, функция записи на прием распространяется только на определенные специальности медицинских работников первичного звена, которые закреплены в нормативных актах. В Воронежской области ужесточаются правила пользования маломерными судами. Согласно новым правилам, владельцы катеров и гидроциклов обязаны раз в 5 лет проходить техосвидетельствование с оформлением акта, регистрировать судно в течение месяца после покупки и получать удостоверение на право управления в ГИМС МЧС. Запрещается заходить в запретные зоны, повреждать гидротехнику, перевозить детей до 7 лет без взрослых и пересаживать людей на ходу. Дети до 12 лет должны быть в жилетах. Также вводится скоростной режим до 30 км в час в границах населенных пунктов и до 15 км в час у пляжей и мест массового отдыха. Контролировать исполнение закона будут ГИМС, Росприроднадзор и региональные Минприроды. Строительная готовность Воронежского государственного цирка достигла 85%, сообщили в публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства. Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству и наладке внутренних инженерных систем, благоустраивается территория вокруг. На объекте трудится 70 человек. По договору объекты должны сдать в четвертом квартале 2027 года, однако работы собираются закончить гораздо раньше. Это были новости региона.

красные, звезды исключительно местные. Все ждем вот-вот попрет и покатит, и кто-то, конечно, за это заплатит. Новый сценарий получим под утро, мизансцены роли помним как будто. И снова в массовке, а по факту один, третий звонок, и пора начинать Хэллоуин.

сам-то я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026 году начался первый этап физической обособление выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте, обустройство посадочных платформ для маломобильных граждан. В 2025 году для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции, свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале Фонда «Защитники Отечества», более 500 защитников получили направление на медреабилитацию, свыше 400 на санаторно-курортное лечение, половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом, социальной координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая запись и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. И еще жители Воронежской области уже свыше 340 тысяч раз воспользовались чат-ботами регионального министерства здравоохранения в мессенджере Макс, сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью этих сервисов жители региона записывались на прием в поликлинику, а также оформляли заявку на онлайн-консультацию по видеосвязи или закрывали больничный лист. Отметим, функции записи на прием распространяются только на определенные специальности медицинских работников первичного звена, которые закреплены в нормативных актах. В Воронежской области ужесточаются правила пользования маломерными судами. Согласно новым правилам, владельцы катеров и гидроциклов обязаны раз в 5 лет проходить техосвидетельствование с оформлением акта, регистрировать судно в течение месяца после покупки и получать удостоверение на право управления в ГИМС МЧС. Запрещается заходить в запретные зоны, повреждать гидротехнику, перевозить детей до 7 лет без взрослых и пересаживать людей на ходу. Дети до 12 лет должны быть в жилетах. Также вводится скоростной режим до 30 км в час в границах населенных пунктов и до 15 км в час у пляжей и мест массового отдыха. Контролировать исполнение закона будут ГИМС, Росприроднадзор и региональные Минприроды. Строительная готовность Воронежского государственного цирка достигла 85%, сообщили в публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства. Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству и наладке внутренних инженерных систем, благоустраивается территория вокруг. На объекте трудится 70 человек. По договору объекты должны сдать в четвертом квартале 2027 года, однако работы собираются закончить гораздо раньше. Это были новости региона.
0: Временем. Наше радио. Это навсегда.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 19 градусов тепла, ветер северо-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
5: 255 45 55.
3: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Воронежская область слушает наше радио. Новохоперск 91.1, Борисоглебск 104, Острогожск 103.3, Павловск 104.0, Калач 104.3, Воронеж 107 FM. Наше радио — город за городом.
8: Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
9: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Опыт Воронежской области по развитию транспортной инфраструктуры приведен в качестве успешного примера на заседании Президиума Госсовета по вопросам общественного транспорта в Улан-Удэ, которое провел президент Владимир Путин. Министр транспорта Андрей Никитин отметил, что рост пассажиропотока связан с качественной инфраструктурой и привел в пример Белгородскую и Воронежскую области. Для Воронежа ключевым проектом стал метробус. В 2026 году начался первый этап физической обособления. Обособление выделенных полос на Плехановской и Московском проспекте, обустройство посадочных платформ для маломобильных граждан. В 2025 году для метробуса закуплены автобусы особо большого класса. В Воронежской области по итогам 2025 года расширенную диспансеризацию прошли более 2000 ветеранов специальной военной операции. Свыше 1500 из них направлены на дополнительное обследование и углубленную диагностику. Как сообщили в региональном филиале фонда «Защитники Отечества», более 500 защитников получили направление на медреабилитацию, свыше 400 на санаторно-курортное лечение. Половина из них уже посетила санаторий имени Горького в Воронеже. Диспансеризация проводится совместно с Минздравом, социальные координаторы сопровождают ветеранов на всех этапах, включая запись и транспортировку из муниципалитетов. Осмотры проходят в течение одного дня на базе Воронежской горполиклиники номер 1 или по месту жительства. Программа включает лабораторные исследования, консультации врачей, психологическое анкетирование и скрининг патологии органа слуха. И еще жители Воронежской области уже свыше 340 тысяч раз воспользовались чат-ботами регионального министерства здравоохранения в мессенджере МАКС, сообщили в пресс-службе Минздрава. С помощью этих сервисов жители региона записывались на прием в поликлинику, а также оформляли заявку на онлайн-консультацию по видеосвязи или закрывали больничный лист. Отметим, функция записи на прием распространяется только на определенные специальности медицинских работников первичного звена, которые закреплены в нормативных актах. В Воронежской области ужесточаются правила пользования маломерными судами. Согласно новым правилам, владельцы катеров и гидроциклов обязаны раз в 5 лет проходить техосвидетельствование с оформлением акта, регистрировать судно в течение месяца после покупки и получать удостоверение на право управления в ГИМС МЧС. Запрещается заходить в запретные зоны, повреждать гидротехнику, перевозить детей до 7 лет без взрослых и пересаживать людей на ходу. Дети до 12 лет должны быть в жилетах. Также вводится скоростной режим до 30 км в час в границах населенных пунктов и до 15 км в час у пляжей и мест массового отдыха. Контролировать исполнение закона будут ГИМС, Росприроднадзор и региональные Минприроды. Строительная готовность Воронежского государственного цирка достигла 85%, сообщили в публично-правовой компании «Единый заказчик» в сфере строительства. Сейчас на объекте продолжаются работы по устройству и наладке внутренних инженерных систем, благоустраивается территория вокруг. На объекте трудится 70 человек. По договору объект должны сдать в четвертом квартале 2027 года, однако работы собираются закончить гораздо раньше. Это были новости региона.